0: Аналитик Антон Сташевский.
1: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
0: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
4: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. Захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
5: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
7: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурма, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюет. Однако ездят.
5: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Потольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
8: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки не было, ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФИВИПИ наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
5: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чода.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Сола.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Унис.
9: 20.
10: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси больше 17 тысяч государственных арендных квартир и домов оказались никому не нужны. И это при том, что в очереди на улучшение жилищных условий стоят сотни тысяч семей. Парадокс только на первый взгляд. Людям нужно жилье, но там, где есть работа, школа, врач и нормальный транспорт. А государство годами считало квадратные метры, выполняло планы и не всегда задавалось вопросом, кто именно здесь будет жить. Сегодня разберемся, откуда взялись тысячи пустующих адресов, почему даже дешевая квартира может оказаться слишком дорогой и кто теперь расплачивается за ошибки жилищного планирования.
13: Слушай, ну вот этот диссонанс, он как бы вообще не укладывается в голове, если честно.
12: Ну да, с одной стороны, есть просто колоссальный цифра. Если посмотреть официальную статистику, там 542 тысячи семей стоят в очереди на жилье. А с другой стороны, 17 тысяч абсолютно пустых государственных квартир и домов.
13: Стоп. 17 тысяч пустых объектов? То есть жилье есть, люди есть, но они как-то не пересекаются?
12: Абсолютно. Когда речь заходит про государственное арендное жилье, обычно представляются огромные списки, какая-то конкуренция, ну, битва за каждый метр. А тут метры просто стоят пустыми.
13: Слушай, ну это какая-то ошибка восприятия, наверное. Просто кажется, что спрос и предложение в таком масштабе должны работать как сообщающиеся сосуды, знаешь. Есть люди без квартир, есть квартиры без людей. Ну, соедини, и все, проблема решена.
12: Если бы. Но если заглянуть в статистику чуть глубже, можно увидеть одну интересную деталь. И из этих 17 тысяч объектов около 15 тысяч пустуют больше полугода.
13: А, то есть это не просто временная заминка? Ну типа, пока там документы оформляются или кто-то переезжает?
12: Нет, это стабильный, прямо мертвый фонд. И ответ на вопрос, почему так происходит, кроется в географии. Почти весь этот мертвый груз находится в сельской местности.
13: Но подожди, в сельской местности тоже люди живут. Многие снимают какие-то углы участников, платят вполне себе рыночные деньги. За копейки-то государственное жилье кто угодно возьмет.
12: Вот тут и кроется главная иллюзия. Смотри, есть отличный пример. Летом 2025 года исполком Слонимского района вывесил списки свободного арендного жилья.
13: Угу. И сколько там было?
12: 114 объектов. И это, знаешь, не какие-то крошечные комнаты в старых общагах, где одна кухня на весь этаж.
13: А что там?
12: Там предлагались квартиры по 80, по 100 квадратных метров.
13: 100 квадратов? Серьезно?
12: Да. Для большой семьи, которая ютится где-нибудь в однушке, это звучит просто как сказка.
13: Ну так и почему не берут? Сказка же.
12: Сказка быстро заканчивается, когда смотришь на конкретные адреса. Эти 100-метровые хоромы, они находятся не в самом Слониме. Это агрогородки и деревни. Вроде Деревной, Драпово, Новодевятковечий.
13: Ага. То есть это глубокая провинция.
12: Именно. И эти списки там висели месяцами. Одни и те же адреса просто кочевали из одного документа в другой, потому что спрос был буквально нулевым.
13: Слушай, ну а цена-то какая? Я просто пытаюсь понять математику. Если это супер дешево...
12: О, математика там очень интересная. Базовая ставка аренды государственного жилья – это 0,2 базовой величины за квадратный метр.
13: Так, переведи на понятный язык. Это сколько в рублях?
12: Ну, грубо говоря, около 9 рублей. То есть, если взять квартиру в 50 квадратов, базовая плата составляет всего 450 рублей в месяц.
13: Но 450 за двушку – это уже дешево.
12: Подожди, это до применения так называемых понижающих коэффициентов.
13: А, то есть цену еще и сбивают?
12: Конечно. Местные власти же прекрасно понимают, что по базовой ставке в условно Драпово вообще никто не поедет. И государство фактически признает, что актив абсолютно неликвидный.
13: Типа никто в здравом уме там жить не хочет.
12: Именно. И чтобы хоть кто-то заехал, чтобы дом просто не сгнил окончательно от сырости, цену искусственно обрушивают. В реальности полноценная двухкомнатная квартира в таком месте может обойтись арендатору всего в 30 рублей в месяц.
13: 30 рублей в месяц? Подожди, 30. Это же буквально цена хорошего кофе с десертом на двоих?
12: Да.
13: И даже при такой стоимости, при таких площадях люди говорят, ну, нет, спасибо. Я просто не понимаю, если аренда стоит 30 рублей, в чем вообще проблема переехать?
12: Знаешь, на что это похоже? Это как купить принтер по акции за 10 рублей.
13: Ага, звучит выгодно.
12: Да, кажется, невероятно выгодная сделка. Но потом выясняется, что картридж к нему стоит 100 рублей в месяц, и продается он только в одном конкретном магазине в другом городе. Дешевая аренда здесь – это просто наживка. Это ловушка.
13: То есть квартира – это не просто стены, да?
12: Именно. Квартира – это не мешок картошки. Ее нельзя просто взять и передвинуть поближе к работе. Ты выбираешь образ жизни. Жить на 100 квадратах в старом деревенском доме – значит взять на себя просто огромные скрытые расходы.
13: Например?
12: Во-первых, отопление. Обогреть 100 квадратных метров старой постройки зимой – это стоит колоссальных денег.
13: Ну да, это же не городская централизованная система часто.
12: Вот именно. Во-вторых, ремонт, всю внутреннюю отделку, сантехнику жильцу часто приходится делать за свой счет.
13: Ага, то есть ты въезжаешь за 30 рублей, но вкладываешь туда 1000.
12: Да, но и самое главное – это время и логистика. Вот, допустим, ты снял эти огромные метры за копейки. А где ты работаешь?
13: Ну, видимо, не в этой деревне.
12: Вот. А где учатся дети? Если в этой деревне уже давно закрылась школа, а до нормальной поликлиники или работы нужно ехать 30-40 километров каждый день, ты всю эту мнимую экономию на аренде просто сожжешь в бензобаке.
13: Ну да, плюс убьешь по 3 часа в день на дорогу.
12: Вот именно. Получается, что цена квадратного метра вообще не имеет значения, если вокруг нет нормальной инфраструктуры.
13: Слушай, ну люди умеют считать. Финансовый и вот этот логистический кошмар, он перекрывает любую радость от дешевых стен.
12: Однозначно.
13: Хорошо, с математикой и вот этой дешевой аренды разобрались. Но тут возникает другой, более глобальный вопрос. Если эти дома настолько никому не нужны, откуда они вообще взялись на балансе государства?
12: Здесь на сцену выходят последствия административных решений прошлого. Основной пласт этого старого фонда сформировался в период с 2013 по 2016 год.
13: А что тогда было?
12: Тогда в стране завершалась масштабная кампания по приватизации жилья. И остался огромный массив зданий, которые люди просто не захотели, ну, или не смогли приватизировать.
13: То есть это какие-то старые ведомственные постройки?
12: Да, бывшие служебные дома, жилье от закрывшихся колхозов, какие-то ветхие строения. Государству достались тысячи старых домов, которые даже бесплатно в собственность никто брать не хотел.
13: И что чиновники сделали с этим неликвидом?
12: Они сделали то, что бюрократия умеет делать лучше всего.
13: Сменили вывеску.
12: Именно. Буквально росчерком пера все эти неприватизированные халупы, старые служебные домики где-то возле заброшенных фирм, их просто перевели в статус арендного жилья.
13: Гениально. То есть по бумагам сразу появился такой солидный фонд государственного жилья.
12: Да, красивая статистика. Но очевидно от того, что дом с протекающей крышей теперь называется красивым словом «арендный актив», в нем не появится новая проводка, да, и в соседнем поле не вырастет школа.
13: Бумажная магия. Назвали руины активом и отчитались наверх. Но слушай, давай смотреть правде в глаза. Списывать все только на советское наследие и старые колхозные дома, ну, это было бы слишком удобно.
12: Согласна.
13: Проблема ведь не только в старе. Пустуют и совершенно новые дома.
12: Да, есть такое.
13: Здания, которые были построены недавно, за бюджетные деньги, специально для молодых специалистов. Это уже не спишешь на историю. Почему свежий бетон тоже стоит пустым?
12: А вот здесь как раз проявляется сама механика управления этим фондом. Представь себе ситуацию. Построен новый дом. Как думаешь, сколько времени занимало заселение?
13: Ну, неделя, две.
12: До ноября 2025 года процесс заселения в такую свежую, готовую государственную квартиру мог занимать до 200 дней.
13: 200 дней? Подожди, больше полугода на то, чтобы пустить человека в уже построенную, абсолютно пустую квартиру?
12: Именно.
13: Да что вообще происходит в это время? Человек же не может 200 дней жить на вокзале, ожидая решения.
12: Конечно, не может. И за это время специалист либо находит другую работу, либо просто снимает жилье на частном рынке, либо вообще уезжает в другой город. Какой смысл в государственной программе по привлечению кадров, если она двигается со скоростью улитки?
13: Ну, это просто бюрократический абсурд. Различные ведомства, видимо, должны были согласовать списки, провести комиссии, утвердить решения, и все это месяцами.
12: К счастью, с начала 2026 года этот срок радикально сократили.
13: До скольки?
12: До 30 дней.
13: Ну, это уже как-то ближе к реальности.
12: Да, но скорость бумажной волокиты – это лишь полбеды. Есть куда более фундаментальная проблема. Это привязка новых квартир в малых городах к трудовому контракту.
13: Так, а вот с этого момента поподробнее. Допустим, я молодой врач.
12: Так.
13: Приезжаю в районный центр. Мне дают ключи от новой квартиры. В чем подвох?
12: Подвох в том, что квартира тебе не принадлежит. И ты можешь там жить только до тех пор, пока работаешь на конкретном вот этом самом месте.
13: Ага.
12: Государство, предлагая тебе жилье, фактически предлагает тебе не квартиру, а весь населенный пункт в комплекте и на очень жестких условиях. Увольнение означает автоматическую потерю жилья.
13: То есть это вообще не бонус для сотрудника? Это такая золотая клетка? Или, знаешь, даже не золотая, а бетонная клетка?
12: Абсолютно.
13: Если у меня падает зарплата, или там начальник самодур, если условия труда становятся просто невыносимыми, я оказываюсь в заложниках. Уйти с работы значит завтра же оказаться с вещами на улице.
12: Именно так. Работник становится критически зависимым от одного работодателя. Поэтому многие квалифицированные специалисты просто предпочитают снимать жилье на частном рынке или брать ипотеку, пусть это и выходит дороже.
13: Если зарплата и качество жизни в городе не выдерживают критики, никакие новые стены не удержат специалиста. Человек хочет сам управлять своей жизнью, а не быть, знаешь, таким придатком к арендным квадратным метрам.
12: Очень точно сказано. Если зарплата и инфраструктура проигрывают, то эти новые бетонные стены просто не сработают.
13: Во что это вообще обходится государству?
12: В огромные суммы.
13: Эти 17 тысяч зданий не могут же просто существовать в вакууме. Их же нужно отапливать, чтобы трубы зимой не полопались, крыши латать, охранять как-то. Это же колоссальная финансовая черная дыра.
12: Дыра просто огромная. И цифры это подтверждают. Общий

0: 2500 помещений требуют капитального ремонта, на который нужны бюджетные миллионы. И из всего этого огромного массива проблемного жилья лишь 1300 объектов планируют хоть как-то отремонтировать и вернуть в оборот.
1: Это просто уму непостижимо. То есть местные власти годами держали эти здания на балансе, тратили бюджетные деньги на их отопление, платили зарплаты людям, которые вели учет всех этих адресов, ждали, что туда кто-то заселится, здания медленно гнили, и теперь их просто сравняют с бульдозером.
0: В итоге пришлось принять самое радикальное решение – устроить финальную распродажу. Разрешили продавать пустующие проблемные дома за одну базовую величину.
1: Одну базовую?
0: Да. В 2026 году это 45 рублей.
1: 45 рублей.
0: Да, и вот статистика, в 2025 году продали 1530 пустующих домов, из них 876 ушли именно за эту символическую одну базовую.
1: Угу.
0: В первом полугодии 26-го продали еще 494 дома по такой же минимальной цене.
1: 45 рублей. Подумай только об абсурдности этой цифры. Дом, который строили за государственные средства. Дом, в который годами вливали субсидии на отопление. Дом, ради которого чиновники списали тонны бумаги. В итоге его отдают дешевле, чем стоит ужин в пиццерии.
0: Да, звучит дико. В этом и заключается фундаментальная разница между рыночной экономикой и вот такой административной системой управления. Государство в данном случае пытается играть роль эффективного арендодателя там, где рынок давно бы просто умыл руки. Чиновнику страшно принять решение о продаже государственного имущества за копейки. Это же выглядит как разбазаривание.
1: Ну да. Придет проверка и спросит, почему так дешево.
0: Именно. Поэтому они ждут. Пишут отчеты, создают какие-то комиссии, пытаются придумать новые правила с этими десятилетними отработками. В итоге годы нерешительности обходятся бюджету в сотни раз дороже, чем эта финальная цена в 45 рублей.
1: Хорошо, допустим. Сейчас они начали разгребать эти завалы. Сносят руины, отдают за 45 рублей то, что еще не упало. Можно было бы сказать: окей, признали ошибку, очистили баланс, идем дальше.
0: Но?
1: Но ведь впереди новые грандиозные планы. И вот это, честно говоря, пугает больше всего. Если система не может разобраться с 17 тысячами пустых адресов сейчас, то что будет дальше?
0: О, статистика строительных планов на будущее действительно впечатляет. Давай посмотрим на цифры. За период с 2021 по 2025 год было построено почти 1,5 миллиона квадратных метров арендного жилья.
1: 1,5 миллиона? Так.
0: А план на один только 2026 год уже 650 тысяч квадратных метров.
1: И куда они так разгоняются? Какая глобальная цель на следующие годы?
0: Программу на период с 26 по 30 год ставит планку построить около 5 миллионов квадратных метров арендного жилья.
1: 5 миллионов?
0: 5 миллионов. Это более чем в 3 раза превышает объемы прошлой пятилетки. И самое важное здесь, программа делает сильнейший акцент именно на строительство в малых населенных пунктах.
1: Стоп. Давай зафиксируем. Прямо сейчас в малых населенных пунктах пустуют тысячи квартир. Прямо сейчас там идут под снос 6 тысяч домов, потому что они просто сгнили без жильцов.
0: Так.
1: И параллельно запускается программа на строительство еще 5 миллионов квадратных метров в этих же самых регионах. Они что, просто копируют старые планы? Зачем строить там, откуда люди уезжают? Это же просто производство новых пустых адресов.
0: Знаешь, в сентябре 26 года прозвучало одно крайне важное, я бы даже сказала, сенсационное признание на официальном уровне. Было открыто сказано, что строительство жилья в регионах очень часто шло, цитирую, «ради выполнения доведенных заданий», а не под реальную потребность людей.
1: То есть, если перевести с бюрократического на человеческий, местным властям спускают сверху план. В этом году вы должны залить 10 тысяч кубов бетона и сдать 5 многоквартирных домов.
0: Да.
1: Чиновники берут козырек, находят свободное поле в условном Драпово, строят дома, перерезают ленточку и отчитываются наверх об успешном выполнении плана.
0: Точно.
1: А то, что в этот Драпово никто не хочет ехать жить, потому что там нет ни работы, ни перспектив, ни нормальных врачей, это уже не их проблема. Метры сданы.
0: Сданы.
1: KPI выполнен.
0: Абсолютно точно. Это классическая проблема метрик.
1: Ну да. В рыночной экономике, если застройщик построит огромный комплекс посреди нигде, он просто обанкротится. Это жестокий, но очень быстрый урок.
0: А в административной системе убытки просто размазываются по всему.

0: всему бюджету. Успех измеряется не заполняемостью квартир, а объемом освоенных средств и количеством возведенных стен. История пустующего арендного жилья хорошо показывает, что квартиру мало построить, передать на баланс и поставить галочку в отчете. В ней еще должен захотеть жить человек. Сейчас государство пытается разобрать накопившуюся проблему. Что-то ремонтировать, что-то продавать почти за бесценок, что-то сносить. Но впереди уже новый большой план – миллионы квадратных метров арендного жилья до 2030 года. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник управления организации медицинской помощи Минского городского исполнительного комитета Ольга Юрченко о том, как можно упростить прохождение специального медосмотра.
3: Водительская комиссия – это не только проверка зрения. В состав данной комиссии входит осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога и врача-психиатра-нарколога. Если пациенту необходимо привлечение других специалистов, могут привлекаться, например, хирург, акушер-гинеколог, а также специалисты по профилю имеющихся заболеваний. Без лишних поездок в организации здравоохранения медицинскую комиссию можно пройти по предварительной записи, то есть выбрать медицинское учреждение, записаться заранее, уточнить, какие документы понадобятся, подготовить медицинскую выписку.
1: Важный сигнал.
4: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
5: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
4: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
6: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
4: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
7: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
4: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
8: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
10: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
9: Это комфорт, за который стоит платить.
10: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
9: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
10: Но регистратура – это еще не вся медицина.
9: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
10: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
9: Какое неравенство? 40 рублей.
10: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
9: Я не говорю, что это копейки, ну…
10: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
9: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
10: Нормальный график работы врача.
9: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
10: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
9: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
10: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
9: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
10: И что он делает эти 30 минут?
9: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
10: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
9: Бред. Врач лечит пациента.
10: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
9: И это плохо.
10: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
9: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
10: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
9: Ага, я про это и говорю.
10: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
9: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
10: Лечит, если случай понятный.
9: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
10: Почему же?
9: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
10: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
9: Что за конспирология?
10: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
9: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
10: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
9: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
10: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
9: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
10: А почему тогда?
9: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
10: Но это логично для бюджета.
9: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
10: Это преувеличение.
9: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
10: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
9: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
10: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
9: Ну давай.
10: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
9: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
10: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
9: Да, я знаю, что это такое.
10: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
9: Я с этим и не спорю.
10: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
9: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
10: Тебя перенаправят, если случай срочный.
9: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
10: Поликлиники ведут хроников.
9: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
10: Ну, электронные карты внедряются.
9: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
10: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
9: Опять я виновата.
10: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
9: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
10: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
9: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
10: Зато бесплатно.
9: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
10: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
9: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
10: Давай.
9: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на полгода вперед.
10: Там нет столько частников.
9: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
10: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
9: Какая монополия, если это частный бизнес?
10: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
9: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
11: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
9: Или в состоянии выгорания.
11: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
9: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
11: Ну да. Ищет, к чему придраться.
9: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
11: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
9: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
11: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
9: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
10: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
9: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
10: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
9: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
10: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
9: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
10: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
9: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
10: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
9: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
10: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
9: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
10: На этом и закончим. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Белоруссией и Пакистаном.
12: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
1: Важный сигнал.
13: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
14: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
13: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
14: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
13: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
15: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
13: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Белоруссией и Пакистаном.
12: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе,
16: котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
1: 20.
17: Бис.
1: 30.
17: Тис.
1: 40.
17: Чалис.
1: 50.
17: Пачас.
1: 60.
17: Сат.
1: 70.
17: Саттар.
1: 80.
17: Асси.
1: 90.
17: Навве.
1: 100.
17: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Важный сигнал.
13: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
19: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
13: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
20: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
13: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
20: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
13: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
21: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Ты понимаешь, сюда мы уже подходим, машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком. Смотрите на эту красоту. Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, и какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
13: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Сотрудники БЭП Минщины установили, что 43-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий более года жил в съемной квартире за счет предприятия. С 2026 года руководитель после заключения договора аренды без согласования с вышестоящей организацией оплачивал его из бюджетных средств, выделенных предприятию. Причиненный государству ущерб составил более 16 тысяч рублей. По факту злоупотребления служебными полномочиями следователями возбуждено уголовное дело. Верховный суд огласил приговор бывшему гендиректору Гродненского мясокомбината, который обвинялся в получении взяток в особо крупном размере. По версии прокуратуры, обвиняемый с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 получил от руководителей частных организаций незаконное вознаграждение на общую сумму 1 800 000 рублей. Благодарность ему передавали деньгами и криптовалютой за организацию закупок, комплексных пищевых добавок и продолжение их использования в производственной деятельности мясокомбината. Суд признал мужчину виновным и назначил 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 5000 базовых величин или 225 тысяч рублей. Ему также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В Барановичах двое незнакомцев ни с того ни с сего подрались на улице. Одного из участников конфликта, 25-летнего мужчину, осудили за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах. Во время судебного заседания обвиняемый лишь частично признал свою вину и рассказал, что в тот вечер нетрезвым гулял по городу. На улице он заметил прохожего и принял его за своего знакомого, с которым незадолго до этого поссорился. Окликнул его, однако тот, по его словам, отреагировал агрессивно, начал оскорблять и хватать за одежду. Решив, что напоминающий его приятеля прохожий и сам не прочь подраться, мужчина ударил первым в лицо. Потерпевший упал на землю и ударился головой. После этого кто-то из наблюдавших за происходящим начал кричать, и обвиняемый поспешил уйти. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Из первых уст.
2: Старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Сергей Раевский о том, какие собаки служат в таможенных органах и о методах их подготовки.
0: У нас порядка 4 десятков служебных собак. В основном это породы средних размеров, те, которые не проявляют агрессию к человеку, агрессию к другим животным. Большую часть у нас составляют лабрадоры, немецкие овчарки, даже бордер-колли есть, стали появляться, которые хорошо себя проявляют в этом плане. Джек-рассел-терьер есть. Приобретаем собачек как в питомниках силовых структур, вот так и у частных заводчиков. Используем для подготовки собак современные передовые методики. Не стоим на месте. Стараемся внедрять методы подготовки собак, те, которые себя хорошо зарекомендовали в мире, показали как эффективные способы подготовки. Например, мы готовим сейчас собак для одновременного поиска наркотиков, оружия и боеприпасов, наркотиков и валюты. Уровень подготовки наших собак достаточно высок.
18: Важный сигнал.
13: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
3: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран – Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
13: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о полтысячи погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
22: Попал на войну, подписал контракт.
23: Много денег обещали?
5: Такие деньги. Не было тогда денег в 2007 году. 195 тысяч – это большие деньги.
6: Ну, захотелось адреналина или как?
5: Да нет, адреналина у меня в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
22: Я контракт в Смоленске подписал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт.
6: В каком году это было?
22: 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, меня пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там, пьяный.
6: Ну, деньги какие-то там.
22: Ну, сколько? Пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
13: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
23: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть два спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
13: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Александр Терехов о тех, кто может рассчитывать на меньшую оплату арендного жилья.
24: При том, что нужно еще понимать, в стране действует еще система понижающих коэффициентов для тех специалистов, которые привлекаются на работу. То есть все молодые специалисты, госслужащие, которые приходят на работу, молодые рабочие, востребованных категорий, которые определены исполкомами, все платят с коэффициентом 0,1. То есть это еще понижающий коэффициент. Поэтому если эта квартира находится, допустим, или дом в сельской местности, то стоимость этого жилья сегодня составляет 5,4 рубля. Увеличивая с коэффициента 0,2 до 0,3, это увеличение происходит там, на 2,7 рубля за эту квартиру. Если мы говорим это про крупные населенные пункты, то это увеличение составит там, на 20-30 рублей со стоимости всей квартиры. Когда мы сравниваем с коммерческой стоимостью аренды квартиры и с государственной, даже с учетом повышения, она будет являться ниже коммерческой в 2-3 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
26: И знаю,
7: знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
8: Ого.
7: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
8: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
7: Но!
8: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
7: В смысле?
8: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
7: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
8: Ага.
7: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
8: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте?
7: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
8: Покупатели.
7: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
8: Ну да, на стройку такое не берут.
7: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
8: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
7: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
8: Угу.
7: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
8: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
7: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
8: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
7: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
8: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
7: Именно.
8: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
7: В смысле?
8: Но смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
7: Да.
8: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
7: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
8: Чем они занимаются?
7: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
8: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
7: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
8: ага,
7: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
25: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
7: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
25: Угу.
7: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
25: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
7: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
25: Можешь пример привести?
7: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
25: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
7: Давай.
25: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
7: Так.
25: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
7: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
25: Но сейчас не мирное время.
7: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
25: Угу.
7: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
25: Которые выдерживают взрывы?
7: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
25: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
7: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
25: Ну да, тут уже сложно притвориться.
7: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
25: Давай.
7: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
25: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
7: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
25: И что с ростом?
7: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
25: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
7: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
25: То есть просто проедаются?
7: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
25: Логично.
7: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
25: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
7: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
25: Как это?
7: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
25: Угу.
7: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
25: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики. потому что его просто уволят.
7: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
25: Жуткая ситуация.
7: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
25: А работник намертво привязан к предприятию.
7: Да.
25: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
7: Точно.
25: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
7: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
25: Угу.
7: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
25: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
7: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
25: Ого.
7: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
25: И себестоимость производства взлетает до небес.
7: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
25: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
7: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или

0: их издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
1: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвития определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
3: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты.

0: ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам, не ясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
1: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Мы, кто детей прикрывал собой, я Сару прикрывал собой, все молились.
2: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда, в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну?
0: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
3: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым, как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
0: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант. Ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
7: 20.
8: Бис.
7: 30.
8: Тис.
7: 40.
8: Чалис.
7: 50.
8: Пачас.
7: 60.
8: Сат.
7: 70.
8: Саттар.
7: 80.
8: Асси.
7: 90.
8: Навве.
7: 100.
8: Эксо.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
9: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиски и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
10: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
9: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это? Простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
11: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
9: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Нет хорошей жизни. В Бресте чиновники провели рейд против несанкционированной торговли. Всех бабушек с помидорами и картошкой разогнали. В Беларуси не первый год на государственном уровне ведется жесткая систематическая борьба с так называемой стихийной торговлей. Продажа любой продукции из земли возле метро, крупных рынков или магазинов находится под постоянным контролем. А нарушителям грозят огромные штрафы – до 2250 рублей. Так, за 8 месяцев текущего года в Гомеле рейдовые группы выявили 350 случаев несанкционированной торговли. Было составлено более 40 административных протоколов на сумму свыше 1500 рублей. Недавно рейды по выявлению продавцов-нелегалов прошли в Бресте. Больно смотреть, как пенсионеров чехвостят и в хвост, и в гриву за несчастный килограмм огурцов и яблок. Поделилась история в соцсетях брещанка Светлана.
12: Лично мне противно слушать все эти разговоры о том, что вот эти бабулечки и дедулечки, которые своим трудом вырастили овощи, ягоды, фрукты у себя на участке, угрожают нашей жизни, здоровью и стабильности экономики страны. Еще противнее видеть, как эти чинуши на пару с милицией грубо общаются с пожилыми людьми. Не раз была свидетелем, как забирали яблоки, картошку и выбрасывали в мусорные баки, как пинали ногами ведра и хватали бабушек за одежду. Да у вас в магазинах черти что творится. Просрочка на просрочке. Или не найдешь ни лука, ни картошки. У вас что ни день, на мясокомбинатах и продуктовых предприятиях то палочку кишечную найдут, то антибиотики, и все замалчивают. А вы, люди, ешьте спокойно. Но угроза, конечно, только от бабушек исходит. До нулевых все так покупали. Живы-здоровы остались, и отлично было. Все было.
9: Отмечу, в Беларуси продавать излишки овощей и фруктов, выращенных на личном земельном участке, можно исключительно на официально разрешенных рынках или в специально отведенных для этих целей местах. Правда, для реализации собственного урожая нужно получить, например, в местном сельсовете специальную справку, что эта продукция действительно из сада и огорода, который принадлежит продавцу. «Оставьте людей в покое. Даже в США есть подобные рынки», – прокомментировал минчанин Давид.
13: «Какой-то избирательный подход. Вам так не кажется? Почему же тогда у нас продавцы арбузов, дынь и экзотических фруктов спокойно вдоль дорог стоят? Это что, другое? Почему, если бабушки продают у магазина, то это вредно, мол, пыль и грязь с дорог оседает на овощах, люди травятся, а на арбузы и дыни, значит, эта грязь не садится?» Или дело в том, что палаточников крышуют за деньги, а бабулек можно гонять, потому что они не могут заплатить, так как в лучшем случае простоят полдня и заработают 10 рублей. Вот еще удивительно, да? В этом случае государство якобы заботится о нашем здоровье и безопасности, но при этом исключает территории из списка радиационно опасных. А люди потом приносят домой грибы и ягоды с цезием. Но им же государство сказало: собирайте, ешьте, все чистое. Так где справедливость?
9: Белорусы отмечают, что даже в магазинах, которые мониторит санэпиднадзор, немало продукции сомнительного качества. Вот, например, Ирина из Минска пишет, цитирую: «У меня есть прибор, который замеряет содержание нитратов в овощах и фруктах. Так вот, то, что покупаю бабушек, все чистое, а в магазинах очень часто фонит». Так на чьей стороне правда и как к так называемой несанкционированной торговле относитесь вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
15: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
16: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
9: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госсми для тех, кто все же решил вернуться на родину.
17: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
9: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов зарубежья уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
18: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные иммигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
9: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
19: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что с генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и МПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
21: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
20: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
22: В Валберс они там закупили немеренное количество сетки, насколько рабится, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
20: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
1: «Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России».
20: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция предположительно может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
3: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
9: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
23: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
9: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
24: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
9: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянное выделение, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
5: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
0: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
5: Документы, которые ему необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть. У него отнимается часть лица.
0: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
5: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
0: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
5: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
0: По словам Анастасии, она располагает информацией о беспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
7: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран. Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
6: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось, осталось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Белоруссии были в украинском плену.
8: Попали на войну, подписал контракт.
10: Много денег обещали?
8: Какие деньги? Не было тогда денег, да, все равно. Году 95 тысяч, это что, деньги?
10: Ну, захотелось адреналина или как?
8: Да не, адреналина мне в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
10: Я контракт в Смоленске подписал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт. В каком году это было? 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. И вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там пьяный. Ну,
11: деньги какие-то там.
10: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
6: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
12: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть два спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
6: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
13: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларуси. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо. Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Кто следующий? В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
11: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
0: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
15: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступает глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги? Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
0: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждого защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
0: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
17: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларуси. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат регулярно сообщает о росте зарплат. Цифры выглядят вполне оптимистично. Средняя начисленная зарплата уже заметно превысила 3000 рублей. Но стоит поговорить с работниками, посмотреть вакансии или сравнить доходы Минска и регионов, и картина становится гораздо менее радужной. Причина в том, что средняя зарплата и зарплата обычного человека далеко не одно и то же. Несколько высоких окладов способны заметно поднять общий показатель, тогда как половина работников получает меньше медианной зарплаты. А после налогов разница с красивой официальной цифрой становится еще заметнее. В этом выпуске разберемся, почему статистика может одновременно быть правильной и при этом плохо описывать жизнь конкретного человека. Посмотрим, где в Белоруссии действительно растут заработки, кто остается далеко позади и почему повышение средней зарплаты еще не означает, что труд большинства белорусов стал оплачиваться значительно лучше.
19: Знаешь, это отличное вступление. Ну, потому что оно ухватывает именно ту эмоцию, которая возникает каждый раз при публикации новых статистических отчетов. Но давай смотреть правде в глаза. Цифры же не рисуют из воздуха.
18: Абсолютно. Это реальные деньги.
19: Ну вот, если официальные данные фиксируют среднюю зарплату в 36 172 рубля, значит, эти деньги физически прошли через экономику. Фонд оплаты труда существует, налоги уплачены. Откуда тогда берется вот это массовое раздражение?
18: Раздражение берется из-за того, как именно эта цифра формируется. Сразу стоит отказаться от идеи, что средняя зарплата описывает типичного человека. Нужно смотреть на медианную зарплату.
19: Так, напомню, что там с медианой?
18: Ровно половина работающих людей в стране получает меньше этой суммы. Меньше 2314 рублей.
19: Стой, подожди. Разница между средней в 3172 и вот этой медианой – это почти 900 рублей. Как вообще математически возможен такой гигантский отрыв?
18: Ну, это классика статистики.
19: Если большинство получает меньше, что тогда тянет среднюю цифру так высоко?
18: Вспомни старую, но как бы невероятно точную шутку. Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем они едят голубцы.
19: А, ну да, классика.
18: Среднее арифметическое крайне чувствительно к аномалиям. Если в комнате сидят 9 человек с зарплатой в 2000 рублей, а потом туда заходит топ-менеджер с доходом в 10 тысяч...
19: Средний показатель мгновенно взлетает.
18: Именно. Статистика скажет, что дела в этой комнате идут отлично, но по факту 9 из 10 человек даже близко не видели таких денег. Чем сильнее финансовое расслоение, тем бесполезнее становится показатель средней зарплаты.
19: Хорошо, голубцы, это наглядно, но давай будем честными. 2314 рублей медианы – это все еще приличная цифра для многих регионов.
18: Ну, звучит неплохо, да?
19: На эти деньги вполне можно жить. Или здесь есть какой-то подвох, который я упускаю?
18: Подвох есть? и он фундаментальный. Эта цифра – это так называемая начисленная зарплата, то есть gross.
19: А деньги до того, как в дело вступает государство?
18: 100%. А любой нормальный человек мыслит категории net, то есть теми деньгами, на которые он вечером пойдет в магазин. В Беларуси автоматические вычеты из зарплаты составляют 13% подоходного налога и 1% взноса в фонд социальной защиты населения.
19: Так, давай считать. 14% долой.
18: Да, вычитай из красивой картинки.
19: Из средних 3172 рублей. Вычитаем. Остается где-то 2728 рублей.
18: А теперь сделай то же самое с медианой. Возьми 2314 и очисти их от налогов.
19: Минус 14%. Получается около 1991 рубля. Погоди, то есть половина работающего населения в стране получает на руки меньше 2000 рублей?
18: В том-то и проблема. Человек видит в новостях заголовок про рекордные 3000, а в кармане у половины работников лежит меньше 2. Разрыв больше, чем в 1000 рублей.
19: Это уже не просто математическая погрешность.
18: Да, это пропасть в уровне жизни. Человек не может оплатить коммуналку или купить продукты вот этими грязными деньгами из статистического отчета. Поэтому новости о росте вызывают такое физическое отторжение. Они рассказывают о деньгах, до которых обычный работник не может дотянуться.
19: Теперь понятно, откуда берется агрессия в комментариях к таким новостям. Но слушай, это порождает логичный вопрос.
18: Какой?
19: Кто-то же эти деньги зарабатывает. Если половина страны сидит ниже 2000 чистыми, кто эти люди, которые тянут среднюю статистику вверх, словно локомотив?
18: Чтобы их найти, стоит посмотреть на географию и на отрасли. По сути, внутри одной экономики существуют две, а то и три совершенно разные реальности.
19: Ну давай начнем с географии. Минск, наверное.
18: Да, Минск живет совершенно обособленно. В столице средняя начисленная зарплата переваливает за 4116 рублей.
19: Ого!
18: А теперь выезжаем за Кольцевую и смотрим на Могилевскую область. Там средний показатель около 2684 рублей.
19: Разница в полтора раза, только из-за прописки.
18: Именно.
19: Ну, столица всегда аккумулирует капитал, тут нет сюрприза. Штаб-квартиры компании, министерства, банки. Но ведь не все минчане купаются в роскоши. Обычный продавец в минском супермаркете явно не получает 4000.
18: Верно. Поэтому география – это только первый фильтр. Второй фильтр – это профессиональная отрасль.
19: Так, и кто в топе?
18: Берем сферу информации и связи, куда входит IT и телекоммуникации. Там средняя начисленная улетает за 6400 рублей. Финансы и страхование уверенно держатся около 4500 рублей.
19: А если взять что-то более массовое?
18: Открываем статистику по образованию. Средняя зарплата в этой сфере около 2176 рублей. И это снова грязными. Разница между айтишником и школьным учителем почти трехкратная.
19: И когда их зарплаты складывают в общий котел, получается та самая красивая средняя цифра.
18: Да, иллюзия всеобщего благополучия.
19: Слушай, я хочу здесь немного поспорить. Если кто-то из слушателей сейчас подумал, типа, ну и что, идите туда, где платят больше. Сейчас же из каждого утюга говорят про кадровый голод. В стране острый дефицит рабочих рук. По базовым законам рыночной экономики, если ресурс в дефиците, его цена должна расти. Если не хватает людей, компании должны конкурировать за них рублем. Зарплаты должны расти у всех одинаково быстро. Разве нет?
18: Звучит логично, но рынок вакансий отражает жестокую реальность, которая разбивает эту стройную теорию вдребезги. Если открыть реальное объявление о работе, картина предельно отрезвляющая.
19: И что там предлагают?
18: Розничная торговля в среднем предлагает около 1560 рублей. Производство порядка 2470.
19: Почему дефицит кадров не приводит к автоматическому обогащению кассира или слесаря?
18: Потому что мобильность людей крайне низкая. Кассир из условного райцентра не может завтра проснуться сеньор-разработчиком в Минске. Дефицит кадров работает на пользу только тем, кто, ну, обладает уникальными навыками и может легко сменить работодателя без катастрофических потерь.
19: То есть конкуренция работает только на верхних этажах экономики?
18: В точку. А на нижних этажах происходит совершенно другое. Представь, что в депрессивном районе открывается новое современное предприятие. Они нанимают 200 человек на хорошие оклады.
19: Так, и что происходит со статистикой района? района?
18: Она взмывает вверх. Чиновники в восторге, отчитываются о невероятном росте благосостояния, но продавщица в местном магазине от этого богаче не стала. Ее зарплата как была 1500, так и осталась.
19: А в отчетах она теперь живет богаче.
18: Местная статистика для нее – это просто температура по больнице, где она все еще лежит в холодной палате, пока кто-то другой бреется в VIP-зоне.
19: Хорошо, коммерческий сектор сложен, там многое зависит от собственника и рынка. Но давай перейдем к государству. Огромный пласт людей. Это бюджетники. Врачи, учителя, воспитатели детских садов.
18: О, да, это отдельная вселенная.
19: Государство же постоянно рапортует, базовая ставка повышена, выделены дополнительные миллионы. Там-то система должна быть прозрачной.
18: Зарплата бюджетника – это вообще не зарплата в привычном понимании, где есть понятный оклад за понятный объем работы. Это сложнейший конструктор. С сентября 26 года эта базовая ставка установлена на уровне 300 рублей.
19: 300 рублей – это пара-тройка нормальных походов за продуктами. Как на эти деньги можно выживать целый месяц?
18: Выживать на них не нужно, потому что 300 рублей никто не выдает на руки.

0: случае выплаты и премии. Базовая ставка в 300 рублей остается неприкосновенной, то есть юридически никто ничего не нарушил.
1: Но на руки человек получает резко меньше.
0: Именно. Работник полностью зависит от лояльности руководства, которое и распределяет эти надбавки.
1: Жестокая схема. Но слушай, даже в этой системе люди находят выход. В поликлиниках, в школах все работают на полторы, а то и на две ставки. Берут дежурство, дополнительные часы.
0: Да, это массовое явление.
1: Ну вот, если учитель взял больше уроков и в конце месяца принес домой больше денег, это же факт повышения его доходов. Цифры на счету растут, результат налицо.
0: Это самая опасная подмена понятий из всех возможных. Нужно проводить четкую границу между ростом стоимости труда и банальным увеличением нагрузки.
1: Объясни разницу. Для кошелька разве не все равно, откуда пришли деньги?
0: Для кошелька возможно. Для человека категорически нет. Представь, что тариф повысили на 15% при той же норме рабочего времени. Ты работаешь столько же, но получаешь больше.
1: Ну, это идеальный вариант.
0: Это значит, что труд стал дороже, рынок или государство признали ценность работника. А теперь другой сценарий. Тариф не меняется, но брется полторы ставки. Человек закрывает дыру от уволившегося коллеги.
1: И в чем принципиальная разница?
0: В этом случае работник не стал стоить дороже. Он просто продал работодателю больше своей жизни, своего сна, своего здоровья и свободного времени.
1: То есть человек выгорает, работает на износ, а статистика радостно фиксирует это как рост средней зарплаты в учреждении.
0: Абсолютно верно. Когда в школе не хватает учителей физики, оставшийся учитель берет двойную нагрузку. В отчете это выглядит как финансовый успех. Зарплата-то выросла.
1: А по факту человек делает работу за двоих за те же деньги в пересчете на час.
0: Да. Это не рост благосостояния. Это просто капитализация отчаяния и усталости.
1: Но даже если система настолько несправедлива, крепостное право же давно отменили. Если учителя не устраивает этот конструктор, где нужно выпрашивать надбавки к 300 рублям, если врач устал тянуть две смены, они могут развернуться и уйти. Свободный рынок труда. Ищи где лучше.
0: Свободный рынок существует далеко не для всех. И тут возникает одна из самых мрачных особенностей кадровой механики в стране. Огромная группа людей юридически лишена возможности просто встать и уйти.
1: Ты про распределение после учебы?
0: Да. Давай разберем это на вполне реальном типичном примере. Молодая специалистка после педагогического колледжа. Ее распределяют в школу за 200 километров от родного города.
1: И что ее там ждет?
0: Она снимает угол, берет огромный объем работы, те самые две ставки, тянет классное руководство, заполняет горы бумаг. Знаешь, сколько она получает на руки со всеми надбавками для молодых специалистов?
1: Ну, учитывая две ставки.
0: Около 1320 рублей.
1: Но подожди, в стране же установлена минимальная заработная плата. Она должна как-то защищать от откровенной нищеты?
0: Минимальная зарплата в 26-м году 858 рублей. Это просто юридическое дно. Предохранитель от совсем уж откровенного рабства.
1: Гарантирующий, что за норму часов тебе не заплатят меньше.
0: Это порог физиологического выживания. Когда молодому специалисту платят 1320 за адский труд на две ставки вдали от дома, это, конечно, выше минималки. Закон соблюден.
1: Но это абсолютно неадекватная цена за такой труд. Почему она просто не положит заявление на стол директору? Зачем терпеть зарплату, которая с трудом покрывает аренду и еду?
0: Потому что она обязана отработать. Система обязательного распределения выпускников устроена так, что государство требует вернуть долг трудом в течение года, двух, а иногда и пяти лет, на том месте, куда пошлет.
1: А если она скажет: «Я ухожу, мне ни на что жить», что тогда?
0: Если она уйдет по собственному желанию, без законных оснований. Например, без медицинских показаний, ей выставят счет за обучение.
1: И насколько это большие суммы?
0: Это огромные суммы. Десятки тысяч рублей, которые вчерашняя студентка просто физически не способна выплатить.
1: Понимаю. То есть этот механизм полностью уничтожает переговорную силу работника.
0: Хуже того, он деформирует сам смысл трудовых отношений. Гарантированное первое рабочее место, которое должно быть социальной защитой, превращается в замену рыночной оплате труда.
1: Логично. Зачем работодателю повышать зарплату, если он знает, что сотрудник никуда не денется?
0: Именно. Сотрудник привязан финансовыми цепями. В таких условиях человек не может сказать: «Платите мне больше, или я уйду к конкурентам».
1: Ему ответят: «Уходи. Только сначала выплати долг государству». Это же какой-то психологический тупик. Если ты не можешь уволиться по-хорошему, а работать невыносимо, что остается делать?
0: И вот тут можно наблюдать самый дикий парадокс местного рынка труда. В таких условиях увольнение, например, за прогул, перестает быть для работника катастрофой.
1: Серьезно? Увольнение по статье?
0: Да, в нормальной ситуации.

0: ситуации запись в трудовой о прогуле – это волчий билет, крест на карьере. А здесь это начинает казаться спасением. Когда угроза дисциплинарного наказания выглядит для работника привлекательнее, чем продолжение работы за копейки, это симптом глубочайшего кадрового кризиса в государственном секторе.
1: Знаешь, после таких примеров все это победное жонглирование процентами в новостях звучит даже как-то цинично.
0: Ну да. Проценты – это любимый инструмент.
1: А ведь чиновники обожают этот аргумент. Они выходят к микрофону и говорят: «В этом году зарплаты выросли на 10%. Темпы роста опережают инфляцию». И звучит это вроде бы правильно. Почему же красивые проценты только сильнее злят обычных людей?
0: Потому что магия процентов – это еще один способ замаскировать неравенство. Проценты прячут абсолютный разрыв в рублях. Давай снова считать.
1: Давай.
0: Представь двух человек. Один получает 2000 рублей, другой – 6000 рублей. Власти объявляют всеобщий рост зарплат на 10%. Казалось бы, полная справедливость.
1: Но математика так не работает. 10% от 2000 – это 200 рублей, а 10% от 6000 – это 600 рублей.
0: Именно. Тот, кто получал 2000, теперь получает 2200. Едва покрыл инфляцию в супермаркете.
1: А тот, кто получал 6, теперь получает 6600.
0: Абсолютный разрыв между их кошельками только что увеличился на 400 рублей. Одинаковый процент роста не просто не сокращает неравенство, он его цементирует.
1: То есть, когда человек с зарплатой около медианы слышит про двузначные темпы роста, он на интуитивном уровне понимает, что где-то высокооплачиваемые сферы улетели в космос.
0: А он остался топтаться на месте, верно? Чтобы разрыв реально сокращался, низкие зарплаты должны расти опережающими, гораздо большими процентами.
1: Логично.
0: И это еще не все. Есть еще одна статистическая иллюзия, которая регулярно ломает людям восприятие реальности. Это так называемый декабрьский мираж.
1: Это когда в декабре кривая средней зарплаты совершает вертикальный взлет, все внезапно становятся богачами, а в январе график обваливается обратно.
0: Бинго! Каждый декабрь средняя зарплата по стране прыгает вверх примерно на 15%. Причина не в том, что всем резко подняли базовые оклады. Причина в годовых премиях, 13-х зарплатах, бонусах за закрытие планов на крупных предприятиях. Огромная масса денег единовременно вбрасывается в статистику.
1: А в январе этих премий уже нет. Праздник заканчивается.
0: В реальной жизни разовая премия никогда не заменит стабильно высокого ежемесячного оклада. Поэтому спорить здесь нужно не о том, верны ли цифры Белстата. Гораздо важнее другой вопрос. Насколько эти цифры помогают понять положение большинства работников? Для человека имеет значение не рекорд предприятия и не общая цифра по стране. Имеет значение сумма, которая приходит ему на карточку, и то, сколько труда требуется за нее отдать. Пока разрыв между этой суммой и официальным образом растущего благополучия остается большим, рассказы о быстрых успехах будут неизбежно сталкиваться с личным опытом миллионов работников. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
4: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
3: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
5: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
3: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
5: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год без виз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
3: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
6: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим. Машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком.
7: Смотрите на эту красоту.
6: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
3: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Свозят в Беларусь весь мусор. Во всех магазинах страны запретили российский шоколад «Мне без сахара». В нем нарушено буквально все.
4: Испытания молочного шоколада «Мне без сахара» российского производителя «Аконт» показали, что в продукте содержится слишком мало молочного жира. Из-за этого его нельзя идентифицировать как молочный шоколад по требованиям технического регламента.
3: Госстандарт признал продукцию несоответствующей требованиям, запретил ее ввоз и продажу в Беларуси, а оставшиеся партии изъяли из обращения. Напомним, что ранее подобная история уже была с российским зефиром на Мальтите. Покупатели начали массово жаловаться на слабительный эффект продукта.
8: У меня сутки болели все кишки от одной зефирки. И еще сутки я отходила от этого кошмара. И это после одного зефира. А что будет с теми, кто всю пачку съест? Я вообще половинку съела с чаем. Думала, что меня разорвет. Даже все планы на день пришлось отменять. Ужасное бурление в кишечнике, вздутие, водянистая диарея. Я так плохо себя даже при тяжелом отравлении не чувствовала.
3: Почему подобные продукты могут вызывать неожиданную побочку со стороны желудочно-кишечного тракта, объясняет диетолог Светлана Жук.
9: В этом зефире не содержится сахар, а вместо желатина или агар-агара в качестве загустителя используют пектин – натуральный фруктовый загуститель, который призван придавать зефиру более естественный вкус. В результате такой продукт производитель подает как более здоровую альтернативу популярной сладости.
3: Эксперт также напоминает, что по закону производители обязаны писать предупреждение о подобных побочных эффектах на своей продукции. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитация на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жители пугают получением повестки. Им призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
11: Конечно, они держат в уме если серьезно, эту мысль мобилизация. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизация в едином реестре военнообязанных, как максимум то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по лаючу носят. Они явно об этом думают.
10: Челябинской областью мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
12: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были алименты. Задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет, это работа, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел.
10: Николай также отметил, что в некоторых организациях в Челябинске сотрудников вызывают с кабинета и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
12: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
10: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
14: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть, буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
16: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
15: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это, простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
17: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
15: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев о помощи детям с зависимостями.
18: С января 2025 года появился новый инструмент, новая рука помощи со стороны государства для родителей, чьи дети страдают наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью. Появился центр, куда можно в том числе на конфиденциальной основе обратиться и своего ребенка от 3 месяца до года оставить. Там не овчарки, там не колючая проволока, там налажено обучение. Те дети, которые страдают от потребления психоактивных веществ, а родители их туда помещают на добровольной основе. Этот институт со временем набрал популярность. Понятное дело, в 25-м году стартовал, может быть, и не так много было, но уже большая часть 26-го года прошла. Ну и вот, пожалуйста, Кривичи, это Мядельский район, там у нас мальчишки, Петриков, это Гомельская область, там у нас девчонки. На сегодня, например, 9 девочек в Петрикове, 8 мальчиков Кривичев.
19: А возраст?
18: Это несовершеннолетние, до 18 лет. И за этот небольшой период 122 ребенка уже прошли реабилитацию. А мы же понимаем, что такое, когда ребенок наркозависим. Но эта беда пришла в семью, его надо спасать. И тут никто не ведет речь про уголовно-правовую оценку, административно-правовую оценку. Это тот случай, когда их, детей, еще можно оттуда выдернуть. Это то, что очень больно.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
15: В Гродненской области ГАИ с 23 по 25 сентября запускает профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Причина – в увеличении дорожно-транспортных происшествий. Так, за 8 месяцев в регионе зарегистрировано 15 ДТП с участием велосипедистов, в которых один человек погиб и еще 14 получили ранения. С участием лиц, передвигающихся на самокатах, моноколесах. В двух произошедших ДТП погиб один и пострадали два человека. За это время зарегистрировано 34 наезда транспорта на пешеходов, в которых три человека погибли и 33 пострадали. Пенсионерка из Светлогорского района пойдет под суд. Как оказалось, 72-летняя женщина в одной из соцсетей разместила сообщение, содержащее оскорбление участковых инспекторов милиции местного РОВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье 369 УК за публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей. В дальнейшем меру ответственности гражданки определит суд. В управлении по Гомельской области ГУСБ МВД напомнили, любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса, либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в соцсети, их перепост или комментарий к ним фиксируется. Это позволяет правоохранителям установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности. В Минске 23 сентября спасатели выезжали по вызову на проспект Победителей. На номер 112 поступило сообщение о задымлении в административном здании. Приехавшие спасатели установили, что в помещении прачечной загорелись вещи внутри сушильной машины. Сработала система оповещения, администрация объекта совместно с работниками МЧС и здание эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал, причина случившегося устанавливается. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
20: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
19: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госСМИ для тех, кто все же решил вернуться на родину.
21: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
19: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов зарубежья уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
22: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные иммигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
19: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
23: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территорий. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
24: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
23: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
25: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
23: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
0: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки, и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
23: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Белоруссии и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
1: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между 2 государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Важный сигнал.
3: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
4: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
3: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
4: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
3: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
5: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
3: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
1: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. Захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территорий. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
24: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
23: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию, и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
25: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурма, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет и Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
23: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Потольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
0: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки, не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФИВИПИ наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
23: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
2: 12.
6: Бара.
2: 13.
6: Тера.
2: 14.
6: Чода.
2: 15.
6: Пандраха.
2: 16.
6: Сола.
2: 17.
6: Сатраха.
2: 18.
6: Атара.
2: 19.
6: Унис.
2: 20.
6: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси больше 17 тысяч государственных арендных квартир и домов оказались никому не нужны. И это при том, что в очереди на улучшение жилищных условий стоят сотни тысяч семей. Парадокс только на первый взгляд. Людям нужно жилье, но там, где есть работа, школа, врач и нормальный транспорт. А государство годами считало квадратные метры, выполняло планы и не всегда задавалось вопросом, кто именно здесь будет жить. Сегодня разберемся, откуда взялись тысячи пустующих адресов, почему даже дешевая квартира может оказаться слишком дорогой и кто теперь расплачивается за ошибки жилищного планирования.
9: Слушай, ну вот этот диссонанс, он как бы вообще не укладывается в голове, если честно.
8: Ну да, с одной стороны, есть просто колоссальный цифра. Если посмотреть официальную статистику, там 542 тысячи семей стоят в очереди на жилье. А с другой стороны, 17 тысяч абсолютно пустых государственных квартир и домов.
9: Стоп. 17 тысяч пустых объектов? То есть жилье есть, люди есть, но они как-то не пересекаются?
8: Абсолютно. Когда речь заходит про государственное арендное жилье, обычно представляются огромные списки, какая-то конкуренция, ну, битва за каждый метр. А тут метры просто стоят пустыми.
9: Слушай, ну это какая-то ошибка восприятия, наверное. Просто кажется, что спрос и предложение в таком масштабе должны работать как сообщающиеся сосуды, знаешь. Есть люди без квартир, есть квартиры без людей. Ну, соедини, и все, проблема решена.
8: Если бы. Но если заглянуть в статистику чуть глубже, можно увидеть одну интересную деталь. И из этих 17 тысяч объектов около 15 тысяч пустует больше полугода.
9: А, то есть это не просто временная заминка? Ну типа, пока там документы оформляются или кто-то переезжает?
8: Нет, это стабильный, прямо мертвый фонд. И ответ на вопрос, почему так происходит, кроется в географии. Почти весь этот мертвый груз находится в сельской местности.
9: Но подожди, в сельской местности тоже люди живут. Многие снимают какие-то углы участников, платят вполне себе рыночные деньги. За копейки-то государственное жилье кто угодно возьмет.
8: Вот тут и кроется главная иллюзия. Смотри, есть отличный пример. Летом 2025 года исполком Слонимского района вывесил списки свободного арендного жилья.
9: Угу. И сколько там было?
8: 114 объектов. И это, знаешь, не какие-то крошечные комнаты в старых общагах, где одна кухня на весь этаж.
9: А что там?
8: Там предлагались квартиры по 80, по 100 квадратных метров.
9: 100 квадратов? Серьезно?
8: Да. Для большой семьи, которая ютится где-нибудь в однушке, это звучит просто как сказка.
9: Ну так и почему не берут? Сказка же.
8: Сказка быстро заканчивается, когда смотришь на конкретные адреса. Эти 100-метровые хоромы, они находятся не в самом Слониме. Это агрогородки и деревни. Вроде Деревной, Драпово, Новодевятковечий.
9: Ага. То есть это глубокая провинция?
8: Именно. И эти списки там висели месяцами. Одни и те же адреса просто кочевали из одного документа в другой, потому что спрос был буквально нулевым.
9: Слушай, ну а цена-то какая? Я просто пытаюсь понять математику. Если это супер дешево...
8: О, математика там очень интересная. Базовая ставка аренды государственного жилья – это 0,2 базовой величины за квадратный метр.
9: Так, переведи на понятный язык. Это сколько в рублях?
8: Ну, грубо говоря, около 9 рублей. То есть, если взять квартиру в 50 квадратов, базовая плата составляет всего 450 рублей в месяц.
9: Ну, 450 за двушку – это уже дешево.
8: Подожди, это до применения так называемых понижающих коэффициентов.
9: А, то есть цену еще и сбивают?
8: Конечно. Местные власти же прекрасно понимают, что по базовой ставке в условно Драпово вообще никто не поедет. И государство фактически признает, что актив абсолютно неликвидный.
9: Типа никто в здравом уме там жить не хочет.
8: Именно. И чтобы хоть кто-то заехал, чтобы дом просто не сгнил окончательно от сырости, цену искусственно обрушивают. В реальности полноценная двухкомнатная квартира в таком месте может обойтись арендатору всего в 30 рублей в месяц.
9: 30 рублей в месяц? Подожди, 30. Это же буквально цена хорошего кофе с десертом на двоих?
8: Да.
9: И даже при такой стоимости, при таких площадях люди говорят, ну, нет, спасибо. Я просто не понимаю, если аренда стоит 30 рублей, в чем вообще проблема переехать?
8: Знаешь, на что это похоже? Это как купить принтер по акции за 10 рублей.
9: Ага, звучит выгодно.
8: Да, кажется, невероятно выгодная сделка. Но потом выясняется, что картридж к нему стоит 100 рублей в месяц, и продается он только в одном конкретном магазине в другом городе. Дешевая аренда здесь – это просто наживка. Это ловушка.
9: То есть квартира – это не просто стены, да?
8: Именно. Квартира – это не мешок картошки. Ее нельзя просто взять и передвинуть поближе к работе. Ты выбираешь образ жизни. Жить на 100 квадратах в старом деревенском доме – значит взять на себя просто огромные скрытые расходы.
9: Например?
8: Во-первых, отопление. Обогреть 100 квадратных метров старой постройки зимой – это стоит колоссальных денег.
9: Ну да, это же не городская централизованная система часто.
8: Вот именно. Во-вторых, ремонт. Всю внутреннюю отделку, сантехнику жильцу часто приходится делать за свой счет.
9: Ага, то есть ты въезжаешь за 30 рублей, но вкладываешь туда 1000.
8: Да, но и самое главное – это время и логистика. Вот, допустим, ты снял эти огромные метры за копейки. А где ты работаешь?
9: Ну, видимо, не в этой деревне.
8: Вот. А где учатся дети? Если в этой деревне уже давно закрылась школа, а до нормальной поликлиники или работы нужно ехать 30-40 километров каждый день, ты всю эту мнимую экономию на аренде просто сожжешь в бензобаке.
9: Ну да, плюс убьешь по 3 часа в день на дорогу.
8: Вот именно. Получается, что цена квадратного метра вообще не имеет значения, если вокруг нет нормальной инфраструктуры.
9: Слушай, ну люди умеют считать. Финансовый и вот этот логистический кошмар, он перекрывает любую радость от дешевых стен.
8: Однозначно.
9: Хорошо, с математикой и вот этой дешевой аренды разобрались. Но тут возникает другой, более глобальный вопрос. Если эти дома настолько никому не нужны, откуда они вообще взялись на балансе государства?
8: Здесь на сцену выходят последствия административных решений прошлого. Основной пласт этого старого фонда сформировался в период с 2013 по 2016 год.
10: А что тогда было?
8: Тогда в стране завершалась масштабная кампания по приватизации жилья. И остался огромный массив зданий, которые люди просто не захотели, ну или не смогли приватизировать.
9: То есть это какие-то старые ведомственные постройки?
8: Да, бывшие служебные дома, жилье от закрывшихся колхозов, какие-то ветхие строения. Государству достались тысячи старых домов, которые даже бесплатно в собственность никто брать не хотел.
9: И что чиновники сделали с этим неликвидом?
8: Они сделали то, что бюрократия умеет делать лучше всего.
9: Сменили вывеску.
8: Именно. Буквально росчерком пера все эти неприватизированные халупы, старые служебные домики где-то возле заброшенных фирм, их просто перевели в статус арендного жилья.
9: Гениально. То есть по бумагам сразу появился такой солидный фонд государственного жилья.
8: Да, красивая статистика. Но очевидно от того, что дом с протекающей крышей теперь называется красивым словом «арендный актив», в нем не появится новая проводка, да, и в соседнем поле не вырастет школа.
9: Бумажная магия. Назвали руины активом и отчитались наверх. Но слушай, давай смотреть правде в глаза. Списывать все только на советское наследие и старые колхозные дома, ну, это было бы слишком удобно.
8: Согласна.
9: Проблема ведь не только в старе. Пустуют и совершенно новые дома.
8: Да, есть такое.
9: Здания, которые были построены недавно, за бюджетные деньги, специально для молодых специалистов. Это уже не спишешь на историю. Почему свежий бетон тоже стоит пустым?
8: А вот здесь как раз проявляется сама механика управления этим фондом. Представь себе ситуацию. Построен новый дом. Как думаешь, сколько времени занимало заселение?
9: Ну, неделя, две.
8: До ноября 2025 года процесс заселения в такую свежую, готовую государственную квартиру мог занимать до 200 дней.
9: 200 дней? Подожди, больше полугода на то, чтобы пустить человека в уже построенную, абсолютно пустую квартиру?
8: Именно.
9: Да что вообще происходит в это время? Человек же не может 200 дней жить на вокзале, ожидая решения.
8: Конечно, не может. И за это время специалист либо находит другую работу, либо просто снимает жилье на частном рынке, либо вообще уезжает в другой город. Какой смысл в государственной программе по привлечению кадров, если она двигается со скоростью улитки?
9: Ну, это просто бюрократический абсурд. Различные ведомства, видимо, должны были согласовать списки, провести комиссии, утвердить решения, и все это месяцами.
8: К счастью, с начала 2026 года этот срок радикально сократили.
9: До скольки?
8: До 30 дней.
9: Ну, это уже как-то ближе к реальности.
8: Да, но скорость бумажной волокиты – это лишь полбеды. Есть куда более фундаментальная проблема. Это привязка новых квартир в малых городах к трудовому контракту.
9: Так, а вот с этого момента поподробнее. Допустим, я молодой врач.
8: Так.
9: Приезжаю в районный центр. Мне дают ключи от новой квартиры. В чем подвох?
8: Подвох в том, что квартира тебе не принадлежит. И ты можешь там жить только до тех пор, пока работаешь на конкретном вот этом самом месте.
9: Ага.
8: Государство, предлагая тебе жилье, фактически предлагает тебе не квартиру, а весь населенный пункт в комплекте и на очень жестких условиях. Увольнение означает автоматическую потерю жилья.
9: То есть это вообще не бонус для сотрудника? Это такая золотая клетка? Или, знаешь, даже не золотая, а бетонная клетка?
8: Абсолютно.
9: Если у меня падает зарплата, или там начальник самодур, если условия труда становятся просто невыносимыми, я оказываюсь в заложниках. Уйти с работы значит завтра же оказаться с вещами на улице.
8: Именно так. Работник становится критически зависимым от одного работодателя. Поэтому многие квалифицированные специалисты просто предпочитают снимать жилье на частном рынке или брать ипотеку, пусть это и выходит дороже.
9: Если зарплата и качество жизни в городе не выдерживают критики, никакие новые стены не удержат специалиста. Человек хочет сам управлять своей жизнью, а не быть, знаешь, таким придатком к арендным квадратным метрам.
8: Очень точно сказано. Если зарплата и инфраструктура проигрывают, то эти новые бетонные стены просто не сработают.
9: Во что это вообще обходится государству?
8: В огромные суммы.
9: Эти 17 тысяч зданий не могут же просто существовать в вакууме. Их же нужно отапливать, чтобы трубы зимой не полопались, крыши латать, охранять как-то. Это же колоссальная финансовая черная дыра.
8: Дыра просто огромная. И цифры это подтверждают. Общий долг по стране за аренду и коммунальные услуги вот в таком фонде превысил 20 миллионов рублей.
9: 20 миллионов? Это просто неоплаченные счета за обслуживание пустоты.
8: Именно. За то, чтобы отапливать воздух. Но хуже всего это физический износ. Здание, в котором никто не живет, умирает очень быстро.
9: Ну да, без отопления, без ухода.
8: И вот результат. 6 тысяч незаселенных помещений

0: пришлось принять самое радикальное решение – устроить финальную распродажу. Разрешили продавать пустующие проблемные дома за одну базовую величину.
1: Одну базовую?
0: Да. В 2026 году это 45 рублей.
1: 45 рублей.
0: Да, и вот статистика, в 2025 году продали 1530 пустующих домов, из них 876 ушли именно за эту символическую одну базовую.
1: Угу.
0: В первом полугодии 26-го продали еще 494 дома по такой же минимальной цене.
1: 45 рублей. Подумай только об абсурдности этой цифры. Дом, который строили за государственные средства, дом, в который годами вливали субсидии на отопление, дом, ради которого чиновники списали тонны бумаги. В итоге его отдают дешевле, чем стоит ужин в пиццерии.
0: Да, звучит дико. В этом и заключается фундаментальная разница между рыночной экономикой и вот такой административной системой управления. Государство в данном случае пытается играть роль эффективного арендодателя там, где рынок давно бы просто умыл руки. Чиновнику страшно принять решение о продаже государственного имущества за копейки. Это же выглядит как разбазаривание.
1: Ну да. Придет проверка и спросит, почему так дешево.
0: Именно. Поэтому они ждут. Пишут отчеты, создают какие-то комиссии, пытаются придумать новые правила с этими десятилетними отработками. В итоге годы нерешительности обходятся бюджету в сотни раз дороже, чем эта финальная цена в 45 рублей.
1: Хорошо, допустим. Сейчас они начали разгребать эти завалы. Сносят руины, отдают за 45 рублей то, что еще не упало. Можно было бы сказать: окей, признали ошибку, очистили баланс, идем дальше.
0: Но?
1: Но ведь впереди новые грандиозные планы. И вот это, честно говоря, пугает больше всего. Если система не может разобраться с 17 тысячами пустых адресов сейчас, то что будет дальше?
0: О, статистика строительных планов на будущее действительно впечатляет. Давай посмотрим на цифры. За период с 2021 по 2025 год было построено почти 1,5 миллиона квадратных метров арендного жилья.
1: 1,5 миллиона? Так.
0: А план на один только 2026 год уже 650 тысяч квадратных метров.
1: И куда они так разгоняются? Какая глобальная цель на следующие годы?
0: Программа на период с 26 по 30 год ставит планку построить около 5 миллионов квадратных метров арендного жилья.
1: 5 миллионов?
0: 5 миллионов. Это более чем в 3 раза превышает объемы прошлой пятилетки. И самое важное здесь, программа делает сильнейший акцент именно на строительство в малых населенных пунктах.
1: Стоп. Давай зафиксируем. Прямо сейчас в малых населенных пунктах пустуют тысячи квартир. Прямо сейчас там идут под снос 6 тысяч домов, потому что они просто сгнили без жильцов.
0: Так.
1: И параллельно запускается программа на строительство еще 5 миллионов квадратных метров в этих же самых регионах. Они что, просто копируют старые планы? Зачем строить там, откуда люди уезжают? Это же просто производство новых пустых адресов.
0: Знаешь, в сентябре 26-го года прозвучало одно крайне важное, я бы даже сказала, сенсационное признание на официальном уровне. Было открыто сказано, что строительство жилья в регионах очень часто шло, цитирую, «ради выполнения доведенных заданий», а не под реальную потребность людей.
1: То есть, если перевести с бюрократического на человеческий, местным властям спускают сверху план. В этом году вы должны залить 10 тысяч кубов бетона и сдать 5 многоквартирных домов.
0: Да.
1: Чиновники берут козырек, находят свободное поле в условном Драпово, строят дома, перерезают ленточку и отчитываются наверх об успешном выполнении плана.
0: Точно.
1: А то, что в этот Драпово никто не хочет ехать жить, потому что там нет ни работы, ни перспектив, ни нормальных врачей, это уже не их проблема. Метры сданы.
0: Сданы.
1: KPI выполнен.
0: Абсолютно точно. Это классическая проблема метрик.
1: Ну да. В рыночной экономике, если застройщик построит огромный комплекс посреди нигде, он просто обанкротится. Это жестокий, но очень быстрый урок.
0: А в административной системе убытки просто размазываются по всему бюджету. Успех измеряется не заполняемостью квартир, а объемом освоенных средств и количеством возведенных стен. История пустующего арендного жилья хорошо показывает, что квартиру мало построить, передать на баланс и поставить галочку в отчете. В ней еще должен захотеть жить человек. Сейчас государство пытается разобрать накопившуюся проблему. Что-то ремонтировать, что-то продавать почти за бесценок, что-то сносить. Но впереди уже новый большой план – миллионы квадратных метров арендного жилья до 2030 года.

0: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник управления организации медицинской помощи Минского городского исполнительного комитета Ольга Юрченко о том, как можно упростить прохождение специального медосмотра.
3: Водительская комиссия – это не только проверка зрения. В состав данной комиссии входит осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога и врача-психиатра-нарколога. Если пациенту необходимо привлечение других специалистов, могут привлекаться, например, хирург, акушер-гинеколог, а также специалисты по профилю имеющихся заболеваний. Без лишних поездок в организации здравоохранения медицинскую комиссию можно пройти по предварительной записи, то есть выбрать медицинское учреждение, записаться заранее, уточнить, какие документы понадобятся, подготовить медицинскую выписку.
1: Важный сигнал.
4: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
5: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
4: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
6: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
4: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
7: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
4: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
8: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
10: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
9: Это комфорт, за который стоит платить.
10: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
9: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
10: Но регистратура – это еще не вся медицина.
9: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
10: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
9: Какое неравенство? 40 рублей.
10: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
9: Я не говорю, что это копейки, ну…
10: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
9: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
10: Нормальный график работы врача.
9: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
10: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
9: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
10: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
9: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
10: И что он делает эти 30 минут?
9: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
10: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
9: Бред. Врач лечит пациента.
10: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
9: И это плохо.
10: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
9: Вот именно, 40 пациентов. Это же конвейер.
10: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
9: Ага, я про это и говорю.
10: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
9: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
10: Лечит, если случай понятный.
9: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
10: Почему же?
9: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
10: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
9: Что за конспирология?
10: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
9: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
10: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
9: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
10: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
9: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
10: А почему тогда?
9: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
10: Но это логично для бюджета.
9: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
10: Это преувеличение.
9: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
10: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
9: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
10: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
9: Ну давай.
10: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
9: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
10: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
9: Да, я знаю, что это такое.
10: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
9: Я с этим и не спорю.
10: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
9: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
10: Тебя перенаправят, если случай срочный.
9: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
10: Поликлиники ведут хроников.
9: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
10: Ну, электронные карты внедряются.
9: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
10: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
9: Опять я виновата.
10: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
9: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
10: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
9: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
10: Зато бесплатно.
9: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
10: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
9: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
10: Давай.
9: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
10: Там нет столько частников.
9: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
10: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
9: Какая монополия, если это частный бизнес?
10: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
9: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
11: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
9: Или в состоянии выгорания.
11: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
9: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
11: Ну да. Ищет, к чему придраться.
9: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
11: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
9: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
11: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
9: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
10: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
9: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
10: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
9: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
10: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
9: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
10: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
9: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
10: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
9: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
10: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
9: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
10: На этом мы закончим. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Белоруссией и Пакистаном.
12: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, Он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем. У нас есть опыт, соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
1: Важный сигнал.
13: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
14: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
13: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
14: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
13: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
15: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее...
1: Новости регионов. На радиосигнал.
16: Сотрудники БЭП Минщины установили, что 43-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий более года жил в съемной квартире за счет предприятия. С 2026 года руководитель после заключения договора аренды без согласования с вышестоящей организацией оплачивал его из бюджетных средств, выделенных предприятию. Причиненный государству ущерб составил более 16 тысяч рублей. По факту злоупотребления служебными полномочиями следователями возбуждено уголовное дело. Верховный суд огласил приговор бывшему гендиректору Гродненского мясокомбината, который обвинялся в получении взяток в особо крупном размере. По версии прокуратуры, обвиняемый с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 получил от руководителей частных организаций незаконное вознаграждение на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Благодарность ему передавали деньгами и криптовалютой за организацию закупок, комплексных пищевых добавок и продолжение их использования в производственной деятельности мясокомбината. Суд признал мужчину виновным и назначил 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 5000 базовых величин или 225 тысяч рублей. Ему также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В Барановичах двое незнакомцев ни с того ни с сего подрались на улице. Одного из участников конфликта, 25-летнего мужчину, осудили за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах. Во время судебного заседания обвиняемый лишь частично признал свою вину и рассказал, что в тот вечер нетрезвым гулял по городу. На улице он заметил прохожего и принял его за своего знакомого, с которым незадолго до этого поссорился. Окликнул его, однако тот, по его словам, отреагировал агрессивно, начал оскорблять и хватать за одежду. Решив, что напоминающий его приятеля прохожий и сам не прочь подраться, мужчина ударил первым в лицо. Потерпевший упал на землю и ударился головой. После этого кто-то из наблюдавших за происходящим начал кричать, и обвиняемый поспешил уйти. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Сергей Раевский о том, какие собаки служат в таможенных органах и о методах их подготовки.
17: У нас порядка 40 служебных собак. В основном это породы средних размеров, те, которые не проявляют агрессию к человеку, агрессию к другим животным. Большую часть у нас составляют лабрадоры, немецкие овчарки, даже бордер-колли есть, стали появляться, которые хорошо себя проявляют в этом плане. Джек-рассел-терьер есть. Приобретаем собачек как в питомниках силовых структур, вот, так и у частных заводчиков. Используем для подготовки собак современные передовые методики. Не стоим на месте. Стараемся внедрять методы подготовки собак, те, которые себя хорошо зарекомендовали в мире, показали как эффективные способы подготовки. Например, мы готовим сейчас собак для одновременного поиска наркотиков, оружия и боеприпасов, наркотиков и валюты. Уровень подготовки наших собак достаточно высок.
1: Важный сигнал.
13: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
18: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран – Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
13: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
19: Попали на войну, подписал контракт.
20: Много денег обещали?
19: Такие деньги. Не было тогда денег, даже в 2007 году. 95 тысяч – это что, деньги?
20: Ну, захотелось адреналина или как?
19: Да не, адреналина мне в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
20: Я контракт в Смоленске подписал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт. В каком году это было? 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там, пьяный. Ну, деньги какие-то там. Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
13: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
21: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим, ну, как насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается, что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там есть два спящих украинца. Ну и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
13: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Александр Терехов о тех, кто может рассчитывать на меньшую оплату арендного жилья.
0: При том, что нужно еще понимать, в стране действует еще система понижающих коэффициентов для тех специалистов, которые привлекаются на работу. То есть все молодые специалисты, госслужащие, которые приходят на работу, молодые рабочие, востребованных категорий, которые определены исполкомами, все платят с коэффициентом 0,1. То есть это еще понижающий коэффициент. Поэтому если эта квартира находится, допустим, или дом в сельской местности, то стоимость этого жилья сегодня составляет 5,4 рубля. Увеличивая с коэффициента 0,2 до 0,3, это увеличение происходит там, на 2,7 рубля за эту квартиру. Если мы говорим это про крупные населенные пункты, то это увеличение составит там, на 20-30 рублей со стоимости всей квартиры. Когда мы сравниваем с коммерческой стоимостью аренды квартиры и с государственной, даже с учетом повышения, она будет являться ниже коммерческой в 2-3 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
22: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
23: Угу.
22: Да. И это не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
23: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
22: Но!
23: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
22: В смысле?
23: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
22: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
23: Ага.
22: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
23: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте?
22: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
3: Покупатели.
22: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
3: Ну да, на стройку такое не берут.
22: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
3: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
22: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
3: Угу.
22: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
3: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
22: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
3: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
22: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
3: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
22: Именно.
3: Это как с производством смартфонов.
22: В смысле?
3: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
22: Да.
3: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
22: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
3: Чем они занимаются?
22: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
3: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень, и те ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
22: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
3: ага,
22: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
3: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
22: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
3: Угу.
22: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
3: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
22: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
3: Можешь пример привести?
22: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
3: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
22: Давай.
3: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
22: Так.
3: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
22: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
3: Но сейчас не мирное время.
22: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
3: Угу.
22: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
3: Которые выдерживают взрывы?
22: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
3: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
22: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
3: Ну да, тут уже сложно притвориться.
22: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
3: Давай.
22: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
3: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
22: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
3: И что с ростом?
22: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
3: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
22: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
3: То есть просто проедаются?
22: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы из старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
3: Логично.
22: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
3: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
22: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
3: Как это?
22: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
3: Угу.
22: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
3: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
22: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
3: Жуткая ситуация.
22: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
3: А работник намертво привязан к предприятию.
22: Да.
3: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
22: Точно.
3: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
22: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
3: Угу.
22: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
3: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
22: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
3: Ого.
22: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
3: И себестоимость производства взлетает до небес.
22: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
3: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
22: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
3: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
22: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
3: Жесть.
22: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
23: Зачем?
22: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
23: А готовое оружие забрать себе?
22: Вот именно.
23: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
22: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
23: Угу.
22: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
23: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
22: Да.
23: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
22: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
23: лягут на плечи самих работников.
22: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
23: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
22: так,
23: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
22: Ого, а ведь и правда.
23: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
22: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
23: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвитие определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
5: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
4: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао

0: кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Кто детей прикрывал собой? Я Сару прикрывал собой. Все молились.
1: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда, в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну?
2: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
3: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым, как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
2: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант. Ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
6: 20.
7: Бис.
6: 30.
7: Тис.
6: 40.
7: Чалис.
6: 50.
7: Пачас.
6: 60.
7: Сат.
6: 70.
7: Саттар.
6: 80.
7: Асси.
6: 90.
7: Навве.
6: 100.
7: Эксо.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.

0: Случайность или тревожный прогноз? На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой? Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
1: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
0: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это? Простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
2: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
0: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Нет хорошей жизни. В Бресте чиновники провели рейд против несанкционированной торговли. Всех бабушек с помидорами и картошкой разогнали. В Беларуси не первый год на государственном уровне ведется жесткая систематическая борьба с так называемой стихийной торговлей. Продажа любой продукции из земли возле метро, крупных рынков или магазинов находится под постоянным контролем. А нарушителям грозят огромные штрафы – до 2250 рублей. Так, за 8 месяцев текущего года в Гомеле рейдовые группы выявили 350 случаев несанкционированной торговли. Было составлено более 40 административных протоколов на сумму свыше 1500 рублей. Недавно рейды по выявлению продавцов-нелегалов прошли в Бресте. Больно смотреть, как пенсионеров чехвостят и в хвост, и в гриву за несчастный килограмм огурцов и яблок. Поделилась историей в соцсетях брещанка Светлана.
4: Лично мне противно слушать все эти разговоры о том, что вот эти бабулечки и дедулечки, которые своим трудом вырастили овощи, ягоды, фрукты у себя на участке, угрожают нашей жизни, здоровью и стабильности экономики страны. Еще противнее видеть, как эти чинуши на пару с милицией грубо общаются с пожилыми людьми. Не раз была свидетелем, как забирали яблоки, картошку и выбрасывали в мусорные баки, как пинали ногами ведра и хватали бабушек за одежду. Да у вас в магазинах черти что творится. Просрочка на просрочке. Или не найдешь ни лука, ни картошки. У вас что ни день, на мясокомбинатах и продуктовых предприятиях то палочку кишечную найдут, то антибиотики, и все замалчивают. А вы, люди, ешьте спокойно. Но угроза, конечно, только от бабушек исходит. До нулевых все так покупали. Живы-здоровы остались, и отлично было, все было.
0: Отмечу, в Беларуси продавать излишки овощей и фруктов, выращенных на личном земельном участке, можно исключительно на официально разрешенных рынках или в специально отведенных для этих целей местах. Правда, для реализации собственного урожая нужно получить, например, в местном сельсовете специальную справку, что эта продукция действительно из сада и огорода, который принадлежит продавцу. «Оставьте людей в покое. Даже в США есть подобные рынки», – прокомментировал минчанин Давид.
5: «Какой-то избирательный подход. Вам так не кажется? Почему же тогда у нас продавцы арбузов, динь и экзотических фруктов спокойно вдоль дорог стоят? Это что, другое? Почему, если бабушки продают у магазина, то это вредно, мол, пыль и грязь с дорог оседает на овощах, люди травятся, а на арбузы и дыни, значит, эта грязь не садится?» Или дело в том, что палаточников крышуют за деньги, а бабулек можно гонять, потому что они не могут заплатить, так как в лучшем случае простоят полдня и заработают 10 рублей. Вот еще удивительно, да? В этом случае государство якобы заботится о нашем здоровье и безопасности, но при этом исключает территории из списка радиационно опасных. А люди потом приносят домой грибы и ягоды с цезием. Но им же государство сказало: собирайте, ешьте, все чистое. Так где справедливость?
0: Белорусы отмечают, что даже в магазинах, которые мониторит санэпиднадзор, немало продукции сомнительного качества. Вот, например, Ирина из Минска пишет, цитирую: «У меня есть прибор, который замеряет содержание нитратов в овощах и фруктах. Так вот, то, что покупаю бабушек, все чистое, а в магазинах очень часто фонит». Так на чьей стороне правда и как к так называемой несанкционированной торговле относитесь вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
7: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
8: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
0: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госСМИ для тех, кто все же решил вернуться на родину.
9: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
0: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов зарубежья уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
10: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные иммигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
0: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
11: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что с генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. В атаки попадали и МПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
12: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
14: В Валберс они там закупили немеренное количество сетки, насколько рабится, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
12: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
15: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
12: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция предположительно может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
16: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
0: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
17: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
0: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
18: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
0: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
19: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянное выделение, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
20: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
19: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
20: Документы, которые необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть. У него отнимается часть лица.
19: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
20: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
19: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
20: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
19: По словам Анастасии, она располагает информацией о диспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
22: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран. Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
21: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось, сказалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Белоруссии были в украинском плену.
1: Попал на войну, подписал контракт.
2: Много денег обещали?
1: Такие деньги. Не было тогда денег, да, в 2014 году. 195 тысяч – это что, деньги?
2: Ну, захотелось адреналина или как?
1: Да нет, адреналина у меня в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
2: Я контракт в Смоленске подписал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт. В каком году это было? 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был, бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, меня пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там, пьяный. Ну,
4: деньги какие-то там.
2: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
21: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
23: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть два спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
21: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
24: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларуси. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо. Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: то следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
4: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
19: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступает глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
19: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждого защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет беднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
19: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
7: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларуси. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял,
24: и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат регулярно сообщает о росте зарплат. Цифры выглядят вполне оптимистично. Средняя начисленная зарплата уже заметно превысила 3000 рублей. Но стоит поговорить с работниками, посмотреть вакансии или сравнить доходы Минска и регионов, и картина становится гораздо менее радужной. Причина в том, что средняя зарплата и зарплата обычного человека далеко не одно и то же. Несколько высоких окладов способны заметно поднять общий показатель, тогда как половина работников получает меньше медианной зарплаты. А после налогов разница с красивой официальной цифрой становится еще заметнее. В этом выпуске разберемся, почему статистика может одновременно быть правильной и при этом плохо описывать жизнь конкретного человека. Посмотрим, где в Белоруссии действительно растут заработки, кто остается далеко позади и почему повышение средней зарплаты еще не означает, что труд большинства белорусов стал оплачиваться значительно лучше.
9: Знаешь, это отличное вступление. Ну, потому что оно ухватывает именно ту эмоцию, которая возникает каждый раз при публикации новых статистических отчетов. Но давай смотреть правде в глаза. Цифры же не рисуют из воздуха.
8: Абсолютно. Это реальные деньги.
9: Ну вот, если официальные данные фиксируют среднюю зарплату в 36 172 рубля, значит, эти деньги физически прошли через экономику. Фонд оплаты труда существует, налоги уплачены. Откуда тогда берется вот это массовое раздражение?
8: Раздражение берется из-за того, как именно эта цифра формируется. Сразу стоит отказаться от идеи, что средняя зарплата описывает типичного человека. Нужно смотреть на медианную зарплату.
9: Так, напомню, что там с медианой?
8: Ровно половина работающих людей в стране получает меньше этой суммы. Меньше 2314 рублей.
9: Стой, подожди. Разница между средней в 3172 и вот этой медианой – это почти 900 рублей. Как вообще математически возможен такой гигантский отрыв?
8: Ну, это классика статистики.
9: Если большинство получает меньше, что тогда тянет среднюю цифру так высоко?
8: Вспомни старую, но как бы невероятно точную шутку. Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем они едят голубцы.
9: А, ну да, классика.
8: Среднее арифметическое крайне чувствительно к аномалиям. Если в комнате сидят 9 человек с зарплатой в 2000 рублей, а потом туда заходит топ-менеджер с доходом в 10 тысяч...
9: Средний показатель мгновенно взлетает.
8: Именно. Статистика скажет, что дела в этой комнате идут отлично, но по факту 9 из 10 человек даже близко не видели таких денег. Чем сильнее финансовое расслоение, тем бесполезнее становится показатель средней зарплаты.
9: Хорошо, голубцы, это наглядно, но давай будем честными. 2314 рублей медианы – это все еще приличная цифра для многих регионов.
8: Ну, звучит неплохо, да?
9: На эти деньги вполне можно жить. Или здесь есть какой-то подвох, который я упускаю?
8: Подвох есть? и он фундаментальный. Эта цифра – это так называемая начисленная зарплата, то есть gross.
9: А деньги до того, как в дело вступает государство?
8: 100%. А любой нормальный человек мыслит категорией net, то есть теми деньгами, на которые он вечером пойдет в магазин. В Белоруссии автоматические вычеты из зарплаты составляют 13% подоходного налога и 1% взноса в фонд социальной защиты населения.
9: Так, давай считать. 14% долой.
8: Да, вычитай из красивой картинки.
9: Из средних 3172 рублей. Вычитаем. Остается где-то 2728 рублей.
8: А теперь сделай то же самое с медианой. Возьми 2314 и очисти их от налогов.
9: Минус 14%. Получается около 1991 рубля. Погоди, то есть половина работающего населения в стране получает на руки меньше 2000 рублей?
8: В том-то и проблема. Человек видит в новостях заголовок про рекордные 3000, а в кармане у половины работников лежит меньше 2. Разрыв больше, чем в 1000 рублей.
9: Это уже не просто математическая погрешность.
8: Да, это пропасть в уровне жизни. Человек не может оплатить коммуналку или купить продукты вот этими грязными деньгами из статистического отчета. Поэтому новости о росте вызывают такое физическое отторжение. Они рассказывают о деньгах, до которых обычный работник не может дотянуться.
9: Теперь понятно, откуда берется агрессия в комментариях к таким новостям. Но слушай, это порождает логичный вопрос.
8: Какой?
9: Кто-то же эти деньги зарабатывает. Если половина страны сидит ниже 2000 чистыми, кто эти люди, которые тянут среднюю статистику вверх, словно локомотив?
8: Чтобы их найти, стоит посмотреть на географию и на отрасли. По сути, внутри одной экономики существуют две, а то и три совершенно разные реальности.
9: Ну давай начнем с географии. Минск, наверное.
8: Да, Минск живет совершенно обособленно. В столице средняя начисленная зарплата переваливает за 4116 рублей.
9: Ого!
8: А теперь выезжаем за Кольцевую и смотрим на Могилевскую область. Там средний показатель около 2684 рублей.
9: Разница в полтора раза, только из-за прописки.
8: Именно.
9: Ну, столица всегда аккумулирует капитал, тут нет сюрприза. Штаб-квартиры компании, министерства, банки. Но ведь не все минчане купаются в роскоши. Обычный продавец в минском супермаркете явно не получает 4000.
8: Верно. Поэтому география – это только первый фильтр. Второй фильтр – это профессиональные отрасли.
9: Так, и кто в топе?
8: Берем сферу информации и связи, куда входит IT и телекоммуникации. Там средняя начисленная улетает за 6400 рублей. Финансы и страхование уверенно держатся около 4500 рублей.
9: А если взять что-то более массовое?
8: Открываем статистику по образованию. Средняя зарплата в этой сфере около 2176 рублей. И это снова грязными. Разница между айтишником и школьным учителем почти трехкратная.
9: И когда их зарплаты складывают в общий котел, получается та самая красивая средняя цифра.
8: Да, иллюзия всеобщего благополучия.
9: Слушай, я хочу здесь немного поспорить. Если кто-то из слушателей сейчас подумал, типа, ну и что, идите туда, где платят больше. Сейчас же из каждого утюга говорят про кадровый голод. В стране острый дефицит рабочих рук. По базовым законам рыночной экономики, если ресурс в дефиците, его цена должна расти. Если не хватает людей, компании должны конкурировать за них рублем. Зарплаты должны расти у всех одинаково быстро. Разве нет?
8: Звучит логично, но рынок вакансий отражает жестокую реальность, которая разбивает эту стройную теорию вдребезги. Если открыть реальное объявление о работе, картина предельно отрезвляющая.
9: И что там предлагают?
8: Розничная торговля в среднем предлагает около 1560 рублей. Производство порядка 2470.
9: Почему дефицит кадров не приводит к автоматическому обогащению кассира или слесаря?
8: Потому что мобильность людей крайне низкая. Кассир из условного райцентра не может завтра проснуться сеньор-разработчиком в Минске. Дефицит кадров работает на пользу только тем, кто, ну, обладает уникальными навыками и может легко сменить работодателя без катастрофических потерь.
9: То есть конкуренция работает только на верхних этажах экономики?
8: В точку. А на нижних этажах происходит совершенно другое. Представь, что в депрессивном районе открывается новое современное предприятие. Они нанимают 200 человек на хорошие оклады.
9: Так, и что происходит со статистикой района?
8: Она взмывает вверх. Чиновники в восторге, отчитываются о невероятном росте благосостояния, но продавщица в местном магазине от этого богаче не стала. Ее зарплата как была 1500, так и осталась.
9: А в отчетах она теперь живет богаче.
8: Местная статистика для нее – это просто температура по больнице, где она все еще лежит в холодной палате, пока кто-то другой бреется в VIP-зоне.
9: Хорошо, коммерческий сектор сложен, там многое зависит от собственника и рынка. Но давай перейдем всем государству. Огромный пласт людей – это бюджетники. Врачи, учителя, воспитатели детских садов.
8: О да, это отдельная вселенная.
9: Государство же постоянно рапортует, базовая ставка повышена, выделены дополнительные миллионы. Там-то система должна быть прозрачной.
8: Зарплата бюджетника – это вообще не зарплата в привычном понимании, где есть понятный оклад за понятный объем работы. Это сложнейший конструктор. С сентября 26 года эта базовая ставка установлена на уровне 300 рублей.
9: 300 рублей – это пара-тройка нормальных походов за продуктами. Как на эти деньги можно выживать целый месяц?
8: Выживать на них не нужно, потому что 300 рублей никто не выдает на руки. Это просто расчетный модуль. Крошечный фундамент, на который бухгалтерия начинает нанизывать бесконечные слои.
9: Какие еще слои?
8: Коэффициенты за категорию, доплаты за стаж, надбавки за специфику труда, стимулирующие выплаты, премии. И только пройдя через этот лабиринт, сумма превращается во что-то похожее на реальные деньги.
9: Но зачем так усложнять?
8: Потому что этот конструктор – идеальный инструмент контроля и перекладывания финансовых рисков на плечи работника.
9: Поясни, как это работает на практике?
8: Задумайся. Если у государства или конкретного учреждения начинаются проблемы с деньгами, им не нужно официально снижать зарплату, это вызовет скандал.
9: Так.
8: Они просто убирают стимулирующие выплаты и премии. Базовая ставка в 300 рублей остается неприкосновенной. То есть юридически никто ничего не нарушил.
9: Но на руки человек получает резко меньше.
8: Именно. Работник полностью зависит от лояльности руководства, которое и распределяет эти надбавки.
9: Жестокая схема. Но слушай, даже в этой системе люди находят выход. В поликлиниках, в школах все работают на полторы, а то и на две ставки. Берут дежурство, дополнительные часы.
8: Да, это массовое явление.
9: Ну вот, если учитель взял больше уроков и в конце месяца принес домой больше денег, это же факт повышения его доходов. Цифры на счету растут, результат налицо.
8: Это самая опасная подмена понятий из всех возможных. Нужно проводить четкую границу между ростом стоимости труда и банальным увеличением нагрузки.
9: Объясни разницу. Для кошелька разве не все равно, откуда пришли деньги?
8: Для кошелька возможно. Для человека категорически нет. Представь, что тариф повысили на 15% при той же норме рабочего времени. Ты работаешь столько же, но получаешь больше.
9: Ну, это идеальный вариант.
8: Это значит, что труд стал дороже, рынок или государство признали ценность работника. А теперь другой сценарий. Тариф не меняется, но брется полторы ставки. Человек закрывает дыру от уволившегося коллеги.
9: И в чем принципиальная разница?
8: В этом случае работник не стал стоить дороже. Он просто продал работодателю больше своей жизни, своего сна, своего здоровья и свободного времени.
9: То есть человек выгорает, работает на износ, а статистика радостно фиксирует это как рост средней зарплаты в учреждении.
8: Абсолютно верно. Когда в школе не хватает учителей физики, оставшийся учитель берет двойную нагрузку. В отчете это выглядит как финансовый успех. Зарплата-то выросла.
9: А по факту человек делает работу за двоих за те же деньги в пересчете на час.
8: Да. Это не рост благосостояния. Это просто капитализация отчаяния и усталости.
9: Но даже если система настолько несправедлива, крепостное право же давно отменили. Если учителя не устраивает этот конструктор, где нужно выпрашивать надбавки к 300 рублям, если врач устал тянуть две смены, они могут развернуться и уйти. Свободный рынок труда. Ищи, где лучше.
8: Свободный рынок существует далеко не для всех. И тут возникает одна из самых мрачных особенностей кадровой механики в стране. Огромная группа людей юридически лишена возможности просто встать и уйти.
9: Ты про распределение после учебы?
8: Да. Давай разберем это на вполне реальном типичном примере. Молодая специалистка после педагогического колледжа. Ее распределяют в школу за 200 километров от родного города.
9: И что ее там ждет?
8: Она снимает угол, берет огромный объем работы, те самые две ставки, тянет классное руководство, заполняет горы бумаг. Знаешь, сколько она получает на руки со всеми надбавками для молодых специалистов?
9: Ну, учитывая две ставки.
8: Около 1320 рублей.
9: Но подожди, в стране же установлена минимальная заработная плата. Она должна как-то защищать от откровенной нищеты?
8: Минимальная зарплата в 26-м году 858 рублей. Это просто юридическое дно. Предохранитель от совсем уж откровенного рабства.
9: Гарантирующий, что за норму часов тебе не заплатят меньше.
8: Это порог физиологического выживания. Когда молодому специалисту платят 1320 за адский труд на две ставки вдали от дома, это, конечно, выше минималки. Закон соблюден.
9: Но это абсолютно неадекватная цена за такой труд? Почему она просто не положит заявление на стол директору? Зачем терпеть зарплату, которая с трудом покрывает аренду и еду?
8: Потому что она обязана отработать. Система обязательного распределения выпускников устроена так, что государство требует вернуть долг трудом в течение года, двух, а иногда и пяти лет, на том месте, куда пошлет.
9: А если она скажет: «Я ухожу, мне ни на что жить», что тогда?
8: Если она уйдет по собственному желанию, без законных оснований. Например, без медицинских показаний, ей выставят счет за обучение.
9: И насколько это большие суммы?
8: Это огромные суммы. Десятки тысяч рублей, которые вчерашняя студентка просто физически не способна выплатить.
9: Понимаю. То есть этот механизм полностью уничтожает переговорную силу работника.
8: Хуже того, он деформирует сам смысл трудовых отношений. Гарантированное первое рабочее место, которое должно быть социальной защитой, превращается в замену рыночной оплате труда.
9: Логично. Зачем работодателю повышать зарплату, если он знает, что сотрудник никуда не денется?
8: Именно. Сотрудник привязан финансовыми цепями. В таких условиях человек не может сказать: «Платите мне больше, или я уйду к конкурентам».
9: Ему ответят: «Уходи. Только сначала выплати долг государству». Это же какой-то психологический тупик. Если ты не можешь уволиться по-хорошему, а работать невыносимо, что остается делать?
8: И вот тут можно наблюдать самый дикий парадокс местного рынка труда. В таких условиях увольнение, например, за прогул, перестает быть для работника катастрофой.
9: Серьезно? Увольнение по статье?
8: Да, в нормальной ситуации запись в трудовой о прогуле – это волчий билет, крест на карьере. А здесь это начинает казаться спасением. Когда угроза дисциплинарного наказания выглядит для работника привлекательнее, чем продолжение работы

0: абсолютный разрыв в рублях. Давай снова считать.
1: Давай.
0: Представь двух человек. Один получает 2000 рублей, другой – 6000 рублей. Власти объявляют всеобщий рост зарплат на 10%. Казалось бы, полная справедливость.
1: Но математика так не работает. 10% от 2000 – это 200 рублей, а 10% от 6000 – это 600 рублей.
0: Именно. Тот, кто получал 2000, теперь получает 2200. Едва покрыл инфляцию в супермаркете.
1: А тот, кто получал 6, теперь получает 6600.
0: Абсолютный разрыв между их кошельками только что увеличился на 400 рублей. Одинаковый процент роста не просто не сокращает неравенство, он его цементирует.
1: То есть, когда человек с зарплатой около медианы слышит про двузначные темпы роста, он на интуитивном уровне понимает, что где-то высокооплачиваемые сферы улетели в космос.
0: А он остался топтаться на месте, верно? Чтобы разрыв реально сокращался, низкие зарплаты должны расти опережающими, гораздо большими процентами.
1: Логично.
0: И это еще не все. Есть еще одна статистическая иллюзия, которая регулярно ломает людям восприятие реальности. Это так называемый декабрьский мираж.
1: Это когда в декабре кривая средней зарплаты совершает вертикальный взлет, все внезапно становятся богачами, а в январе график обваливается обратно.
0: Бинго! Каждый декабрь средняя зарплата по стране прыгает вверх примерно на 15%. Причина не в том, что всем резко подняли базовые оклады. Причина в годовых премиях, 13-х зарплатах, бонусах за закрытие планов на крупных предприятиях. Огромная масса денег единовременно вбрасывается в статистику.
1: А в январе этих премий уже нет. Праздник заканчивается.
0: В реальной жизни разовая премия никогда не заменит стабильно высокого ежемесячного оклада. Поэтому спорить здесь нужно не о том, верны ли цифры Билстата. Гораздо важнее другой вопрос. Насколько эти цифры помогают понять положение большинства работников? Для человека имеет значение не рекорд предприятия и не общая цифра по стране. Имеет значение сумма, которая приходит ему на карточку, и то, сколько труда требуется за нее отдать. Пока разрыв между этой суммой и официальным образом растущего благополучия остается большим, рассказы о быстрых успехах будут неизбежно сталкиваться с личным опытом миллионов работников. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
4: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
3: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
5: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
3: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
5: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
3: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это Кричевские меловые карьеры.
6: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машина стоит намного дальше, нужно пройти пешком.
7: Смотрите на эту красоту. Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричеве. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, и какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
3: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле...

0: его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Свозят в Беларусь весь мусор. Во всех магазинах страны запретили российский шоколад «Мне без сахара». В нем нарушено буквально все.
2: Испытания молочного шоколада «Мне без сахара» российского производителя «Аконт» показали, что в продукте содержится слишком мало молочного жира. Из-за этого его нельзя идентифицировать как молочный шоколад по требованиям технического регламента.
0: Госстандарт признал продукцию несоответствующей требованиям, запретил ее ввоз и продажу в Беларуси, а оставшиеся партии изъяли из обращения. Напомним, что ранее подобная история уже была с российским зефиром на Мальтите. Покупатели начали массово жаловаться на слабительный эффект продукта.
3: «У меня сутки болели все кишки от одной зефирки. И еще сутки я отходила от этого кошмара. И это после одного зефира. А что будет с теми, кто всю пачку съест?» Я вообще половинку съела с чаем. Думала, что меня разорвет. Даже все планы на день пришлось отменять.
4: Ужасное бурление в кишечнике, вздутие, водянистая диарея. Я так плохо себя даже при тяжелом отравлении не чувствовала.
0: Почему подобные продукты могут вызывать неожиданную побочку со стороны желудочно-кишечного тракта, объясняет диетолог Светлана Жук.
5: В этом зефире не содержится сахар, а вместо желатина или агар-агара в качестве загустителя используют пектин – натуральный фруктовый загуститель, который призван придавать зефиру более естественный вкус. В результате такой продукт производитель подает как более здоровую альтернативу популярной сладости.
0: Эксперт также напоминает, что по закону производители обязаны писать предупреждение о подобных побочных эффектах на своей продукции. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жители пугают получением повестки и призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль о мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум, то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по лаючу носят. Они явно об этом думают.
6: В Челябинской области мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
8: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы, задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел.
6: Николай также отметил, что в некоторых организациях в Челябинске сотрудников вызывают с кабинета и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
8: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
6: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
10: Формула действительно очень простая. Ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине. И сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1. То есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели. Стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
12: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
11: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это, простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
2: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
11: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев о помощи детям с зависимостями.
13: С января 2025 года появился новый инструмент, новая рука помощи со стороны государства для родителей, чьи дети страдают наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью. Появился центр, куда можно в том числе на конфиденциальной основе обратиться и своего ребенка от 3 месяцев до года оставить. Там не овчарки, там не колючая проволока, там налажено обучение. Те дети, которые страдают от потребления психоактивных веществ, а родители их туда помещают на добровольной основе. Этот институт со временем набрал популярность. Понятное дело, в 2025 году стартовал, может быть, и не так много было, но уже большая часть 2026 года прошла. Ну и вот, пожалуйста, Кривичи, это Мядельский район, там у нас мальчишки, Петриков, это Гомельская область, там у нас девчонки. На сегодня, например, 9 девочек в Петрикове, 8 мальчиков в Кривичах.
14: А возраст?
13: Это несовершеннолетние, до 18 лет. И за этот небольшой период 122 ребенка уже прошли реабилитацию. А мы же понимаем, что такое, когда ребенок наркозависим. Но эта беда пришла в семью, его надо спасать. И тут никто не ведет речь про уголовно-правовую оценку, административно-правовую оценку. Это тот случай, когда их детей еще можно оттуда выдернуть. Это то, что очень больно.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Гродненской области ГАИ с 23 по 25 сентября запускает профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Причина – в увеличении дорожно-транспортных происшествий. Так, за 8 месяцев в регионе зарегистрировано 15 ДТП с участием велосипедистов, в которых один человек погиб и еще 14 получили ранения. С участием лиц, передвигающихся на самокатах, тракторах, моноколесах. В двух произошедших ДТП погиб один и пострадали два человека. За это время зарегистрировано 34 наезда транспорта на пешеходов, в которых 3 человека погибли и 33 пострадали. Пенсионерка из Светлогорского района пойдет под суд. Как оказалось, 72-летняя женщина в одной из соцсетей разместила сообщение, содержащее оскорбление участковых инспекторов милиции местного РОВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье 369 УК за публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей. В дальнейшем меру ответственности гражданки определит суд. В управлении по Гомельской области ГУСБ МВД напомнили: любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса, либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в соцсети, их перепост или комментарий к ним фиксируется. Это позволяет правоохранителям установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности. В Минске 23 сентября спасатели выезжали по вызову на проспект Победителей. На номер 112 поступило сообщение о задымлении в административном здании. Приехавшие спасатели установили, что в помещении прачечной загорелись вещи внутри сушильной машины. Сработала система оповещения. Администрация объекта совместно с работниками МЧС из здания эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
11: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
14: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
11: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госСМИ для тех, кто все же решил вернуться на родину.
15: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
11: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов в зарубежье уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
16: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей. которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит, и на первом месте по тревожащим проблемам это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные иммигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
11: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. Захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
17: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
6: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
18: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюет. Однако ездят.
6: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Потульский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
19: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФИВИПИ наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто я у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
6: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
20: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
1: Важный сигнал.
0: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
21: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
0: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
21: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
0: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горисполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
22: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
0: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Белоруссии и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
20: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванной в территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
17: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
6: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
18: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
6: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
3: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны. Так сильно не наблюдал.
19: То бишь, у меня ни аптечки, и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, а точнее с моего полка позывной «Бабуля». А когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто я, у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
6: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодаха.
4: 15.
5: Пандраха.
4: 16.
5: Сола.
4: 17.
5: Сатраха.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси больше 17 тысяч государственных арендных квартир и домов оказались никому не нужны. И это при том, что в очереди на улучшение жилищных условий стоят сотни тысяч семей. Парадокс только на первый взгляд. Людям нужно жилье, но там, где есть работа, школа, врач и нормальный транспорт. А государство годами считало квадратные метры, выполняло планы и не всегда задавалось вопросом, кто именно здесь будет жить. Сегодня разберемся, откуда взялись тысячи пустующих адресов, почему даже дешевая квартира может оказаться слишком дорогой и кто теперь расплачивается за ошибки жилищного планирования.
24: Слушай, ну вот этот диссонанс, он как бы вообще не укладывается в голове, если честно.
23: Ну да, с одной стороны, есть просто колоссальный цифра. Если посмотреть официальную статистику, там 542 тысячи семей стоят в очереди на жилье. А с другой стороны, 17 тысяч абсолютно пустых государственных квартир и домов.
24: Стоп. 17 тысяч пустых объектов? То есть жилье есть, люди есть, но они как-то не пересекаются?
23: Абсолютно. Когда речь заходит про государственное арендное жилье, обычно представляются огромные списки, какая-то конкуренция, ну, битва за каждый метр. А тут метры просто стоят пустыми.
24: Слушай, ну это какая-то ошибка восприятия, наверное. Просто кажется, что спрос и предложение в таком масштабе должны работать как сообщающиеся сосуды, знаешь. Есть люди без квартир, есть квартиры без людей. Ну, соедини, и все, проблема решена.
23: Если бы. Но если заглянуть в статистику чуть глубже, можно увидеть одну интересную деталь. И из этих 17 тысяч объектов около 15 тысяч пустуют больше полугода.
24: А, то есть это не просто временная заминка? Ну типа, пока там документы оформляются или кто-то переезжает?
23: Нет, это стабильный, прямо мертвый фонд. И ответ на вопрос, почему так происходит, кроется в географии. Почти весь этот мертвый груз находится в сельской местности.
24: Но подожди, в сельской местности тоже люди живут. Многие снимают какие-то углы участников, платят вполне себе рыночные деньги. За копейки-то государственное жилье кто угодно возьмет.
23: Вот тут и кроется главная иллюзия. Смотри, есть отличный пример. Летом 2025 года исполком Слонимского района вывесил списки свободного арендного жилья.
24: Угу. И сколько там было?
23: 114 объектов. И это, знаешь, не какие-то крошечные комнаты в старых общагах, где одна кухня на весь этаж.
24: А что там?
23: Там предлагались квартиры по 80, по 100 квадратных метров.
24: 100 квадратов? Серьезно?
23: Да. Для большой семьи, которая ютится где-нибудь в однушке, это звучит просто как сказка.
24: Ну так почему не берут? Сказка же.
23: Сказка быстро заканчивается, когда смотришь на конкретные адреса. Эти 100-метровые хоромы, они находятся не в самом Слониме. Это агрогородки и деревни. Вроде Деревной, Драпово, Новодевятковечий.
24: Ага. То есть это глубокая провинция.
23: Именно. И эти списки там висели месяцами. Одни и те же адреса просто кочевали из одного документа в другой, потому что спрос был буквально нулевым.
24: Слушай, ну а цена-то какая? Я просто пытаюсь понять математику. Если это супердешево...
23: О, математика там очень интересная. Базовая ставка аренды государственного жилья – это 0,2 базовой величины за квадратный метр.
24: Так, переведи на понятный язык. Это сколько в рублях?
23: Ну, грубо говоря, около 9 рублей. То есть, если взять квартиру в 50 квадратов, базовая плата составляет всего 450 рублей в месяц.
24: Но 450 за двушку – это уже дешево.
23: Подожди, это до применения так называемых понижающих коэффициентов.
24: А, то есть цену еще и сбивают?
23: Конечно. Местные власти же прекрасно понимают, что по базовой ставке в условно Драпово вообще никто не поедет. И государство фактически признает, что актив абсолютно неликвидный.
24: Типа никто в здравом уме там жить не хочет.
23: Именно. И чтобы хоть кто-то заехал, чтобы дом просто не сгнил окончательно от сырости, цену искусственно обрушивают. В реальности полноценная двухкомнатная квартира в таком месте может обойтись арендатору всего в 30 рублей в месяц.
24: 30 рублей в месяц? Подожди, 30. Это же буквально цена хорошего кофе с десертом на двоих?
23: Да.
24: И даже при такой стоимости, при таких площадях люди говорят, ну, нет, спасибо. Я просто не понимаю, если аренда стоит 30 рублей, в чем вообще проблема переехать?
23: Знаешь, на что это похоже? Это как купить принтер по акции за 10 рублей.
24: Ага, звучит выгодно.
23: Да, кажется, невероятно выгодная сделка. Но потом выясняется, что картридж к нему стоит 100 рублей в месяц, и продается он только в одном конкретном магазине в другом городе. Дешевая аренда здесь – это просто наживка. Это ловушка.
24: То есть квартира – это не просто стены, да?
23: Именно. Квартира – это не мешок картошки. Ее нельзя просто взять и передвинуть поближе к работе. Ты выбираешь образ жизни. Жить на 100 квадратах в старом деревенском доме – значит взять на себя просто огромные скрытые расходы.
24: Например?
23: Во-первых, отопление. Обогреть 100 квадратных метров старой постройки зимой – это стоит колоссальных денег.
24: Ну да, это же не городская централизованная система часто.
23: Вот именно. Во-вторых, ремонт. Всю внутреннюю отделку, сантехнику жильцу часто приходится делать за свой счет.
24: Ага, то есть ты въезжаешь за 30 рублей, но вкладываешь туда 1000.
23: Да, но и самое главное – это время и логистика. Вот, допустим, ты снял эти огромные метры за копейки. А где ты работаешь?
24: Ну, видимо, не в этой деревне.
23: Вот. А где учатся дети? Если в этой деревне уже давно закрылась школа, а до нормальной поликлиники или работы нужно ехать 30-40 километров каждый день, ты всю эту мнимую экономию на аренде просто сожжешь в бензобаке.
24: Ну да, плюс убьешь по 3 часа в день на дорогу.
23: Вот именно. Получается, что цена квадратного метра вообще не имеет значения, если вокруг нет нормальной инфраструктуры.
24: Слушай, ну люди умеют считать. Финансовый и вот этот логистический кошмар, он перекрывает любую радость от дешевых стен.
23: Однозначно.
24: Хорошо, с математикой и вот этой дешевой аренды разобрались. Но тут возникает другой, более глобальный вопрос. Если эти дома настолько никому не нужны, откуда они вообще взялись на балансе государства?
23: Здесь на сцену выходят последствия административных решений прошлого. Основной пласт этого старого фонда сформировался в период с 2013 по 2016 год.
24: А что тогда было?
23: Тогда в стране завершалась масштабная кампания по приватизации жилья. И остался огромный массив зданий, которые люди просто не захотели, ну, или не смогли приватизировать.
24: То есть это какие-то старые ведомственные постройки?
23: Да, бывшие служебные дома, жилье от закрывшихся колхозов, какие-то ветхие строения. Государству достались тысячи старых домов, которые даже бесплатно в собственность никто брать не хотел.
24: И что чиновники сделали с этим неликвидом?
23: Они сделали то, что бюрократия умеет делать лучше всего.
24: сменили вывеску.
23: Именно. Буквально росчерком пера все эти неприватизированные халупы, старые служебные домики, где-то возле заброшенных ферм, их просто перевели в статус арендного жилья.
24: Гениально. То есть по бумагам сразу появился такой солидный фонд государственного жилья.
23: Да, красивая статистика. Но очевидно от того, что дом с протекающей крышей теперь называется красивым словом «арендный актив», в нем не появится новая проводка, да, и в соседнем поле не вырастет школа.
24: Бумажная магия. Назвали руины активом и отчитались наверх. Но слушай, давай смотреть правде в глаза. Списывать все только на советское наследие и старые колхозные дома, ну, это было бы слишком удобно.
23: Согласна.
24: Проблема ведь не только в старье. Пустуют и совершенно новые дома.
23: Да, есть такое.
24: Здания, которые были построены недавно за бюджетные деньги, специально для молодых специалистов. Это уже не спишешь на историю. Почему свежий бетон тоже стоит пустым?
23: А вот здесь как раз проявляется сама механика управления этим фондом. Представь себе ситуацию. Построен новый дом. Как думаешь, сколько времени занимало заселение?
24: Ну, неделя, две.
23: До ноября 2025 года процесс заселения в такую свежую, готовую государственную квартиру мог занимать до 200 дней.
24: 200 дней? Подожди, больше полугода на то, чтобы пустить человека в уже построенную, абсолютно пустую квартиру?
23: Именно.
24: Да что вообще происходит в это время? Человек же не может 200 дней жить на вокзале, ожидая решения.
23: Конечно, не может. И за это время специалист либо находит другую работу, либо просто снимает жилье на частном рынке, либо вообще уезжает в другой город. Какой смысл в государственной программе по привлечению кадров, если она двигается со скоростью улитки?
24: Ну, это просто бюрократический абсурд. Различные ведомства, видимо, должны были согласовать списки, провести комиссии, утвердить решения, и все это месяцами.
23: К счастью, с начала 2026 года этот срок радикально сократили.
24: До скольки?
23: До 30 дней.
24: Ну, это уже как-то ближе к реальности.
23: Да, но скорость бумажной волокиты – это лишь полбеды. Есть куда более фундаментальная проблема. Это привязка новых квартир в малых городах к трудовому контракту.
24: Так, а вот с этого момента поподробнее. Допустим, я молодой врач.
23: Так.
24: Приезжаю в районный центр. Мне дают ключи от новой квартиры. В чем подвох?
23: Подвох в том, что квартира тебе не принадлежит. И ты можешь там жить только до тех пор, пока работаешь на конкретном вот этом самом месте.
24: Ага.
23: Государство, предлагая тебе жилье, фактически предлагает тебе не квартиру, а весь населенный пункт в комплекте и на очень жестких условиях. Увольнение означает автоматическую потерю жилья.
24: То есть это вообще не бонус для сотрудника? Это такая золотая клетка? Или, знаешь, даже не золотая, а бетонная клетка?
23: Абсолютно.
24: Если у меня падает зарплата, или там начальник самодур, если условия труда становятся просто невыносимыми, я оказываюсь в заложниках. Уйти с работы значит завтра же оказаться с вещами на улице.
23: Именно так. Работник становится критически зависимым от одного работодателя. Поэтому многие квалифицированные специалисты просто предпочитают снимать жилье на частном рынке или брать ипотеку, пусть это и выходит дороже.
24: Если зарплата и качество жизни в городе не выдерживают критики, никакие новые стены не удержат специалиста. Человек хочет сам управлять своей жизнью, а не быть, знаешь, таким придатком к арендным квадратным метрам.
23: Очень точно сказано. Если зарплата и инфраструктура проигрывают, то эти новые бетонные стены просто не сработают.
24: Во что это вообще обходится государству?
23: В огромные суммы.
24: Эти 17 тысяч зданий не могут же просто существовать в вакууме. Их же нужно отапливать, чтобы трубы зимой не полопались, крыши латать, охранять как-то. Это же колоссальная финансовая черная дыра.
23: Дыра просто огромная. И цифры это подтверждают. Общий долг по стране за аренду и коммунальные услуги вот в таком фонде превысил 20 миллионов рублей.
24: 20 миллионов? Это просто неоплаченные счета за обслуживание пустоты.
23: Именно. За то, чтобы отапливать воздух. Но хуже всего это физический износ. Здание, в котором никто не живет, умирает очень быстро.
24: Ну да, без отопления, без ухода.
23: И вот результат. 6 тысяч незаселенных помещений уже официально признаны непригодными для проживания.
24: 6 тысяч? Это же размер целого небольшого городка.
23: Да, и они просто пойдут под снос?
24: Под снос. Просто сравняют с землей.
23: Да. И это еще не все. Еще 2500 помещений требуют капитального ремонта, на которые нужны бюджетные миллионы. И из всего этого огромного массива проблемного жилья лишь 1300 объектов планируют хоть как-то отремонтировать и вернуть в оборот.
24: Это просто уму непостижимо. То есть местные власти годами держали эти здания на балансе, тратили бюджетные деньги на их отопление, платили зарплаты людям, которые вели учет всех этих адресов, ждали, что туда кто-то заселится, здания медленно гнили, и теперь их просто сравняют с бульдозером.
23: В итоге пришлось принять самое радикальное решение – устроить финальную распродажу. Разрешили продавать пустующие проблемные дома за одну базовую величину.
24: Одну базовую?
23: Да. В 2026 году это 45 рублей.
24: 45 рублей.
23: Да, и вот статистика, в 2025 году продали 1530 пустующих домов, из них 876 ушли именно за эту символическую одну базовую.
24: Угу.
23: В первом полугодии 26-го продали еще 494 дома по такой же минимальной цене.
24: 45 рублей. Подумай только об абсурдности этой цифры. Дом, который строили за государственные средства. Дом, в который годами вливали субсидии на отопление. Дом, ради которого чиновники списали тонны бумаги. В итоге его отдают дешевле, чем стоит ужин в пиццерии.
23: Да, звучит дико. В этом и заключается фундаментальная разница между рыночной экономикой и вот такой административной системой управления. Государство в данном случае пытается играть роль эффективного арендодателя там, где рынок давно бы просто умыл руки. Чиновнику страшно принять решение о продаже государственного имущества за копейки. Это же выглядит как разбазаривание.
24: Ну да. Придет проверка и спросит, почему так дешево.
23: Именно. Поэтому они ждут. Пишут отчеты, создают какие-то комиссии, пытаются придумать новые правила с этими десятилетними отработками. В итоге годы нерешительности обходятся бюджету в сотни раз дороже, чем эта финальная цена в 45 рублей.
24: Хорошо. Допустим, сейчас они начали разгребать эти завалы. Сносят руины, отдают за 45 рублей то, что еще не упало. Можно было бы сказать: «Окей, признали ошибку, очистили баланс, идем дальше».
23: Но?
24: Но ведь впереди новые грандиозные планы. И вот это, честно говоря, пугает больше всего. Если система не может разобраться с 17 тысячами пустых адресов сейчас, то что будет дальше?
23: О, статистика строительных планов на будущее действительно впечатляет. Давай посмотрим на цифры. За период с 2021 по 2025 год было построено почти 1,5 миллиона квадратных метров арендного жилья.
24: 1,5 миллиона? Так.
23: А план на один только 2026 год уже 650 тысяч квадратных метров.
24: И куда они так разгоняются? Какая глобальная цель на следующие годы?
23: Программу на период с 26 по 30 год ставит планку построить около 5 миллионов квадратных метров арендного жилья.
24: 5 миллионов?
23: 5 миллионов. Это более чем в 3 раза превышает объемы прошлой пятилетки. И самое важное здесь, программа делает сильнейший акцент именно на строительство в малых населенных пунктах.
24: Стоп. Давай зафиксируем. Прямо сейчас в малых населенных пунктах пустуют тысячи квартир. Прямо сейчас там идут под снос 6 тысяч домов, потому что они просто сгнили без жильцов.
23: Так.
24: И параллельно запускается программа на строительство еще 5 миллионов квадратных метров в этих же самых регионах. Они что, просто копируют старые планы? Зачем строить там, откуда люди уезжают? Это же просто производство новых пустых адресов.
23: Знаешь, в сентябре 26 года прозвучало одно крайне важное, я бы даже сказала, сенсационное признание на официальном уровне. Было открыто сказано, что строительство жилья в регионах очень часто шло, цитирую, «ради выполнения доведенных заданий», а не под реальную потребность людей.
24: То есть, если перевести с бюрократического на человеческий, местным властям спускают сверху план. В этом году вы должны залить 10 тысяч кубов бетона и сдать 5 многоквартирных домов.
23: Да.
24: Чиновники берут козырек, находят свободное поле в условном Драпово, строят дома, перерезают ленточку и отчитываются наверх об успешном выполнении плана.
23: Точно.
24: А то, что в этот Драпово никто не хочет ехать жить, потому что там нет ни работы, ни перспектив, ни нормальных врачей, это уже не их проблема. Метры сданы.
23: Сданы.
24: KPI выполнен.
23: Абсолютно точно. Это классическая проблема метрик.
24: Ну да. В рыночной экономике, если застройщик построит огромный комплекс посреди нигде, он просто обанкротится. Это жестокий, но очень быстрый урок.
23: А в административной системе убытки просто размазываются по всему бюджету. Успех измеряется не заполняемостью квартир, а объемом освоенных средств и количеством возведенных стен. История пустующего арендного жилья хорошо показывает, что квартиру мало построить, передать на баланс и поставить галочку в отчете. В ней еще должен захотеть жить человек. Сейчас государство пытается разобрать накопившуюся проблему. Что-то ремонтировать, что-то продавать почти за бесценок, что-то сносить. Но впереди уже новый большой план – миллионы квадратных метров арендного жилья до 2030 года. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.

0: привлечения других специалистов могут привлекаться, например, хирург, акушер-гинеколог, а также специалисты по профилю имеющихся заболеваний. Без лишних поездок в организации здравоохранения медицинскую комиссию можно пройти по предварительной записи, то есть выбрать медицинское учреждение, записаться заранее, уточнить, какие документы понадобятся, подготовить медицинскую выписку.
1: Важный сигнал.
2: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
3: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
2: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
4: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
2: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
5: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
2: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
7: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями.

0: Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
3: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
2: Это комфорт, за который стоит платить.
3: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
2: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
3: Но регистратура – это еще не вся медицина.
2: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
3: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
2: Какое неравенство? 40 рублей.
3: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
2: Я не говорю, что это копейки, ну…
3: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
2: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
3: Нормальный график работы врача.
2: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
3: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
2: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
3: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечит-то врач, а не отсутствие очереди.
2: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
3: И что он делает эти 30 минут?
2: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
3: О, да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
2: Бред. Врач лечит пациента.
3: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
2: И это плохо.
3: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
2: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
3: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
2: Ага, я про это и говорю.
3: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
2: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
3: Лечит, если случай понятный.
2: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
3: Почему же?
2: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
3: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
2: Что за конспирология?
3: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
2: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
3: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
2: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
3: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
2: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
3: А почему тогда?
2: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
3: Но это логично для бюджета.
2: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
3: Это преувеличение.
2: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
3: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
2: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
3: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
2: Ну давай.
3: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
2: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
3: Нет-нет-нет. С спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
2: Да, я знаю, что это такое.
3: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
2: Я с этим и не спорю.
3: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
2: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
3: Тебя перенаправят, если случай срочный.
2: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
3: Поликлиники ведут хроников.
2: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
3: Ну, электронные карты внедряются.
2: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
3: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
2: Опять я виновата.
3: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
2: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
3: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
2: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
3: Зато бесплатно.
2: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
3: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
2: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
3: Давай.
2: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
3: Там нет столько частников.
2: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
3: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
2: Какая монополия, если это частный бизнес?
3: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
2: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
4: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность.
3: Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
2: Или в состоянии выгорания.
3: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
2: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии именно потому, что он не торопится.
3: Ну да. Ищет, к чему придраться.
2: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
3: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
2: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
3: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
2: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
3: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
2: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
3: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
2: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
3: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
2: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
3: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
2: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
3: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
2: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
3: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
2: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
3: На этом мы закончим. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Белоруссией и Пакистаном.
5: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт, соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
1: Важный сигнал.
6: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
7: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
6: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
7: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
6: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
8: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
6: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Беларусью и Пакистаном.
5: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Дас.
1: 20.
9: Бис.
1: 30.
9: Тис.
1: 40.
9: Чалис.
1: 50.
9: Пачас.
1: 60.
9: Сат.
1: 70.
9: Саттар.
1: 80.
9: Асси.
1: 90.
9: Навэ.
1: 100.
9: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
6: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
3: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
6: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
11: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
6: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
11: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
6: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
12: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Это, понимаете, сюда мы уже подходим, машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком.
13: Смотрите на эту красоту.
12: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
6: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: Сотрудники БЭП Минщины установили, что 43-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий более года жил в съемной квартире за счет предприятия. С 2026 года руководитель после заключения договора аренды без согласования с вышестоящей организацией оплачивал его из бюджетных средств, выделенных предприятию. Причиненный государству ущерб составил более 16 тысяч рублей. По факту злоупотребления служебными полномочиями следователями возбуждено уголовное дело. Верховный суд огласил приговор бывшему гендиректору Гродненского мясокомбината, который обвинялся в получении взяток в особо крупном размере. По версии прокуратуры, обвиняемый с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 получил от руководителей частных организаций незаконное вознаграждение на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Благодарность ему передавали деньгами и криптовалютой за организацию закупок, комплексных пищевых добавок и продолжение их использования в производственной деятельности мясокомбината. Суд признал мужчину виновным и назначил 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 5000 базовых величин или 225 тысяч рублей. Ему также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В Барановичах двое незнакомцев ни с того ни с сего подрались на улице. Одного из участников конфликта, 25-летнего мужчину, осудили за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах. Во время судебного заседания обвиняемый лишь частично признал свою вину и рассказал, что в тот вечер нетрезвым гулял по городу. На улице он заметил прохожего и принял его за своего знакомого, с которым незадолго до этого поссорился. Окликнул его, однако тот, по его словам, отреагировал агрессивно, начал оскорблять и хватать за одежду. Решив, что напоминающий его приятеля прохожий и сам не прочь подраться, мужчина ударил первым в лицо. Потерпевший упал на землю и ударился головой. После этого кто-то из наблюдавших за происходящим начал кричать, и обвиняемый поспешил уйти. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Из первых уст.
4: Старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Сергей Раевский о том, какие собаки служат в таможенных органах и о методах их подготовки.
13: У нас порядка 40 служебных собак. В основном это породы средних размеров, те, которые не проявляют агрессию к человеку, агрессию к другим животным. Большую часть у нас составляют лабрадоры, немецкие овчарки, даже бордер-колли есть, стали появляться, которые хорошо себя проявляют в этом плане. Джек-рассел-терьер есть. Приобретаем собачек как в питомниках силовых структур, вот так и у частных заводчиков. Используем для подготовки собак современные передовые методики. Не стоим на месте. Стараемся внедрять методы подготовки собак, те, которые себя хорошо зарекомендовали в мире, показали как эффективные способы подготовки. Например, мы готовим сейчас собак для одновременного поиска наркотиков, оружия и боеприпасов, наркотиков и валюты. Уровень подготовки наших собак достаточно высок.
10: Важный сигнал.
6: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
15: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран – Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
6: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
16: Попал на войну, подписал контракт.
17: Много денег обещали?
16: Какие деньги? Не было тогда денег в 2014 году. 95 тысяч – это еще деньги.
17: Ну, захотелось адреналина или как?
16: Да нет, адреналина у меня в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
17: Я контракт в Смоленске подписывал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт. В каком году это было? 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там пьяный.
18: Ну, деньги какие-то там.
17: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
6: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
19: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим, ну, как насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там есть два спящих украинца. Ну и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
6: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Александр Терехов о тех, кто может рассчитывать на меньшую оплату арендного жилья.
18: При том, что нужно еще понимать, в стране действует еще система понижающих коэффициентов для тех специалистов, которые привлекаются на работу. То есть все молодые специалисты, госслужащие, которые приходят на работу, молодые рабочие, востребованных категорий, которые определены исполкомами, все платят с коэффициентом 0,1. То есть это еще понижающий коэффициент. Поэтому если эта квартира находится, допустим, или дом в сельской местности, то стоимость этого жилья сегодня составляет 5,4 рубля. Увеличивая с коэффициента 0,2 до 0,3, это увеличение происходит там, на 2,7 рубля за эту квартиру. Если мы говорим это про крупные населенные пункты, то это увеличение составит там, на 20-30 рублей со стоимости всей квартиры. Когда мы сравниваем с коммерческой стоимостью аренды квартиры и с государственной, даже с учетом повышения, она будет являться ниже коммерческой в 2-3 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
21: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
22: Угу.
21: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
22: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
21: Но?
22: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
21: В смысле?
22: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
21: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
22: Ага.
21: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
22: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте?
21: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
22: Покупатели.
21: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
22: Ну да, на стройку такое не берут.
21: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
22: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
21: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
22: Угу.
21: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
22: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
21: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
22: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
21: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
22: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
21: Именно.
22: Это как с производством смартфонов.
21: В смысле?
22: Но смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
21: Да.
22: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
21: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
22: Чем они занимаются?
21: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
22: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
21: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
22: ага,
21: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
22: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
21: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
22: Угу.
21: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
22: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
21: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
22: Можешь пример привести?
21: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
22: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
21: Давай-давай.
22: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
21: Так.
22: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
21: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
22: Но сейчас не мирное время.
21: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
22: Угу.
21: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
22: Которые выдерживают взрывы?
21: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
22: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
21: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
22: Ну да, тут уже сложно притвориться.
21: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
22: Давай.
21: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
22: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
21: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
22: И что с ростом?
21: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
22: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
21: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
22: То есть просто проедаются?
21: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
22: Логично.
21: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
22: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
21: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
22: Как это?
21: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
22: Угу.
21: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
22: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
21: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
22: Жуткая ситуация.
21: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
22: А работник намертво привязан к предприятию.
21: Да.
22: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
21: Точно.
22: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
21: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
22: Угу.
21: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
22: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
21: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
22: Ого.
21: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
22: И себестоимость производства взлетает до небес.
21: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
22: Ну слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
21: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
22: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
21: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
22: Жесть.
21: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
22: Зачем?
21: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
22: А готовое оружие забрать себе?
21: Вот именно.
22: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
21: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
22: Угу.
21: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
22: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
21: Да.
22: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
21: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
22: лягут на плечи самих работников.
21: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
22: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
21: так,
22: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
21: Ого, а ведь и правда.
22: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
21: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
22: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
7: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвитие определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
23: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
7: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250.

0: Ру прикрывал собой, все молились.
1: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну?
2: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
3: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым, как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
2: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант. Ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
6: 20.
7: Бис.
6: 30.
7: Тис.
6: 40.
7: Чалис.
6: 50.
7: Пачас.
6: 60.
7: Сат.
6: 70.
7: Саттар.
6: 80.
7: Асси.
6: 90.
7: Навве.
6: 100.
7: Эксо.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
8: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию

0: маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
1: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
0: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это? Простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
2: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
0: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Нет хорошей жизни. В Бресте чиновники провели рейд против несанкционированной торговли. Всех бабушек с помидорами и картошкой разогнали. В Беларуси не первый год на государственном уровне ведется жесткая систематическая борьба с так называемой стихийной торговлей. Продажа любой продукции из земли возле метро, крупных рынков или магазинов находится под постоянным контролем. А нарушителям грозят огромные штрафы – до 2250 рублей. Так, за 8 месяцев текущего года в Гомеле рейдовые группы выявили 350 случаев несанкционированной торговли. Было составлено более 40 административных протоколов на сумму свыше 1500 рублей. Недавно рейды по выявлению продавцов-нелегалов прошли в Бресте. Больно смотреть, как пенсионеров чехвостят и в хвост, и в гриву за несчастный килограмм огурцов и яблок. Поделилась историей в соцсетях брещанка Светлана.
4: Лично мне противно слушать все эти разговоры о том, что вот эти бабулечки и дедулечки, которые своим трудом вырастили овощи, ягоды, фрукты у себя на участке, угрожают нашей жизни, здоровью и стабильности экономики страны. Еще противнее видеть, как эти чинуши на пару с милицией грубо общаются с пожилыми людьми. Не раз была свидетелем, как забирали яблоки, картошку и выбрасывали в мусорные баки, как пинали ногами ведра и хватали бабушек за одежду. Да у вас в магазинах черти что творится, просрочка на просрочке, или не найдешь ни лука, ни картошки. У вас что ни день, на мясокомбинатах и продуктовых предприятиях то палочку кишечную найдут, то антибиотики, и все замалчивают, а вы, люди, ешьте спокойно. Но угроза, конечно, только от бабушек исходит. До нулевых все так покупали, живы-здоровы остались, и отлично было, все было.
0: Отмечу, в Беларуси продавать излишки овощей и фруктов, выращенных на личном земельном участке, можно исключительно на официально разрешенных рынках или в специально отведенных для этих целей местах. Правда, для реализации собственного урожая нужно получить, например, в местном сельсовете специальную справку, что эта продукция действительно из сада и огорода, который принадлежит продавцу. «Оставьте людей в покое. Даже в США есть подобные рынки», – прокомментировал минчанин Давид.
5: «Какой-то избирательный подход. Вам так не кажется? Почему же тогда у нас продавцы арбузов, динь и экзотических фруктов спокойно вдоль дорог стоят? Это что, другое? Почему, если бабушки продают у магазина, то это вредно, мол, пыль и грязь с дорог оседает на овощах, люди травятся, а на арбузы и дыни, значит, эта грязь не садится?» Или дело в том, что палаточников крышуют за деньги, а бабулек можно гонять, потому что они не могут заплатить, так как в лучшем случае простоят полдня и заработают 10 рублей. Вот еще удивительно, да? В этом случае государство якобы заботится о нашем здоровье и безопасности, но при этом исключает территории из списка радиационно опасных. А люди потом приносят домой грибы и ягоды с цезием. Но им же государство сказало: собирайте, ешьте, все чистое. Так где справедливость?
0: Белорусы отмечают, что даже в магазинах, которые мониторит санэпиднадзор, немало продукции сомнительного качества. Вот, например, Ирина из Минска пишет, цитирую: «У меня есть прибор, который замеряет содержание нитратов в овощах и фруктах. Так вот, то, что покупаю бабушек, все чистое, а в магазинах очень часто фонит». Так на чьей стороне правда и как к так называемой несанкционированной торговле относитесь вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
7: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
8: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
0: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госСМИ для тех, кто все же решил вернуться на родину.
9: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
0: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов зарубежья уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
10: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные эмигранты в состояние просто эмигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после... с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
0: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
11: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что с генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. В атаки попадали и МПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
12: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
14: В Валберс они там закупили немеренное количество сетки, насколько рабится, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
12: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
15: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
12: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
9: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
0: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
16: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
0: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
17: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
0: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянное выделение, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
19: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
18: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. операции, однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
19: Документы, которые мы необходимо подписали для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть. У него отнимается часть лица.
18: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
19: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
18: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
19: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
18: По словам Анастасии, она располагает информацией о беспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
21: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран. Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
20: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
22: Попал на войну, подписал контракт.
23: Много денег обещали?
22: Какие деньги? Не было тогда денег в 2014 году. 195 тысяч – это что, деньги?
23: Ну, захотелось адреналина или как?
22: Да нет, адреналина у меня в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
23: Я контракт в Смоленске подписал. Я ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт.
24: В каком году это было?
23: 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был, бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там пьяный.
24: Деньги какие-то там.
23: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
20: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
25: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну, вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как бы, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть два спящих украинца. Ну и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
20: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
1: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларусь. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Кто следующий? В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
2: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
18: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступает глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
18: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждого защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет беднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
18: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
5: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларуси. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат регулярно сообщает о росте зарплат. Цифры выглядят вполне оптимистично. Средняя начисленная зарплата уже заметно превысила 3000 рублей. Но стоит поговорить с работниками, посмотреть вакансии или сравнить доходы Минска и регионов, и картина становится гораздо менее радужной. Причина в том, что средняя зарплата и зарплата обычного человека далеко не одно и то же. Несколько высоких окладов способны заметно поднять общий показатель, тогда как половина работников получает меньше медианной зарплаты. А после налогов разница с красивой официальной цифрой становится еще заметнее. В этом выпуске разберемся, почему статистика может одновременно быть правильной и при этом плохо описывать жизнь конкретного человека. Посмотрим, где в Белоруссии действительно растут заработки, кто остается далеко позади и почему повышение средней зарплаты еще не означает, что труд большинства белорусов стал оплачиваться значительно лучше.
8: Знаешь, это отличное вступление, но потому что оно ухватывает именно ту эмоцию, которая возникает каждый раз при публикации новых статистических отчетов. Но давай смотреть правде в глаза. Цифры же не рисуют из воздуха.
7: Абсолютно. Это реальные деньги.
8: Ну вот, если официальные данные фиксируют среднюю зарплату в 36 172 рубля, значит, эти деньги физически прошли через экономику. Фонд оплаты труда существует, налоги уплачены. Откуда тогда берется вот это массовое раздражение?
7: Раздражение берется из-за того, как именно эта цифра формируется. Сразу стоит отказаться от идеи, что средняя зарплата описывает типичного человека. Нужно смотреть на медианную зарплату.
8: Так, напомню, что там с медианой?
7: Ровно половина работающих людей в стране получает меньше этой суммы. Меньше 2314 рублей.
8: Стой, подожди. Разница между средней в 3172 и вот этой медианой – это почти 900 рублей. Как вообще математически возможен такой гигантский отрыв?
7: Ну, это классика статистики.
8: Если большинство получает меньше, что тогда тянет среднюю цифру так высоко?
7: Вспомни старую, но как бы невероятно точную шутку. Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем они едят голубцы.
8: А, ну да, классика.
7: Среднее арифметическое крайне чувствительно к аномалиям. Если в комнате сидят 9 человек с зарплатой в 2000 рублей, а потом туда заходит топ-менеджер с доходом в 10 тысяч...
8: Средний показатель мгновенно взлетает.
7: Именно. Статистика скажет, что дела в этой комнате идут отлично, но по факту 9 из 10 человек даже близко не видели таких денег. Чем сильнее финансовое расслоение, тем бесполезнее становится показатель средней зарплаты.
8: Хорошо, голубцы — это наглядно, но давай будем честными. 2314 рублей медианы – это все еще приличная цифра для многих регионов.
7: Ну, звучит неплохо, да?
8: На эти деньги вполне можно жить. Или здесь есть какой-то подвох, который я упускаю?
7: Подвох есть. И он фундаментальный. Эта цифра – это так называемая начисленная зарплата, то есть gross.
8: А деньги до того, как в дело вступает государство?
7: 100%. А любой нормальный человек мыслит категорией net, то есть теми деньгами, на которые он вечером пойдет в магазин. В Белоруссии автоматические вычеты из зарплаты составляют 13% подоходного налога и 1% взноса в фонд социальной защиты населения.
8: Так, давай считать. 14% долой.
7: Да, вычитай из красивой картинки.
8: Из средних 3172 рублей. Вычитаем. Остается где-то 2728 рублей.
7: А теперь сделай то же самое с медианой. Возьми 2314 и очисти их от налогов.
8: Минус 14%. Получается около 1991 рубля. Погоди, то есть половина работающего населения в стране получает на руки меньше 2000 рублей?
7: В том-то и проблема. Человек видит в новостях заголовок про рекордные 3000, а в кармане у половины работников лежит меньше 2. Разрыв больше, чем в 1000 рублей.
8: Это уже не просто математическая погрешность.
7: Да, это пропасть в уровне жизни. Человек не может оплатить коммуналку или купить продукты вот этими грязными деньгами из статистического отчета. Поэтому новости о росте вызывают такое физическое отторжение. Они рассказывают о деньгах, до которых обычный работник не может дотянуться.
8: Теперь понятно, откуда берется агрессия в комментариях к таким новостям. Но слушай, это порождает логичный вопрос.
9: Какой?
8: Кто-то же эти деньги зарабатывает. Если половина страны сидит ниже 2000 чистыми, кто эти люди, которые тянут среднюю статистику вверх, словно локомотив?
9: Чтобы их найти, стоит посмотреть на географию и на отрасли. По сути, внутри одной экономики существуют две, а то и три совершенно разные реальности.
8: Ну давай начнем с географии. Минск, наверное.
9: Да, Минск живет совершенно обособленно. В столице средняя начисленная зарплата переваливает за 4116 рублей.
8: Ого!
9: А теперь выезжаем за Кольцевую и смотрим на Могилевскую область. Там средний показатель около 2684 рублей.
8: Разница в полтора раза, только из-за прописки.
9: Именно.
8: Ну, столица всегда аккумулирует капитал, тут нет сюрприза. Штаб-квартиры компании, министерства, банки. Но ведь не все минчане купаются в роскоши. Обычный продавец в минском супермаркете явно не получает 4000.
9: Верно. Поэтому география – это только первый фильтр. Второй фильтр – это профессиональные отрасли.
8: Так, и кто в топе?
9: Берем сферу информации и связи, куда входит IT и телекоммуникации. Там средняя начисленная улетает за 6400 рублей. Финансы и страхование уверенно держатся около 4500 рублей.
8: А если взять что-то более массовое?
9: Открываем статистику по образованию. Средняя зарплата в этой сфере около 2176 рублей. И это снова грязными. Разница между айтишником и школьным учителем почти трехкратная.
8: И когда их зарплаты складывают в общий котел, получается та самая красивая средняя цифра.
9: Да, иллюзия всеобщего благополучия.
8: Слушай, я хочу здесь немного поспорить. Если кто-то из слушателей сейчас подумал, типа, ну и что, идите туда, где платят больше. Сейчас же из каждого утюга говорят про кадровый голод. В стране острый дефицит рабочих рук. По базовым законам рыночной экономики, если ресурс в дефиците, его цена должна расти. Если не хватает людей, компании должны конкурировать за них рублем. Зарплаты должны расти у всех одинаково быстро. Разве нет?
9: Звучит логично, но рынок вакансий отражает жестокую реальность, которая разбивает эту стройную теорию вдребезги. Если открыть реальное объявление о работе, картина предельно отрезвляющая.
8: И что там предлагают?
9: Розничная торговля в среднем предлагает около 1560 рублей. Производство порядка 2470.
8: Почему дефицит кадров не приводит к автоматическому обогащению кассира или слесаря?
9: Потому что мобильность людей крайне низкая. Кассир из условного райцентра не может завтра проснуться сеньор-разработчиком в Минске. Дефицит кадров работает на пользу только тем, кто, ну, обладает уникальными навыками и может легко сменить работодателя без катастрофических потерь.
8: То есть конкуренция работает только на верхних этажах экономики?
9: В точку. А на нижних этажах происходит совершенно другое. Представь, что в депрессивном районе открывается новое современное предприятие. Они нанимают 200 человек на хорошие оклады.
8: Так, и что происходит со статистикой района?
9: Она взмывает вверх. Чиновники в восторге, отчитываются о невероятном росте благосостояния, но продавщица в местном магазине от этого богаче не стала. Ее зарплата как была 1500, так и осталась.
8: А в отчетах она теперь живет богаче.
9: Местная статистика для нее – это просто температура по больнице, где она все еще лежит в холодной палате, пока кто-то другой бреется в VIP-зоне.
8: Хорошо, коммерческий сектор сложен, там многое зависит от собственника и рынка. Но давай перейдем к государству. Огромный пласт людей – это бюджетники. Врачи, учителя, воспитатели детских садов.
9: О да, это отдельная вселенная.
8: Государство же постоянно рапортует, базовая ставка повышена, выделены дополнительные миллионы. Там-то система должна быть прозрачной.
9: Зарплата бюджетника – это вообще не зарплата в привычном понимании, где есть понятный оклад за понятный объем работы. Это сложнейший конструктор. С сентября 26 года эта базовая ставка установлена на уровне 300 рублей.
8: 300 рублей – это пара-тройка нормальных походов за продуктами. Как на эти деньги можно выживать целый месяц?
9: Выживать на них не нужно, потому что 300 рублей никто не выдает на руки. Это просто расчетный модуль. Крошечный фундамент, на который бухгалтерия начинает нанизывать бесконечные слои.
8: Какие еще слои?
9: Коэффициенты за категорию, доплаты за стаж, надбавки за специфику труда, стимулирующие выплаты, премии. И только пройдя через этот лабиринт, сумма превращается во что-то похожее на реальные деньги.
8: Но зачем так усложнять?
9: Потому что этот конструктор – идеальный инструмент контроля.
7: и перекладывание финансовых рисков на плечи работника.
8: Поясни, как это работает на практике?
7: Задумайся. Если у государства или конкретного учреждения начинаются проблемы с деньгами, им не нужно официально снижать зарплату, это вызовет скандал.
8: Так.
7: Они просто убирают стимулирующие выплаты и премии. Базовая ставка в 300 рублей остается неприкосновенной. То есть юридически никто ничего не нарушил.
8: Но на руки человек получает резко меньше.
7: Именно. Работник полностью зависит от лояльности руководства, которое и распределяет эти надбавки.
8: Жестокая схема. Но слушай, даже в этой системе люди находят выход. В поликлиниках, в школах все работают на полторы, а то и на две ставки. Берут дежурство, дополнительные часы.
7: Да, это массовое явление.
8: Ну вот, если учитель взял больше уроков и в конце месяца принес домой больше денег, это же факт повышения его доходов. Цифры на счету растут, результат налицо.
7: Это самая опасная подмена понятий из всех возможных. Нужно проводить четкую границу между ростом стоимости труда и банальным увеличением нагрузки.
8: Объясни разницу. Для кошелька разве не все равно, откуда пришли деньги?
7: Для кошелька возможно. Для человека категорически нет. Представь, что тариф повысили на 15% при той же норме рабочего времени. Ты работаешь столько же, но получаешь больше.
8: Ну, это идеальный вариант.
7: Это значит, что труд стал дороже, рынок или государство признали ценность работника. А теперь другой сценарий. Тариф не меняется, но брется полторы ставки. Человек закрывает дыру от уволившегося коллеги.
8: И в чем принципиальная разница?
7: В этом случае работник не стал стоить дороже. Он просто продал работодателю больше своей жизни, своего сна, своего здоровья и свободного времени.
8: То есть человек выгорает, работает на износ, а статистика радостно фиксирует это как рост средней зарплаты в учреждении.
7: Абсолютно верно. Когда в школе не хватает учителей физики, оставшийся учитель берет двойную нагрузку. В отчете это выглядит как финансовый успех. Зарплата-то выросла.
8: А по факту человек делает работу за двоих за те же деньги в пересчете на час.
7: Да. Это не рост благосостояния. Это просто капитализация отчаяния и усталости.
8: Но даже если система настолько несправедлива, крепостное право же давно отменили. Если учителя не устраивает этот конструктор, где нужно выпрашивать надбавки к 300 рублям, если врач устал тянуть две смены, они могут развернуться и уйти. Свободный рынок труда. Ищи где лучше.
7: Свободный рынок существует далеко не для всех. И тут возникает одна из самых мрачных особенностей кадровой механики в стране. Огромная группа людей юридически лишена возможности просто встать и уйти.
8: Ты про распределение после учебы?
7: Да. Давай разберем это на вполне реальном типичном примере. Молодая специалистка после педагогического колледжа. Ее распределяют в школу за 200 километров от родного города.
8: И что ее там ждет?
7: Она снимает угол, берет огромный объем работы, те самые две ставки, тянет классное руководство, заполняет горы бумаг. Знаешь, сколько она получает на руки со всеми надбавками для молодых специалистов?
8: Ну, учитывая две ставки.
7: Около 1320 рублей.
8: Но подожди, в стране же установлена минимальная заработная плата. Она должна как-то защищать от откровенной нищеты?
7: Минимальная зарплата в 26-м году 858 рублей. Это просто юридическое дно. Предохранитель от совсем уж откровенного рабства.
8: Гарантирующий, что за норму часов тебе не заплатят меньше.
7: Это порог физиологического выживания. Когда молодому специалисту платят 1320 за адский труд на две ставки вдали от дома, это, конечно, выше минималки. Закон соблюден.
8: Но это абсолютно неадекватная цена за такой труд. Почему она просто не положит заявление на стол директору? Зачем терпеть зарплату, которая с трудом покрывает аренду и еду?
7: Потому что она обязана отработать. Система обязательного распределения выпускников устроена так, что государство требует вернуть долг трудом в течение года, двух, а иногда и пяти лет, на том месте, куда пошлет.
8: А если она скажет: «Я ухожу, мне ни на что жить», что тогда?
7: Если она уйдет по собственному желанию, без законных оснований. Например, без медицинских показаний, ей выставят счет за обучение.
8: И насколько это большие суммы?
7: Это огромные суммы. Десятки тысяч рублей, которые вчерашняя студентка просто физически не способна выплатить.
8: Понимаю. То есть этот механизм полностью уничтожает переговорную силу работника.
7: Хуже того, он деформирует сам смысл трудовых отношений. Гарантированное первое рабочее место, которое должно быть социальной защитой, превращается в замену рыночной оплате труда.
8: Логично. Зачем работодателю повышать зарплату, если он знает, что сотрудник никуда не денется?
7: Именно. Сотрудник привязан финансовыми цепями. В таких условиях человек не может сказать: «Платите мне больше, или я уйду к конкурентам».
8: Ему ответят: «Уходи, Только сначала выплати долг государству. Это же какой-то психологический тупик. Если ты не можешь уволиться по-хорошему, а работать невыносимо, что остается делать?
7: И вот тут можно наблюдать самый дикий парадокс местного рынка труда. В таких условиях увольнение, например, за прогул, перестает быть для работника катастрофой.
8: Серьезно? Увольнение по статье?
7: Да, в нормальной ситуации запись в трудовой о прогуле – это волчий билет, крест на карьере. А здесь это начинает казаться спасением. Когда угроза дисциплинарного наказания выглядит для работника привлекательнее, чем продолжение работы за копейки, это симптом глубочайшего кадрового кризиса в государственном секторе.
8: Знаешь, после таких примеров все это победное жонглирование процентами в новостях звучит даже как-то цинично.
7: Ну да, проценты – это любимый инструмент.
8: А ведь чиновники обожают этот аргумент. Они выходят к микрофону и говорят: «В этом году зарплаты

0: получает 2200, едва покрыл инфляцию в супермаркете.
1: А тот, кто получал 6, теперь получает 6600.
0: Абсолютный разрыв между их кошельками только что увеличился на 400 рублей. Одинаковый процент роста не просто не сокращает неравенство, он его цементирует.
1: То есть, когда человек с зарплатой около медианы слышит про двузначные темпы роста, он на интуитивном уровне понимает, что где-то высокооплачиваемые сферы улетели в космос.
0: А он остался топтаться на месте, верно? Чтобы разрыв реально сокращался, низкие зарплаты должны расти опережающими гораздо большими процентами.
1: Логично.
0: И это еще не все. Есть еще одна статистическая иллюзия, которая регулярно ломает людям восприятие реальности. Это так называемый декабрьский мираж.
1: Это когда в декабре кривая средней зарплаты совершает вертикальный взлет, все внезапно становятся богачами, а в январе график обваливается обратно.
0: Бинго! Каждый декабрь средняя зарплата по стране прыгает вверх примерно на 15%. Причина не в том, что всем резко подняли базовые оклады. Причина в годовых премиях, 13-х зарплатах, бонусах за закрытие планов на крупных предприятиях. Огромная масса денег единовременно вбрасывается в статистику.
1: А в январе этих премий уже нет. Праздник заканчивается.
0: В реальной жизни разовая премия никогда не заменит стабильно высокого ежемесячного оклада. Поэтому спорить здесь нужно не о том, верны ли цифры Билстата. Гораздо важнее другой вопрос. Насколько эти цифры помогают понять положение большинства работников? Для человека имеет значение не рекорд предприятия и не общая цифра по стране. Имеет значение сумма, которая приходит ему на карточку, и то, сколько труда требуется за нее отдать. Пока разрыв между этой суммой и официальным образом растущего благополучия остается большим, рассказы о быстрых успехах будут неизбежно сталкиваться с личным опытом миллионов работников. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
4: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
3: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
5: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
3: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
5: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
3: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это Кричевские меловые карьеры.
6: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Ты понимаешь, сюда мы уже подходим, машина стоит намного дальше, нужно пройти пешком. Смотрите на эту красоту. Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, и какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
3: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Контроль качества на радио Сигнал.
1: Свозят в Беларусь весь мусор. Во всех магазинах страны запретили российский шоколад «Мне без сахара». В нем нарушено буквально все.
2: Испытания молочного шоколада «Мне без сахара» российского производителя «Аконт» показали, что в продукте содержится слишком мало молочного жира. Из-за этого его нельзя идентифицировать как молочный шоколад по требованиям технического регламента.
1: Госстандарт признал продукцию несоответствующей требованиям, запретил ее ввоз и продажу в Беларуси, а оставшиеся партии изъяли из обращения. Напомним, что ранее подобная история уже была с российским зефиром на Мальтите. Покупатели начали массово жаловаться на слабительный эффект продукта.
3: «У меня сутки болели все кишки от одной зефирки. И еще сутки я отходила от этого кошмара. И это после одного зефира. А что будет с теми, кто всю пачку съест?» Я вообще половинку съела с чаем. Думала, что меня разорвет. Даже все планы на день пришлось отменять.
4: Ужасное бурление в кишечнике, вздутие, водянистая диарея. Я так плохо себя даже при тяжелом отравлении не чувствовала.
1: Почему подобные продукты могут вызывать неожиданную побочку со стороны желудочно-кишечного тракта, объясняет диетолог Светлана Жук.
5: В этом зефире не содержится сахар, а вместо желатина или агар-агара в качестве загустителя используют пектин – натуральный фруктовый загуститель, который призван придавать зефиру более естественный вкус. В результате такой продукт производитель подает как более здоровую альтернативу популярной сладости.
1: Эксперт также напоминает, что по закону производители обязаны писать предупреждение о подобных побочных эффектах на своей продукции. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жители пугают получением повестки и призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль о мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум, то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по Лавичу носят. Они явно об этом думают.
6: В Челябинской области мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
8: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были алименты. Задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел.
6: Николай также отметил, что в некоторых организациях в Челябинске сотрудников вызывают с кабинета и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
8: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
6: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
10: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели. Стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
12: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
11: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами, камнями и шлагбаумы. Что это, простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
2: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
11: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев о помощи детям с зависимостями.
13: С января 2025 года появился новый инструмент, новая рука помощи со стороны государства для родителей, чьи дети страдают наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью. Появился центр, куда можно в том числе на конфиденциальной основе обратиться и своего ребенка от 3 месяцев до года оставить. Там не овчарки, там не колючая проволока, там налажено обучение. Те дети, которые страдают от потребления психоактивных веществ, а родители их туда помещают на добровольной основе. Этот институт со временем набрал популярность. Понятное дело, в 2025 году стартовал, может быть, и не так много было, но уже большая часть 2026 года прошла. Ну и вот, пожалуйста, Кривичи, это Мядельский район, там у нас мальчишки, Петриков, это Гомельский, Гомельская область, там у нас девчонки. На сегодня, например, 9 девочек в Петрикове, 8 мальчиков в Кривичах.
14: А возраст?
13: Это несовершеннолетние, до 18 лет. И за этот небольшой период 122 ребенка уже прошли реабилитацию. А мы же понимаем, что такое, когда ребенок наркозависим. Но эта беда пришла в семью, его надо спасать. И тут никто не ведет речь про уголовно-правовую оценку, административно-правовую оценку. Это тот случай, когда их детей еще можно оттуда выдернуть. Это то, что очень больно.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Гродненской области ГАИ с 23 по 25 сентября запускает профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Причина – в увеличении дорожно-транспортных происшествий. Так, за 8 месяцев в регионе зарегистрировано 15 ДТП с участием велосипедистов, в которых один человек погиб и еще 14 получили ранения. С участием лиц, передвигающихся на самокатах, моноколесах, в двух произошедших ДТП погиб один и пострадали 2 человека. За это время зарегистрировано 34 наезда транспорта на пешеходов, в которых 3 человека погибли и 33 пострадали. Пенсионерка из Светлогорского района пойдет под суд. Как оказалось, 72-летняя женщина в одной из соцсетей разместила сообщение, содержащее оскорбление участковых инспекторов милиции местного РОВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье 369 УК за публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей. В дальнейшем меру ответственности гражданки определит суд. В управлении по Гомельской области ГУСБ МВД напомнили, любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса, либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в соцсети, их перепост или комментарий к ним фиксируется. Это позволяет правоохранителям установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности. В Минске 23 сентября спасатели выезжали по вызову на проспект Победителей. На номер 112 поступило сообщение о задымлении в административном здании. Приехавшие спасатели установили, что в помещении прачечной загорелись вещи внутри сушильной машины. Сработала система оповещения, администрация объекта совместно с работниками МЧС и здание эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал, причина случившегося устанавливается. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
11: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
14: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
11: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госСМИ для тех, кто все же решил вернуться на родину.
15: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
11: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов в зарубежье уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
16: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные мигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
11: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. Захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
17: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
6: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
18: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюет. Однако ездят.
6: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Потульский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
19: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки, и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее, с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим. Я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
6: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
20: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
0: Важный сигнал.
1: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
21: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
1: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
21: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
1: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
22: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
1: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Белоруссии и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
20: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванной в территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
17: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
6: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
18: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
6: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
3: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки, и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». А когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФИВИПИ наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто я, у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
6: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодаха.
4: 15.
5: Пандраха.
4: 16.
5: Сола.
4: 17.
5: Сатраха.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси больше 17 тысяч государственных арендных квартир и домов оказались никому не нужны. И это при том, что в очереди на улучшение жилищных условий стоят сотни тысяч семей. Парадокс только на первый взгляд. Людям нужно жилье, но там, где есть работа, школа, врач и нормальный транспорт. А государство годами считало квадратные метры, выполняло планы и не всегда задавалось вопросом, кто именно здесь будет жить. Сегодня разберемся, откуда взялись тысячи пустующих адресов, почему даже дешевая квартира может оказаться слишком дорогой и кто теперь расплачивается за ошибки жилищного планирования.
24: Слушай, ну вот этот диссонанс, он как бы вообще не укладывается в голове, если честно.
23: Ну да, с одной стороны, есть просто колоссальный цифра. Если посмотреть официальную статистику, там 542 тысячи семей стоят в очереди на жилье. А с другой стороны, 17 тысяч абсолютно пустых государственных квартир и домов.
24: Стоп. 17 тысяч пустых объектов? То есть жилье есть, люди есть, но они как-то не пересекаются?
23: Абсолютно. Когда речь заходит про государственное арендное жилье, обычно представляются огромные списки, какая-то конкуренция, ну, битва за каждый метр. А тут метры просто стоят пустыми.
24: Слушай, ну это какая-то ошибка восприятия, наверное. Просто кажется, что спрос и предложение в таком масштабе должны работать как сообщающиеся сосуды, знаешь. Есть люди без квартир, есть квартиры без людей. Ну, соедини, и все, проблема решена.
23: Если бы. Но если заглянуть в статистику чуть глубже, можно увидеть одну интересную деталь. И из этих 17 тысяч объектов около 15 тысяч пустуют больше полугода.
24: А, то есть это не просто временная заминка? Ну типа, пока там документы оформляются или кто-то переезжает?
23: Нет, это стабильный, прямо мертвый фонд. И ответ на вопрос, почему так происходит, кроется в географии. Почти весь этот мертвый груз находится в сельской местности.
24: Но подожди, в сельской местности тоже люди живут. Многие снимают какие-то углы участников, платят вполне себе рыночные деньги. За копейки-то государственное жилье кто угодно возьмет.
23: Вот тут и кроется главная иллюзия. Смотри, есть отличный пример. Летом 2025 года исполком Слонимского района вывесил списки свободного арендного жилья.
24: Угу. И сколько там было?
23: 114 объектов. И это, знаешь, не какие-то крошечные комнаты в старых общагах, где одна кухня на весь этаж.
24: А что там?
23: Там предлагались квартиры по 80, по 100 квадратных метров.
24: 100 квадратов. Серьезно?
23: Да. Для большой семьи, которая ютится где-нибудь в однушке, это звучит просто как сказка.
24: Ну так почему не берут? Сказка же.
23: Сказка быстро заканчивается, когда смотришь на конкретные адреса. Эти 100-метровые хоромы, они находятся не в самом Слониме. Это агрогородки и деревни. Вроде Деревной, Драпово, Новодевятковечий.
24: Ага, то есть это глубокая провинция.
23: Именно. И эти списки там висели месяцами. Одни и те же адреса просто кочевали из одного документа в другой, потому что спрос был буквально нулевым.
24: Слушай, ну а цена-то какая? Я просто пытаюсь понять математику. Если это супер дешево...
23: О, математика там очень интересная. Базовая ставка аренды государственного жилья – это 0,2 базовой величины за квадратный метр.
24: Так, переведи на понятный язык. Это сколько в рублях?
23: Ну, грубо говоря, около 9 рублей. То есть, если взять квартиру в 50 квадратов, базовая плата составляет всего 450 рублей в месяц.
24: Но 450 за двушку – это уже дешево.
23: Подожди, это до применения так называемых понижающих коэффициентов.
24: А, то есть цену еще и сбивают?
23: Конечно. Местные власти же прекрасно понимают, что по базовой ставке в условно Драпово вообще никто не поедет. И государство фактически признает, что актив абсолютно неликвидный.
24: Типа никто в здравом уме там жить не хочет.
23: Именно. И чтобы хоть кто-то заехал, чтобы дом просто не сгнил окончательно от сырости, цену искусственно обрушивают. В реальности полноценная двухкомнатная квартира в таком месте может обойтись арендатору всего в 30 рублей в месяц.
24: 30 рублей в месяц? Подожди, 30. Это же буквально цена хорошего кофе с десертом на двоих?
23: Да.
24: И даже при такой стоимости, при таких площадях люди говорят, ну, нет, спасибо. Я просто не понимаю, если аренда стоит 30 рублей, в чем вообще проблема переехать?
23: Знаешь, на что это похоже? Это как купить принтер по акции за 10 рублей.
24: Ага, звучит выгодно.
23: Да, кажется, невероятно выгодная сделка. Но потом выясняется, что картридж к нему стоит 100 рублей в месяц, и продается он только в одном конкретном магазине в другом городе. Дешевая аренда здесь – это просто наживка. Это ловушка.
24: То есть квартира – это не просто стены, да?
23: Именно. Квартира – это не мешок картошки. Ее нельзя просто взять и передвинуть поближе к работе. Ты выбираешь образ жизни. Жить на 100 квадратах в старом деревенском доме – значит взять на себя просто огромные скрытые расходы.
24: Например?
23: Во-первых, отопление. Обогреть 100 квадратных метров старой постройки зимой – это стоит колоссальных денег.
24: Ну да, это же не городская, а централизованная система часто.
23: Вот именно. Во-вторых, ремонт. Всю внутреннюю отделку, сантехнику жильцу часто приходится делать за свой счет.
24: Ага, то есть ты въезжаешь за 30 рублей, но вкладываешь туда тысячи.
23: Да, но и самое главное – это время и логистика. Вот, допустим, ты снял эти огромные метры за копейки. А где ты работаешь?
24: Ну, видимо, не в этой деревне.
23: Вот. А где учатся дети? Если в этой деревне уже давно закрылась школа, а до нормальной поликлиники или работы нужно ехать 30-40 километров каждый день, ты всю эту мнимую экономию на аренде просто сожжешь в бензобаке.
24: Ну да, плюс убьешь по 3 часа в день на дорогу.
23: Вот именно. Получается, что цена квадратного метра вообще не имеет значения, если вокруг нет нормальной инфраструктуры.
24: Слушай, ну люди умеют считать. Финансовый и вот этот логистический кошмар, он перекрывает любую радость от дешевых стен.
23: Однозначно.
24: Хорошо, с математикой и вот этой дешевой аренды разобрались. Но тут возникает другой, более глобальный вопрос. Если эти дома настолько никому не нужны, откуда они вообще взялись на балансе государства?
23: Здесь на сцену выходят последствия административных решений прошлого. Основной пласт этого старого фонда сформировался в период с 2013 по 2016 год.
24: А что тогда было?
23: Тогда в стране завершалась масштабная кампания по приватизации жилья. И остался огромный массив зданий, которые люди просто не захотели, ну, или не смогли приватизировать.
24: То есть это какие-то старые ведомственные постройки?
23: Да, бывшие служебные дома, жилье от закрывшихся колхозов, какие-то ветхие строения. Государству достались тысячи старых домов, которые даже бесплатно в собственность никто брать не хотел.
24: И что чиновники сделали с этим неликвидом?
23: Они сделали то, что бюрократия умеет делать лучше всего.
24: Сменили вывеску.
23: Именно. Буквально росчерком пера все эти неприватизированные халупы, старые служебные домики где-то возле заброшенных фирм, их просто перевели в статус арендного жилья.
24: Гениально. То есть по бумагам сразу появился такой солидный фонд государственного жилья.
23: Да, красивая статистика. Но очевидно от того, что дом с протекающей крышей теперь называется красивым словом «арендный актив», в нем не появится новая проводка, да, и в соседнем поле не вырастет школа.
24: Бумажная магия. Назвали руины активом и отчитались наверх. Но слушай, давай смотреть правде в глаза. Списывать все только на советское наследие и старые колхозные дома, ну, это было бы слишком удобно.
23: Согласна.
24: Проблема ведь не только в старье. Пустуют и совершенно новые дома.
23: Да, есть такое.
24: Здания, которые были построены недавно за бюджетные деньги, специально для молодых специалистов. Это уже не спишешь на историю. Почему свежий бетон тоже стоит пустым?
23: А вот здесь как раз проявляется сама механика управления этим фондом. Представь себе ситуацию. Построен новый дом. Как думаешь, сколько времени занимало заселение?
24: Ну, неделя, две.
23: До ноября 2025 года процесс заселения в такую свежую, готовую государственную квартиру мог занимать до 200 дней.
24: 200 дней? Подожди, больше полугода на то, чтобы пустить человека в уже построенную, абсолютно пустую квартиру?
23: Именно.
24: Да что вообще происходит в это время? Человек же не может 200 дней жить на вокзале, ожидая решения.
23: Конечно, не может. И за это время специалист либо находит другую работу, либо просто снимает жилье на частном рынке, либо вообще уезжает в другой город. Какой смысл в государственной программе по привлечению кадров, если она двигается со скоростью улитки?
24: Ну, это просто бюрократический абсурд. Различные ведомства, видимо, должны были согласовать списки, провести комиссии, утвердить решения, и все это месяцами.
23: К счастью, с начала 2026 года этот срок радикально сократили.
24: До скольки?
23: До 30 дней.
24: Ну, это уже как-то ближе к реальности.
23: Да, но скорость бумажной волокиты – это лишь полбеды. Есть куда более фундаментальная проблема. Это привязка новых квартир в малых городах к трудовому контракту.
24: Так, а вот с этого момента поподробнее. Допустим, я молодой врач.
23: Так.
24: Приезжаю в районный центр. Мне дают ключи от новой квартиры. В чем подвох?
23: Подвох в том, что квартира тебе не принадлежит. И ты можешь там жить только до тех пор, пока работаешь на конкретном вот этом самом месте.
24: Ага.
23: Государство, предлагая тебе жилье, фактически предлагает тебе не квартиру, а весь населенный пункт в комплекте и на очень жестких условиях. Увольнение означает автоматическую потерю жилья.
24: То есть это вообще не бонус для сотрудника? Это такая золотая клетка? Или, знаешь, даже не золотая, а бетонная клетка?
23: Абсолютно.
24: Если у меня падает зарплата, или там начальник самодур, если условия труда становятся просто невыносимыми, я оказываюсь в заложниках. Уйти с работы значит завтра же оказаться с вещами на улице.
23: Именно так. Работник становится критически зависимым от одного работодателя. Поэтому многие квалифицированные специалисты просто предпочитают снимать жилье на частном рынке или брать ипотеку, пусть это и выходит дороже.
24: Если зарплата и качество жизни в городе не выдерживают критики, никакие новые стены не удержат специалиста. Человек хочет сам управлять своей жизнью, а не быть, знаешь, таким придатком к арендным квадратным метрам.
23: Очень точно сказано. Если зарплата и инфраструктура проигрывают, то эти новые бетонные стены просто не сработают.
24: Во что это вообще обходится государству?
23: В огромные суммы.
24: Эти 17 тысяч зданий не могут же просто существовать в вакууме. Их же нужно отапливать, чтобы трубы зимой не полопались, крыши латать, охранять как-то. Это же колоссальная финансовая черная дыра.
23: Дыра просто огромная. И цифры это подтверждают. Общий долг по стране за аренду и коммунальные услуги вот в таком фонде превысил 20 миллионов рублей.
24: 20 миллионов? Это просто неоплаченные счета за обслуживание пустоты.
23: Именно. За то, чтобы отапливать воздух. Но хуже всего – это физический износ. Здание, в котором никто не живет, умирает очень быстро.
24: Ну да, без отопления, без ухода.
23: И вот результат. 6 тысяч незаселенных помещений уже официально признаны непригодными для проживания.
24: 6 тысяч? Это же размер целого небольшого городка.
23: Да, и они просто пойдут под снос?
24: Под снос. Просто сравняют с землей.
23: Да. И это еще не все. Еще 2500 помещений требуют капитального ремонта, на которые нужны бюджетные миллионы. И из всего этого огромного массива проблемного жилья лишь 1300 объектов планируют хоть как-то отремонтировать и вернуть в оборот.
24: Это просто уму непостижимо. То есть местные власти годами держали эти здания на балансе, тратили бюджетные деньги на их отопление, платили зарплаты людям, которые вели учет всех этих адресов, ждали, что туда кто-то заселится, здания медленно гнили, и теперь их просто сравняют с бульдозером.
23: В итоге пришлось принять самое радикальное решение – устроить финальную распродажу. Разрешили продавать пустующие проблемные дома за одну базовую величину.
24: Одну базовую?
23: Да. В 2026 году это 45 рублей.
24: 45 рублей.
23: Да, и вот статистика, в 2025 году продали 1530 пустующих домов, из них 876 ушли именно за эту символическую одну базовую.
24: Угу.
23: В первом полугодии 26-го продали еще 494 дома по такой же минимальной цене.
24: 45 рублей. Подумай только об абсурдности этой цифры. Дом, который строили за государственные средства. Дом, в который годами вливали субсидии на отопление. Дом, ради которого чиновники списали тонны бумаги. В итоге его отдают дешевле, чем стоит ужин в пиццерии.
23: Да, звучит дико. В этом и заключается фундаментальная разница между рыночной экономикой и вот такой административной системой управления. Государство в данном случае пытается играть роль эффективного арендодателя там, где рынок давно бы просто умыл руки. Чиновнику страшно принять решение о продаже государственного имущества за копейки. Это же выглядит как разбазаривание.
24: Ну да. Придет проверка и спросит, почему так дешево.
23: Именно. Поэтому они ждут. Пишут отчеты, создают какие-то комиссии, пытаются придумать новые правила с этими десятилетними отработками. В итоге годы нерешительности обходятся бюджету в сотни раз дороже, чем эта финальная цена в 45 рублей.
24: Хорошо, допустим. Сейчас они начали разгребать эти завалы. Сносят руины, отдают за 45 рублей то, что еще не упало. Можно было бы сказать: «Окей, признали ошибку, очистили баланс, идем дальше».
23: Но?
24: Но ведь впереди новые грандиозные планы. И вот это, честно говоря, пугает больше всего. Если система не может разобраться с 17 тысячами пустых адресов сейчас, то что будет дальше?
23: О, статистика строительных планов на будущее действительно впечатляет. Давай посмотрим на цифры. За период с 2021 по 2025 год было построено почти 1,5 миллиона квадратных метров арендного жилья.
24: 1,5 миллиона? Так.
23: А план на один только 2026 год уже 650 тысяч квадратных метров.
24: И куда они так разгоняются? Какая глобальная цель на следующие годы?
23: Программу на период с 26 по 30 год ставит планку построить около 5 миллионов квадратных метров арендного жилья.
24: 5 миллионов?
23: 5 миллионов. Это более чем в 3 раза превышает объемы прошлой пятилетки. И самое важное здесь, программа делает сильнейший акцент именно на строительство в малых населенных пунктах.
24: Стоп. Давай зафиксируем. Прямо сейчас в малых населенных пунктах пустуют тысячи квартир. Прямо сейчас там идут под снос 6 тысяч домов, потому что они просто сгнили без жильцов.
23: Так.
24: И параллельно запускается программа на строительство еще 5 миллионов квадратных метров в этих же самых регионах. Они что, просто копируют старые планы? Зачем строить там, откуда люди уезжают? Это же просто производство новых пустых адресов.
23: Знаешь, в сентябре 26 года прозвучало одно крайне важное, я бы даже сказала, сенсационное признание на официальном уровне. Было открыто сказано, что строительство жилья в регионах очень часто шло, цитирую, «ради выполнения доведенных заданий», а не под реальную потребность людей.
24: То есть, если перевести с бюрократического на человеческий, местным властям спускают сверху план. В этом году вы должны залить 10 тысяч кубов бетона и сдать 5 многоквартирных домов.
23: Да.
24: Чиновники берут козырек, находят свободное поле в условном Драпово, строят дома, перерезают ленточку и отчитываются наверх об успешном выполнении плана.
23: Точно.
24: А то, что в этот Драпово никто не хочет ехать жить, потому что там нет ни работы, ни перспектив, ни нормальных врачей, это уже не их проблема. Метры сданы.
23: Сданы.
24: KPI выполнен.
23: Абсолютно точно. Это классическая проблема метрик.
24: Ну да. В рыночной экономике, если застройщик построит огромный комплекс посреди нигде, он просто обанкротится. Это жестокий, но очень быстрый урок.
23: А в административной системе убытки просто размазываются по всему бюджету. Успех измеряется не заполняемостью квартир, а объемом освоенных средств и количеством возведенных стен. История пустующего арендного жилья хорошо показывает, что квартиру мало построить, передать на баланс и поставить галочку в отчете. В ней еще должен захотеть жить человек. Сейчас государство пытается разобрать накопившуюся проблему. Что-то ремонтировать, что-то продавать почти за бесценок, что-то сносить. Но впереди уже новый большой план – миллионы квадратных метров арендного жилья до 2030 года. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Начальник управления организации медицинской помощи Минского городского исполнительного комитета Ольга Юрченко о том, как можно упростить прохождение специального медосмотра.
8: Водительская комиссия.

0: Важный сигнал.
1: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
2: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
1: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
3: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
1: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
4: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
1: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
6: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
2: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
1: Это комфорт, за который стоит платить.
2: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
1: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
2: Но регистратура – это еще не вся медицина.
1: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
2: Уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
1: Какое неравенство? 40 рублей.
2: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Беларуси поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
1: Я не говорю, что это копейки.
2: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
1: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
2: Нормальный график работы врача.
1: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
2: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
1: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
2: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
1: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
2: И что он делает эти 30 минут?
1: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
2: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
1: Бред. Врач лечит пациента.
2: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
1: И это плохо.
2: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
1: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
2: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
1: Ага, я про это и говорю.
2: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
1: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
2: Лечит, если случай понятный.
1: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
2: Почему же?
1: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гением медицины, ничего не увидит.
2: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
1: Что за конспирология?
2: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
1: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
2: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
1: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
2: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
1: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
2: А почему тогда?
1: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
2: Но это логично для бюджета.
1: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
2: Это преувеличение.
1: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
2: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
1: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
2: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
1: Ну давай.
2: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
2: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
2: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
2: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
2: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
2: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
2: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
2: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
2: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
2: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
2: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
2: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
2: Давай!
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
2: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
2: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
2: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
3: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
3: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
3: Ну да, ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
3: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
3: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
3: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
3: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
3: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
3: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
3: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
3: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
3: На этом и закончим. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Белоруссией и Пакистаном.
5: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
0: Важный сигнал.
6: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
7: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны – и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
6: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
7: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
6: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
8: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
6: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Беларусью и Пакистаном.
5: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Дас.
0: 20.
9: Бис.
0: 30.
9: Тис.
0: 40.
9: Чалис.
0: 50.
9: Пачас.
0: 60.
9: Сат.
0: 70.
9: Саттар.
0: 80.
9: Асси.
0: 90.
9: Навэ.
0: 100.
9: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
6: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
11: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
6: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
12: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
6: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
12: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
6: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
13: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машина стоит намного дальше, нужно пройти пешком.
14: Смотрите на эту красоту.
13: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кличеве. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
6: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Сотрудники БЭП Минщины установили, что 43-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий более года жил в съемной квартире за счет предприятия. С 2026 года руководитель после заключения договора аренды без согласования с вышестоящей организацией оплачивал его из бюджетных средств, выделенных предприятию. Причиненный государству ущерб составил более 16 тысяч рублей. По факту злоупотребления служебными полномочиями следователями возбуждено уголовное дело. Верховный суд огласил приговор бывшему гендиректору Гродненского мясокомбината, который обвинялся в получении взяток в особо крупном размере. По версии прокуратуры, обвиняемый с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 получил от руководителей частных организаций незаконное вознаграждение на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Благодарность ему передавали деньгами и криптовалютой за организацию закупок, комплексных пищевых добавок и продолжение их использования в производственной деятельности мясокомбината. Суд признал мужчину виновным и назначил 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 5000 базовых величин или 225 тысяч рублей. Ему также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В Барановичах двое незнакомцев ни с того ни с сего подрались на улице. Одного из участников конфликта, 25-летнего мужчину, осудили за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах. Во время судебного заседания обвиняемый лишь частично признал свою вину и рассказал, что в тот вечер нетрезвым гулял по городу. На улице он заметил прохожего и принял его за своего знакомого, с которым незадолго до этого поссорился. Окликнул его, однако тот, по его словам, отреагировал агрессивно, начал оскорблять и хватать за одежду. Решив, что напоминающий его приятеля прохожий и сам не прочь подраться, мужчина ударил первым в лицо. Потерпевший упал на землю и ударился головой. После этого кто-то из наблюдавших за происходящим начал кричать, и обвиняемый поспешил уйти. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: из первых уст.
4: Старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Сергей Раевский о том, какие собаки служат в таможенных органах и о методах их подготовки.
14: У нас порядка 40 служебных собак. В основном это породы средних размеров, те, которые не проявляют агрессию к человеку, агрессию к другим животным. Большую часть у нас составляют лабрадоры, немецкие овчарки, даже бордер-колли есть, стали появляться, которые хорошо себя проявляют в этом плане. Джек-рассел-терьер есть. Приобретаем собачек как в питомниках силовых структур, вот, так и у частных заводчиков. Используем для подготовки собак современные передовые методики. Не стоим на месте. Стараемся внедрять методы подготовки собак, те, которые себя хорошо зарекомендовали в мире, показали как эффективные способы подготовки. Например, мы готовим сейчас собак для одновременного поиска наркотиков, оружия и боеприпасов, наркотиков и валюты. Уровень подготовки наших собак достаточно высок.
10: Важный сигнал.
6: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
11: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран – Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
6: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
16: Попал на войну, подписал контракт.
17: Много денег обещали?
16: Такие деньги. Не было тогда денег в 2004 году. 95 тысяч – это что, деньги?
17: Ну, захотелось адреналина или как?
16: Да нет, адреналина мне в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
17: Я контракт в Смоленске подписал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт. В каком году это было? 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там пьяные.
18: Ну, деньги какие-то там.
17: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
6: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
19: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну я не подпускаю этим, ну как бы. Насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там ну, есть два спящих украинца. Ну и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
6: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Александр Терехов о тех, кто может рассчитывать на меньшую оплату арендного жилья.
18: При том, что нужно еще понимать, в стране действует еще система понижающих коэффициентов для тех специалистов, которые привлекаются на работу. То есть все молодые специалисты, госслужащие, которые приходят на работу, молодые рабочие, востребованных категорий, которые определены исполкомами, все платят с коэффициентом 0,1. То есть это еще понижающий коэффициент. Поэтому если эта квартира находится, допустим, или дом в сельской местности, то стоимость этого жилья сегодня составляет 5,4 рубля. Увеличивая с коэффициента 0,2 до 0,3, это увеличение происходит там, на 2,7 рубля за эту квартиру. Если мы говорим это про крупные населенные пункты, то это увеличение составит там, на 20-30 рублей со стоимости всей квартиры. Когда мы сравниваем с коммерческой стоимостью аренды квартиры и с государственной, даже с учетом повышения, она будет являться ниже коммерческой в 2-3 раза.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
21: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
22: Ого.
21: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
22: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
21: Но!
22: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
21: В смысле?
22: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
21: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
22: Ага.
21: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
22: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
21: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
22: Покупатели.
21: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
22: На стройку такое не берут.
21: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
22: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим. У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
21: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ – Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
22: Угу.
21: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
22: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
21: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
22: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
21: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
22: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
21: Именно.
22: Это как с производством смартфонов.
21: В смысле?
22: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
21: Да.
22: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
21: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
22: Чем они занимаются?
21: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
22: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень? Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
21: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
22: ага,
21: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
22: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
21: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
22: Угу.
21: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
22: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
21: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
22: Можешь пример привести?
21: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
22: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
21: Давай.
22: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
21: Так.
22: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
21: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
22: Но сейчас не мирное время.
21: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
22: Угу.
21: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
22: Которые выдерживают взрывы?
21: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
22: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
21: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
22: Ну да, тут уже сложно притвориться.
21: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
22: Давай.
21: Если такое гигантское количество предприятий, Но от гигантов до частного бизнеса, обеспеченных миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
22: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
21: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
22: И что с ростом?
21: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
22: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
21: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
22: То есть просто проедаются?
21: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
22: Логично.
21: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
22: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
21: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
22: Как это?
21: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
22: Угу.
21: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
22: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
21: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
22: Жуткая ситуация.
21: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
22: А работник намертво привязан к предприятию.
21: Да.
22: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
21: Точно.
22: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
21: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
22: Угу.
21: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
22: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
21: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
22: Ого.
21: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
22: И себестоимость производства взлетает до небес.
21: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
22: Ну слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
21: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
22: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
21: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
22: Жесть.
21: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
22: Зачем?
21: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
22: А готовое оружие забрать себе?
21: Вот именно.
22: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
21: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
22: Угу.
21: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
22: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
21: Да.
22: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
21: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
22: лягут на плечи самих работников.
21: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
22: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
21: так,
22: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
21: Ого, а ведь и правда.
22: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
21: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
22: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
1: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвития определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
2: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
1: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам неясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
3: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю,

0: регионы.
1: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым, как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
0: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант. Ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
2: 20.
4: Бис.
2: 30.
4: Тис.
2: 40.
4: Чалис.
2: 50.
4: Пачас.
2: 60.
4: Сат.
2: 70.
4: Саттар.
2: 80.
4: Асси.
2: 90.
4: Навве.
2: 100.
4: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
7: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили

0: обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
1: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это? Простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
2: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
1: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Нет хорошей жизни. В Бресте чиновники провели рейд против несанкционированной торговли. Всех бабушек с помидорами и картошкой разогнали. В Беларуси не первый год на государственном уровне ведется жесткая систематическая борьба с так называемой стихийной торговлей. Продажа любой продукции из земли возле метро, крупных рынков или магазинов находится под постоянным контролем. А нарушителям грозят огромные штрафы – до 2250 рублей. Так, за 8 месяцев текущего года в Гомеле рейдовые группы выявили 350 случаев несанкционированной торговли. Было составлено более 40 административных протоколов на сумму свыше 1500 рублей. Недавно рейды по выявлению продавцов-нелегалов прошли в Бресте. Больно смотреть, как пенсионеров чехвостят и в хвост, и в гриву за несчастный килограмм огурцов и яблок. Поделилась историей в соцсетях брещанка Светлана.
4: Лично мне противно слушать все эти разговоры о том, что вот эти бабулечки и дедулечки, которые своим трудом вырастили овощи, ягоды, фрукты у себя на участке, угрожают нашей жизни, здоровью и стабильности экономики страны. Еще противнее видеть, как эти чинуши на пару с милицией грубо общаются с пожилыми людьми. Не раз была свидетелем, как забирали яблоки, картошку и выбрасывали в мусорные баки, как пинали ногами ведра и хватали бабушек за одежду. Да у вас в магазинах черти что творится, просрочка на просрочке, или не найдешь ни лука, ни картошки. У вас что ни день, на мясокомбинатах и продуктовых предприятиях то палочку кишечную найдут, то антибиотики, и все замалчивают, а вы, люди, ешьте спокойно. Но угроза, конечно, только от бабушек исходит. До нулевых все так покупали, живы-здоровы остались, и отлично было, все было.
1: Отмечу, в Беларуси продавать излишки овощей и фруктов, выращенных на личном земельном участке, можно исключительно на официально разрешенных рынках или в специально отведенных для этих целей местах. Правда, для реализации собственного урожая нужно получить, например, в местном сельсовете специальную справку, что эта продукция действительно из сада и огорода, который принадлежит продавцу. «Оставьте людей в покое. Даже в США есть подобные рынки», – прокомментировал минчанин Давид.
5: Какой-то избирательный подход. Вам так не кажется? Почему же тогда у нас продавцы арбузов, динь и экзотических фруктов спокойно вдоль дорог стоят? Это что, другое? Почему, если бабушки продают у магазина, то это вредно, мол, пыль и грязь с дорог оседает на овощах, люди травятся, а на арбузы и дыни, значит, эта грязь не садится? Или дело в том, что палаточников крышуют за деньги, а бабулек можно гонять, потому что они не могут заплатить, так как в лучшем случае простоят полдня и заработают 10 рублей. Вот еще удивительно, да? В этом случае государство якобы заботится о нашем здоровье и безопасности, но при этом исключает территории из списка радиационно опасных, а люди потом приносят домой грибы и ягоды с цезием. Но им же государство сказало: собирайте, ешьте, все чистое. Так где справедливость?
1: Белорусы отмечают, что даже в магазинах, которые мониторит санэпиднадзор, немало продукции сомнительного качества. Вот, например, Ирина из Минска пишет, цитирую: «У меня есть прибор, который замеряет содержание нитратов в овощах и фруктах. Так вот, то, что покупаю бабушек, все чистое, а в магазинах очень часто фонит». Так на чьей стороне правда и как к так называемой несанкционированной торговле относитесь вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
7: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
8: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
1: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госСМИ для тех, кто все же решил вернуться на родину.
9: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
1: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов зарубежья уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
10: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные эмигранты в состояние просто эмигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после... с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
1: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
11: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что с генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. В атаки попадали и МПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
12: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
14: В Валберес они там закупили немеренное количество сетки, насколько рабится, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
12: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
15: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
12: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
9: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
1: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
16: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
1: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
17: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
1: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале.
3: Важный сигнал.
18: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
19: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран – Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
18: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о полтысячи погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
20: Попали на войну, подписал контракт.
21: Много денег обещали?
20: Такие деньги. Не было тогда денег, в 2014 году. 75 тысяч – это еще деньги.
21: Ну, захотелось адреналина или как?
0: Да нет, адреналина у меня в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
2: Я контракт в Смоленске подписал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт.
21: В каком году это было?
2: 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там, пьяный.
21: Ну, деньги какие-то там.
2: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
18: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
22: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как бы, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть 2 спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
18: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
23: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларусь. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо. Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. То следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета.
4: Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
5: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
4: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
7: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступает глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
4: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждого защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто амортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
4: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
23: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларуси. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат регулярно сообщает о росте зарплат. Цифры выглядят вполне оптимистично. Средняя начисленная зарплата уже заметно превысила 3000 рублей. Но стоит поговорить с работниками, посмотреть вакансии или сравнить доходы Минска и регионов, и картина становится гораздо менее радужной. Причина в том, что средняя зарплата и зарплата обычного человека далеко не одно и то же. Несколько высоких окладов способны заметно поднять общий показатель, тогда как половина работников получает меньше медианной зарплаты. А после налогов разница с красивой официальной цифрой становится еще заметнее. В этом выпуске разберемся, почему статистика может одновременно быть правильной и при этом плохо описывать жизнь конкретного человека. Посмотрим, где в Белоруссии действительно растут заработки, кто остается далеко позади и почему повышение средней зарплаты еще не означает, что труд большинства белорусов стал оплачиваться значительно лучше.
11: Знаешь, это отличное вступление. Ну, потому что оно ухватывает именно ту эмоцию, которая возникает каждый раз при публикации новых статистических отчетов. Но давай смотреть правде в глаза. Цифры же не рисуют из воздуха.
13: Абсолютно. Это реальные деньги.
11: Ну вот, если официальные данные фиксируют среднюю зарплату в 36 172 рубля, значит, эти деньги физически прошли через экономику. Фонд оплаты труда существует, налоги уплачены. Откуда тогда берется вот это массовое раздражение?
13: Раздражение берется из-за того, как именно эта цифра формируется. Сразу стоит отказаться от идеи, что средняя зарплата описывает типичного человека. Нужно смотреть на медианную зарплату.
11: Так, напомню, что там с медианой?
13: Ровно половина работающих людей в стране получает меньше этой суммы. Меньше 2314 рублей.
11: Стой, подожди. Разница между средней в 3172 и вот этой медианой – это почти 900 рублей. Как вообще математически возможен такой гигантский отрыв?
13: Ну, это классика статистики.
11: Если большинство получает меньше, что тогда тянет среднюю цифру так высоко?
13: Вспомни старую, но как бы невероятно точную шутку. Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем они едят голубцы.
11: А, ну да, классика.
13: Среднее арифметическое крайне чувствительно к аномалиям. Если в комнате сидят 9 человек с зарплатой в 2000 рублей, а потом туда заходит топ-менеджер с доходом в 10 тысяч...
11: Средний показатель мгновенно взлетает.
13: Именно. Статистика скажет, что дела в этой комнате идут отлично, но по факту 9 из 10 человек даже близко не видели таких денег. Чем сильнее финансовое расслоение, тем бесполезнее становится показатель средней зарплаты.
11: Хорошо, глупцы, это наглядно, но давай будем честными. 2314 рублей медианы – это все еще приличная цифра для многих регионов.
13: Ну, звучит неплохо, да?
11: На эти деньги вполне можно жить. Или здесь есть какой-то подвох, который я упускаю?
13: Подвох есть. И он фундаментальный. Эта цифра – это так называемая начисленная зарплата, то есть gross.
11: А деньги до того, как в дело вступает государство?
13: 100%. А любой нормальный человек мыслит категорией net, то есть теми деньгами, на которые он вечером пойдет в магазин. В Беларуси автоматические вычеты из зарплаты составляют 13% подоходного налога и 1% взноса в фонд социальной защиты населения.
11: Так, давай считать. 14% долой.
13: Да, вычитай из красивой картинки.
11: Из средних 3172 рублей. Вычитаем. Остается где-то 2728 рублей.
13: А теперь сделай то же самое с медианой. Возьми 2314 и очисти их от налогов.
11: Минус 14%. Получается около 1991 рубля. Погоди, то есть половина работающего населения в стране получает на руки меньше 2000 рублей?
13: В том-то и проблема. Человек видит в новостях заголовок про рекордные 3000, а в кармане у половины работников лежит меньше 2. Разрыв больше, чем в 1000 рублей.
11: Это уже не просто математическая погрешность.
13: Да, это пропасть в уровне жизни. Человек не может оплатить коммуналку или купить продукты вот этими грязными деньгами из статистического отчета. Поэтому новости о росте вызывают такое физическое отторжение. Они рассказывают о деньгах, до которых обычный работник не может дотянуться.
11: Теперь понятно, откуда берется агрессия в комментариях к таким новостям. Но слушай, это порождает логичный вопрос.
13: Какой?
11: Кто-то же эти деньги зарабатывает. Если половина страны сидит ниже 2000 чистыми, кто эти люди, которые тянут среднюю статистику вверх, словно локомотив?
13: Чтобы их найти, стоит посмотреть на географию и на отрасли. По сути, внутри одной экономики существуют две, а то и три совершенно разные реальности.
11: Ну давай начнем с географии. Минск, наверное.
13: Да, Минск живет совершенно обособленно. В столице средняя начисленная зарплата переваливает за 4116 рублей.
11: Ого!
13: А теперь выезжаем за Кольцевую и смотрим на Могилевскую область. Там средний показатель около 2684 рублей.
11: Разница в полтора раза, только из-за прописки.
13: Именно.
11: Ну, столица всегда аккумулирует капитал, тут нет сюрприза. Штаб-квартиры компании, министерства, банки. Но ведь не все минчане купаются в роскоши. Обычный продавец в минском супермаркете явно не получает 4000.
13: Верно. Поэтому география – это только первый фильтр. Второй фильтр – это профессиональные отрасли.
11: Так, и кто в топе?
13: Берем сферу информации и связи, куда входит IT и телекоммуникации. Там средняя начисленная улетает за 6400 рублей. Финансы и страхование уверенно держатся около 4500 рублей.
11: А если взять что-то более массовое?
13: Открываем статистику по образованию. Средняя зарплата в этой сфере около 2176 рублей. И это снова грязными. Разница между айтишником и школьным учителем почти трехкратная.
11: И когда их зарплаты складывают в общий котел, получается та самая красивая средняя цифра.
13: Да, иллюзия всеобщего благополучия.
11: Слушай, я хочу здесь немного поспорить. Если кто-то из слушателей сейчас подумал, типа, ну и что, идите туда, где платят больше. Сейчас же из каждого утюга говорят про кадровый голод. В стране острый дефицит рабочих рук. По базовым законам рыночной экономики, если ресурс в дефиците, его цена должна расти. Если не хватает людей, компании должны конкурировать за них рублем. Зарплаты должны расти у всех одинаково быстро. Разве нет?
13: Звучит логично, но рынок вакансий отражает жестокую реальность, которая разбивает эту стройную теорию вдребезги. Если открыть реальное объявление о работе, картина предельно отрезвляющая.
11: И что там предлагают?
13: Розничная торговля в среднем предлагает около 1560 рублей. Производство порядка 2470.
11: Почему дефицит кадров не приводит к автоматическому обогащению кассира или слесаря?
13: Потому что мобильность людей крайне низкая. Кассир из условного райцентра не может завтра проснуться сеньор-разработчиком в Минске. Дефицит кадров работает на пользу только тем, кто, ну, обладает уникальными навыками и может легко сменить работодателя без катастрофических потерь.
11: То есть конкуренция работает только на верхних этажах экономики?
13: В точку. А на нижних этажах происходит совершенно другое. Представь, что в депрессивном районе открывается новое современное предприятие. Они нанимают 200 человек на хорошие оклады.
11: Так, и что происходит со статистикой района?
13: Она взмывает вверх. Чиновники в восторге, отчитываются о невероятном росте благосостояния, но продавщица в местном магазине от этого богаче не стала. Ее зарплата как была 1500, так и осталась.
11: А в отчетах она теперь живет богаче.
13: Местная статистика для нее – это просто температура по больнице, где она все еще лежит в холодной палате, пока кто-то другой бреется в VIP-зоне.
11: Хорошо, коммерческий сектор сложен, там многое зависит от собственника и рынка. Но давай перейдем к государству. Огромный пласт людей – это бюджетники. Врачи, учителя, воспитатели детских садов.
13: О да, это отдельная вселенная.
11: Государство же постоянно рапортует, базовая ставка повышена, выделены дополнительные миллионы. Там-то система должна быть прозрачной.
13: Зарплата бюджетника – это вообще не зарплата в привычном понимании, где есть понятный оклад за понятный объем работы. Это сложнейший конструктор. С сентября 26 года эта базовая ставка установлена на уровне 300 рублей.
11: 300 рублей – это пара-тройка нормальных походов за продуктами. Как на эти деньги можно выживать целый месяц?
13: Выживать на них не нужно, потому что 300 рублей никто не выдает на руки. Это просто расчетный модуль. Крошечный фундамент, на который бухгалтерия начинает нанизывать бесконечные слои.
11: Какие еще слои?
13: Коэффициенты за категорию, доплаты за стаж, надбавки за специфику труда, стимулирующие выплаты, премии. И только пройдя через этот лабиринт, сумма превращается во что-то похожее на реальные деньги.
11: Но зачем так усложнять?
13: Потому что этот конструктор – идеальный инструмент контроля и перекладывания финансовых рисков на плечи работника.
11: Поясни, как это работает на практике?
13: Задумайся. Если у государства или конкретного учреждения начинаются проблемы с деньгами, им не нужно официально снижать зарплату, и это вызовет скандал.
11: Так.
13: Они просто убирают стимулирующие выплаты и премии. Базовая ставка в 300 рублей остается неприкосновенной. То есть юридически никто ничего не нарушил.
11: Но на руки человек получает резко меньше.
13: Именно. Работник полностью зависит от лояльности руководства, которое и распределяет эти надбавки.
11: Жестокая схема. Но слушай, даже в этой системе люди находят выход. В поликлиниках, в школах все работают на полторы, а то и на две ставки. Берут дежурство, дополнительные часы.
13: Да, это массовое явление.
11: Ну вот, если учитель взял больше уроков и в конце месяца принес домой больше денег, это же факт повышения его доходов. Цифры на счету растут, результат налицо.
13: Это самая опасная подмена понятий из всех возможных. Нужно проводить четкую границу между ростом стоимости труда и банальным увеличением нагрузки.
11: Объясни разницу. Для кошелька разве не все равно, откуда пришли деньги?
13: Для кошелька возможно. Для человека категорически нет. Представь, что тариф повысили на 15% при той же норме рабочего времени. Ты работаешь столько же, но получаешь больше.
11: Ну, это идеальный вариант.
13: Это значит, что труд стал дороже, рынок или государство признали ценность работника. А теперь другой сценарий. Тариф не меняется, но брется полторы ставки. Человек закрывает дыру от уволившегося коллеги.
11: И в чем принципиальная разница?
13: В этом случае работник не стал стоить дороже. Он просто продал работодателю больше своей жизни, своего сна, своего здоровья и свободного времени.
11: То есть человек выгорает, работает на износ, а статистика радостно фиксирует это как рост средней зарплаты в учреждении.
13: Абсолютно верно. Когда в школе не хватает учителей физики, оставшийся учитель берет двойную нагрузку. В отчете это выглядит как финансовый успех. Зарплата-то выросла.
11: А по факту человек делает работу за двоих за те же деньги в пересчете на час.
13: Да. Это не рост благосостояния. Это просто капитализация отчаяния и усталости.
11: Но даже если система настолько несправедлива, крепостное право же давно отменили. Если учителя не устраивает этот конструктор, где нужно выпрашивать надбавки к 300 рублям, если врач устал тянуть две смены, они могут развернуться и уйти. Свободный рынок труда. Ищи, где лучше.
13: Свободный рынок существует далеко не для всех. И тут возникает одна из самых мрачных особенностей кадровой механики в стране. Огромная группа людей юридически лишена возможности просто встать и уйти.
11: Ты про распределение после учебы?
13: Да. Давай разберем это на вполне реальном типичном примере. Молодая специалистка после педагогического колледжа. Ее распределяют в школу за 200 километров от родного города.
11: И что ее там ждет?
13: Она снимает угол, берет огромный объем работы, те самые две ставки, тянет классное руководство, заполняет горы бумаг. Знаешь, сколько она получает на руки со всеми надбавками для молодых специалистов?
11: Ну, учитывая две ставки.
13: Около 1320 рублей.
11: Но подожди, в стране же установлена минимальная заработная плата. Она должна как-то защищать от откровенной нищеты?
13: Минимальная зарплата в 26-м году 858 рублей. Это просто юридическое дно. Предохранитель от совсем уж откровенного рабства.
11: Гарантирующий, что за норму часов тебе не заплатят меньше.
13: Это порог физиологического выживания. Когда молодому специалисту платят 1320 за адский труд на две ставки вдали от дома, это, конечно, выше минималки. Закон соблюден.
11: Но это абсолютно неадекватная цена за такой труд. Почему она просто не положит заявление на стол директору? Зачем терпеть зарплату, которая с трудом покрывает аренду и еду?
13: Потому что она обязана отработать. Система обязательного распределения выпускников устроена так, что государство требует вернуть долг трудом в течение года, двух, а иногда и пяти лет, на том месте, куда пошлет.
11: А если она скажет: «Я ухожу, мне ни на что жить», что тогда?
13: Если она уйдет по собственному желанию, без законных оснований. Например, без медицинских показаний, ей выставят счет за обучение.
11: И насколько это большие суммы?
13: Это огромные суммы, десятки тысяч рублей, которые вчерашняя студентка просто физически не способна выплатить.
11: Понимаю. То есть этот механизм полностью уничтожает переговорную силу работника.
13: Хуже того, он деформирует сам смысл трудовых отношений. Гарантированное первое рабочее место, которое должно быть социальной защитой, превращается в замену рыночной оплате труда.
11: Логично. Зачем работодателю повышать зарплату, если он знает, что сотрудник никуда не денется?
13: Именно. Сотрудник привязан финансовыми цепями. В таких условиях человек не может сказать: «Платите мне больше, или я уйду к конкурентам».
11: Ему ответят: «Уходи. Только сначала выплати долг государству». Это же какой-то психологический тупик. Если ты не можешь уволиться по-хорошему, а работать невыносимо, что остается делать?
13: И вот тут можно наблюдать самый дикий парадокс местного рынка труда. В таких условиях увольнение, например, за прогул, перестает быть для работника катастрофой.
11: Серьезно? Увольнение по статье?
13: Да, в нормальной ситуации запись в трудовой о прогуле – это волчий билет, крест на карьере. А здесь это начинает казаться спасением. Когда угроза дисциплинарного наказания выглядит для работника привлекательнее, чем продолжение работы за копейки, это симптом глубочайшего кадрового кризиса в государственном секторе.
11: Знаешь, после таких примеров все это победное жонглирование процентами в новостях звучит даже как-то цинично.
13: Ну да, проценты – это любимый инструмент.
11: А ведь чиновники обожают этот аргумент. Они выходят к микрофону и говорят: «В этом году зарплаты выросли на 10%. Темпы роста опережают инфляцию». И звучит это вроде бы правильно. Почему же красивые проценты только сильнее злят обычных людей?
13: Потому что магия процентов – это еще один способ замаскировать неравенство. Проценты прячут абсолютный разрыв в рублях. Давай снова считать.
11: Давай.
13: Представь двух человек. Один получает 2000 рублей, другой – 6000 рублей. Власти объявляют всеобщий рост зарплат на 10%. Казалось бы, полная справедливость.
11: Но математика так не работает. 10% от 2000 – это 200 рублей, а 10% от 6000 – это 600 рублей.
13: Именно. Тот, кто получал 2000, теперь получает 2200. Едва покрыл инфляцию в супермаркете.
11: А тот, кто получал 6, теперь получает 6600.
13: Абсолютный разрыв между их кошельками только что увеличился на 400 рублей. Одинаковый процент роста не просто не сокращает неравенство, он его цементирует.
11: То есть, когда человек с зарплатой около медианы слышит про двузначные темпы роста, он на интуитивном уровне понимает, что где-то высокооплачиваемые сферы улетели в космос.
13: А он остался топтаться на месте, верно? Чтобы разрыв реально сокращался, низкие зарплаты должны расти опережающими, гораздо большими процентами.
11: Логично.
13: И это еще не все. Есть еще одна статистическая иллюзия, которая регулярно ломает людям восприятие реальности. Это так называемый декабрьский мираж.
11: Это когда в декабре кривая средней зарплаты совершает вертикальный взлет, все внезапно становятся богачами, а в январе график обваливается обратно.
13: Бинго! Каждый декабрь средняя зарплата по стране прыгает вверх примерно на 15%. Причина не в том, что всем резко подняли базовые оклады. Причина в годовых премиях, 13-х зарплатах, бонусах за закрытие планов на крупных предприятиях. Огромная масса денег единовременно вбрасывается в статистику.
11: А в январе этих премий уже нет. Праздник заканчивается.
13: В реальной жизни разовая премия никогда не заменит стабильно высокого ежемесячного оклада. Поэтому спорить здесь нужно не о том, верны ли цифры Билстата. Гораздо важнее другой вопрос. Насколько эти цифры помогают понять положение большинства работников? Для человека имеет значение не рекорд предприятия и не общая цифра по стране. Имеет значение сумма, которая приходит ему на карточку, и то, сколько труда требуется за нее отдать. Пока разрыв между этой суммой и официальным образом растущего благополучия остается большим, рассказы о быстрых успехах будут неизбежно сталкиваться с личным опытом миллионов работников. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Наконец-то. Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
19: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
18: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
9: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
18: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.

0: немного дальше, нужно пройти пешком. Смотрите на эту красоту. Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кличи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
1: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Свозят в Беларусь весь мусор. Во всех магазинах страны запретили российский шоколад «Мне без сахара». В нем нарушено буквально все.
3: Испытания молочного шоколада «Мне без сахара» российского производителя «Аконт» показали, что в продукте содержится слишком мало молочного жира. Из-за этого его нельзя идентифицировать как молочный шоколад по требованиям технического регламента.
1: Госстандарт признал продукцию несоответствующей требованиям, запретил ее ввоз и продажу в Беларуси, а оставшиеся партии изъяли из обращения. Напомним, что ранее подобная история уже была с российским зефиром на Мальтите. Покупатели начали массово жаловаться на слабительный эффект продукта.
4: У меня сутки болели все кишки от одной зефирки. И еще сутки я отходила от этого кошмара. И это после одного зефира. А что будет с теми, кто всю пачку съест? Я вообще половинку съела с чаем. Думала, что меня разорвет. Даже все планы на день пришлось отменять. Ужасное бурление в кишечнике, вздутие, водянистая диарея. Я так плохо себя даже при тяжелом отравлении не чувствовала.
1: Почему подобные продукты могут вызывать неожиданную побочку со стороны желудочно-кишечного тракта, объясняет диетолог Светлана Жук.
5: В этом зефире не содержится сахар, а вместо желатина или агар-агара в качестве загустителя используют пектин – натуральный фруктовый загуститель, который призван придавать зефиру более естественный вкус. В результате такой продукт производитель подает как более здоровую альтернативу популярной сладости.
1: Эксперт также напоминает, что по закону производители обязаны писать предупреждение о подобных побочных эффектах на своей продукции. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жители пугают получением повестки. Им призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль о мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум, то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по ЛА еще носят. Они явно об этом думают.
6: Челябинской областью мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту,

0: принуждают подписывать контракт. Случаи отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
1: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы, задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал, и ушел.
0: Николай также отметил, что в некоторых организациях в Челябинске сотрудников вызывают с кабинета и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
1: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
0: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
4: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
6: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
5: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это, простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
7: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
5: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев о помощи детям с зависимостями.
8: С января 2025 года появился новый инструмент, новая рука помощи со стороны государства для родителей, чьи дети страдают наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью. Появился центр, куда можно в том числе на конфиденциальной основе обратиться и своего ребенка от 3 месяца до года оставить. Там не овчарки, там не колючая проволока, там налажено обучение. Те дети, которые страдают от потребления психоактивных веществ, а родители их туда помещают на добровольной основе. Этот институт со временем набрал популярность. Понятное дело, в 25-м году стартовал, может быть, и не так много было, но уже большая часть 26-го года прошла. Ну и вот, пожалуйста, Кривичи, это Мядельский район, там у нас мальчишки, Петриков, это Гомельская область, там у нас девчонки. На сегодня, например, 9 девочек в Петрикове, 8 мальчиков в Кривичах.
9: А возраст?
8: Это несовершеннолетние, до 18 лет. И за этот небольшой период 122 ребенка уже прошли реабилитацию. А мы же понимаем, что такое, когда ребенок наркозависим. Но эта беда пришла в семью, его надо спасать. И тут никто не ведет речь про уголовно-правовую оценку, административно-правовую оценку. Это тот случай, когда их детей еще можно оттуда выдернуть. Это то, что очень больно.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: В Гродненской области ГАИ с 23 по 25 сентября запускает профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Причина – в увеличении дорожно-транспортных происшествий. Так, за 8 месяцев в регионе зарегистрировано 15 ДТП с участием велосипедистов, в которых один человек погиб и еще 14 получили ранения. С участием лиц, передвигающихся на самокатах, моноколесах, в двух произошедших ДТП погиб один и пострадали два человека. За это время зарегистрировано 34 наезда транспорта на пешеходов, в которых 3 человека погибли и 33 пострадали. Пенсионерка из Светлогорского района пойдет под суд. Как оказалось, 72-летняя женщина в одной из соцсетей разместила сообщение, содержащее оскорбление участковых инспекторов милиции местного РОВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье 369 УК за публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей. В дальнейшем меру ответственности гражданки определит суд. В управлении по Гомельской области ГУСБ МВД напомнили, любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса, либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в соцсети, их перепост или комментарий к ним фиксируется. Это позволяет правоохранителям установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности. В Минске 23 сентября спасатели выезжали по вызову на проспект Победителей. На номер 112 поступило сообщение о задымлении в административном здании. Приехавшие спасатели установили, что в помещении прачечной загорелись вещи внутри сушильной машины. Сработала система оповещения. Администрация объекта совместно с работниками МЧС из здания эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
9: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
5: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госсми для тех, кто все же решил вернуться на родину.
10: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
5: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов в зарубежье уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
11: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные мигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
5: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных в территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
13: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
12: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
14: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
12: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Потульский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
15: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки не было, ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». А когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто я, у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
12: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Белоруссии и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
16: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Важный сигнал.
17: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
18: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
17: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
18: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
17: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
19: блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
17: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
16: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежной инфраструктуры, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территорий. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
13: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
12: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
14: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурма, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
12: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
15: Отсутствует точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки, не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим. Я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
12: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
20: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
20: 12.
21: Бара.
20: 13.
21: Тера.
20: 14.
21: Чодаха.
20: 15.
21: Пандраха.
20: 16.
21: Солаха.
20: 17.
21: Сатраха.
20: 18.
21: Атара.
20: 19.
21: Унис.
20: 20.
21: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси больше 17 тысяч государственных арендных квартир и домов оказались никому не нужны. И это при том, что в очереди на улучшение жилищных условий стоят сотни тысяч семей. Парадокс только на первый взгляд. Людям нужно жилье, но там, где есть работа, школа, врач и нормальный транспорт. А государство годами считало квадратные метры, выполняло планы и не всегда задавалось вопросом, кто именно здесь будет жить. Сегодня разберемся, откуда взялись тысячи пустующих адресов, почему даже дешевая квартира может оказаться слишком дорогой и кто теперь расплачивается за ошибки жилищного планирования.
24: Слушай, ну вот этот диссонанс, он как бы вообще не укладывается в голове, если честно.
23: Ну да, с одной стороны, есть просто колоссальный цифра. Если посмотреть официальную статистику, там 542 тысячи семей стоят в очереди на жилье. А с другой стороны, 17 тысяч абсолютно пустых государственных квартир и домов.
24: Стоп. 17 тысяч пустых объектов? То есть жилье есть, люди есть, но они как-то не пересекаются?
23: Абсолютно. Когда речь заходит про государственное арендное жилье, обычно представляются огромные списки, какая-то конкуренция, битва за каждый метр. А тут метры просто стоят пустыми.
24: Слушай, это какая-то ошибка восприятия, наверное. Просто кажется, что спрос и предложение в таком масштабе должны работать как сообщающиеся сосуды, знаешь. Есть люди без квартир, есть квартиры без людей. Ну, соедини, и все, проблема решена.
23: Если бы. Но если заглянуть в статистику чуть глубже, можно увидеть одну интересную деталь. И из этих 17 тысяч объектов около 15 тысяч пустуют больше полугода.
24: А, то есть это не просто временная заминка? Ну типа, пока там документы оформляются или кто-то переезжает?
23: Нет, это стабильный, прямо мертвый фонд. И ответ на вопрос, почему так происходит, кроется в географии. Почти весь этот мертвый груз находится в сельской местности.
24: Но подожди, в сельской местности тоже люди живут. Многие снимают какие-то углы участников, платят вполне себе рыночные деньги. За копейки-то государственное жилье кто угодно возьмет.
23: Вот тут и кроется главная иллюзия. Смотри, есть отличный пример. Летом 2025 года исполком Слонимского района вывесил списки свободного арендного жилья.
24: Угу. И сколько там было?
23: 114 объектов. И это, знаешь, не какие-то крошечные комнаты в старых общагах, где одна кухня на весь этаж.
24: А что там?
23: Там предлагались квартиры по 80, по 100 квадратных метров.
24: 100 квадратов? Серьезно?
23: Да. Для большой семьи, которая ютится где-нибудь в однушке, это звучит просто как сказка.
24: Ну так и почему не берут? Сказка же.
23: Сказка быстро заканчивается, когда смотришь на конкретные адреса. Эти 100-метровые хоромы, они находятся не в самом Слониме. Это агрогородки и деревни. Вроде Деревной, Драпово, Новодевятковечий.
24: Ага. То есть это глубокая провинция?
23: Именно. И эти списки там висели месяцами. Одни и те же адреса просто кочевали из одного документа в другой, потому что спрос был буквально нулевым.
24: Слушай, ну а цена-то какая? Я просто пытаюсь понять математику. Если это супердешево...
23: О, математика там очень интересная. Базовая ставка аренды государственного жилья – это 0,2 базовой величины за квадратный метр.
24: Так, переведи на понятный язык. Это сколько в рублях?
23: Ну, грубо говоря, около 9 рублей. То есть, если взять квартиру в 50 квадратов, базовая плата составляет всего 450 рублей в месяц.
24: Но 450 за двушку – это уже дешево.
23: Подожди, это до применения так называемых понижающих коэффициентов.
24: А, то есть цену еще и сбивают?
23: Конечно. Местные власти же прекрасно понимают, что по базовой ставке в условно Драпово вообще никто не поедет. И государство фактически признает, что актив абсолютно неликвидный.
24: Типа никто в здравом уме там жить не хочет.
23: Именно. И чтобы хоть кто-то заехал, чтобы дом просто не сгнил окончательно от сырости, цену искусственно обрушивают. В реальности полноценная двухкомнатная квартира в таком месте может обойтись арендатору всего в 30 рублей в месяц.
24: 30 рублей в месяц? Подожди, 30. Это же буквально цена хорошего кофе с десертом на двоих?
23: Да.
24: И даже при такой стоимости, при таких площадях люди говорят, ну, нет, спасибо. Я просто не понимаю, если аренда стоит 30 рублей, в чем вообще проблема переехать?
23: Знаешь, на что это похоже? Это как купить принтер по акции за 10 рублей.
24: Ага, звучит выгодно.
23: Да, кажется, невероятно выгодная сделка. Но потом выясняется, что картридж к нему стоит 100 рублей в месяц, и продается он только в одном конкретном магазине в другом городе. Дешевая аренда здесь – это просто наживка. Это ловушка.
24: То есть квартира – это не просто стены, да?
23: Именно. Квартира – это не мешок картошки. Ее нельзя просто взять и передвинуть поближе к работе. Ты выбираешь образ жизни. Жить на 100 квадратах в старом деревенском доме – значит взять на себя просто огромные скрытые расходы.
24: Например?
23: Во-первых, отопление. Обогреть 100 квадратных метров старой постройки зимой – это стоит колоссальных денег.
24: Ну да, это же не городская централизованная система часто.
23: Вот именно. Во-вторых, ремонт. Всю внутреннюю отделку, сантехнику жильцу часто приходится делать за свой счет.
24: Ага, то есть ты въезжаешь за 30 рублей, но вкладываешь туда 1000.
23: Да, но и самое главное – это время и логистика. Вот, допустим, ты снял эти огромные метры за копейки. А где ты работаешь?
24: Ну, видимо, не в этой деревне.
23: Вот. А где учатся дети? Если в этой деревне уже давно закрылась школа, а до нормальной поликлиники или работы нужно ехать 30-40 километров каждый день, ты всю эту мнимую экономию на аренде просто сожжешь в бензобаке.
24: Ну да, плюс убьешь по 3 часа в день на дорогу.
23: Вот именно. Получается, что цена квадратного метра вообще не имеет значения, если вокруг нет нормальной инфраструктуры.
24: Слушай, ну люди умеют считать. Финансовый и вот этот логистический кошмар, он перекрывает любую радость от дешевых стен.
23: Однозначно.
24: Хорошо, с математикой и вот этой дешевой аренды разобрались. Но тут возникает другой, более глобальный вопрос. Если эти дома настолько никому не нужны, откуда они вообще взялись на балансе государства?
23: Здесь на сцену выходят последствия административных решений прошлого. Основной пласт этого старого фонда сформировался в период с 2013 по 2016 год.
0: А что тогда было?
23: Тогда в стране завершалась масштабная кампания по приватизации жилья. И остался огромный массив зданий, которые люди просто не захотели, ну или не смогли приватизировать.
24: То есть это какие-то старые ведомственные постройки?
23: Да, бывшие служебные дома, жилье от закрывшихся колхозов, какие-то ветхие строения. Государству достались тысячи старых домов, которые даже бесплатно в собственность никто брать не хотел.
24: И что чиновники сделали с этим неликвидом?
23: Они сделали то, что бюрократия умеет делать лучше всего.
24: Сменили вывеску.
23: Именно. Буквально росчерком пера все эти неприватизированные халупы, старые служебные домики где-то возле заброшенных фирм, их просто перевели в статус арендного жилья.
24: Гениально. То есть по бумагам сразу появился такой солидный фонд государственного жилья.
23: Да. Красивая статистика. Но очевидно от того, что дом с протекающей крышей теперь называется красивым словом «арендный актив», в нем не появится новая проводка, да, и в соседнем поле не вырастет школа.
24: Бумажная магия. Назвали руины активом и отчитались наверх. Но слушай, давай смотреть правде в глаза. Списывать все только на советское наследие и старые колхозные дома, ну, это было бы слишком удобно.
23: Согласна.
24: Проблема ведь не только в старе. Пустуют и совершенно новые дома.
23: Да, есть такое.
24: Здания, которые были построены недавно, за бюджетные деньги, специально для молодых специалистов. Это уже не спишешь на историю. Почему свежий бетон тоже стоит пустым?
23: А вот здесь как раз проявляется сама механика управления этим фондом. Представь себе ситуацию. Построен новый дом. Как думаешь, сколько времени занимало заселение?
24: Ну, неделя, две.
23: До ноября 2025 года процесс заселения в такую свежую, готовую государственную квартиру мог занимать до 200 дней.
24: 200 дней? Подожди, больше полугода на то, чтобы пустить человека в уже построенную, абсолютно пустую квартиру?
23: Именно.
24: Да что вообще происходит в это время? Человек же не может 200 дней жить на вокзале, ожидая решения.
23: Конечно, не может. И за это время специалист либо находит другую работу, либо просто снимает жилье на частном рынке, либо вообще уезжает в другой город. Какой смысл в государственной программе по привлечению кадров, если она двигается со скоростью улитки?
24: Ну, это просто бюрократический абсурд. Различные ведомства, видимо, должны были согласовать списки, провести комиссии, утвердить решения, и все это месяцами.
23: К счастью, с начала 2026 года этот срок радикально сократили.
24: До скольки?
23: До 30 дней.
24: Ну, это уже как-то ближе к реальности.
23: Да, но скорость бумажной волокиты – это лишь полбеды. Есть куда более фундаментальная проблема. Это привязка новых квартир в малых городах к трудовому контракту.
24: Так, а вот с этого момента поподробнее. Допустим, я молодой врач.
23: Так.
24: Приезжаю в районный центр. Мне дают ключи от новой квартиры. В чем подвох?
23: Подвох в том, что квартира тебе не принадлежит. И ты можешь там жить только до тех пор, пока работаешь на конкретном вот этом самом месте.
24: Ага.
23: Государство, предлагая тебе жилье, фактически предлагает тебе не квартиру, а весь населенный пункт в комплекте и на очень жестких условиях. Увольнение означает автоматическую потерю жилья.
24: То есть это вообще не бонус для сотрудника? Это такая золотая клетка? Или, знаешь, даже не золотая, а бетонная клетка?
23: Абсолютно.
24: Если у меня падает зарплата, или там начальник самодур, если условия труда становятся просто невыносимыми, я оказываюсь в заложниках. Уйти с работы значит завтра же оказаться с вещами на улице.
23: Именно так. Работник становится критически зависимым от одного работодателя. Поэтому многие квалифицированные специалисты просто предпочитают снимать жилье на частном рынке или брать ипотеку, пусть это и выходит дороже.
24: Если зарплата и качество жизни в городе не выдерживают критики, никакие новые стены не удержат специалиста. Человек хочет сам управлять своей жизнью, а не быть, знаешь, таким придатком к арендным квадратным метрам.
23: Очень точно сказано. Если зарплаты и инфраструктура проигрывают, то эти новые бетонные стены просто не сработают.
24: Во что это вообще обходится государству?
23: В огромные суммы.
24: Эти 17 тысяч зданий не могут же просто существовать в вакууме. Их же нужно отапливать, чтобы трубы зимой не полопались, крыши латать, охранять как-то. Это же колоссальная финансовая черная дыра.
23: Дыра просто огромная. И цифры это подтверждают. Общий долг по стране за аренду и коммунальные услуги вот в таком фонде превысил 20 миллионов рублей.
24: 20 миллионов? Это просто неоплаченные счета за обслуживание пустоты.
23: Именно. За то, чтобы отапливать воздух. Но хуже всего это физический износ. Здание, в котором никто не живет, умирает очень быстро.
24: Ну да, без отопления, без ухода.
23: И вот результат. 6 тысяч незаселенных помещений уже официально признаны непригодными для проживания.
24: 6 тысяч? Это же размер целого небольшого городка.
23: Да, и они просто пойдут под снос?
24: Под снос. Просто сравняют с землей.
23: Да. И это еще не все. Еще 2500 помещений требуют капитального ремонта, на который нужны бюджетные миллионы. И из всего этого огромного массива проблемного жилья лишь 1300 объектов планируют хоть как-то отремонтировать и вернуть в оборот.
24: Это просто уму непостижимо. То есть местные власти годами держали эти здания на балансе, тратили бюджетные деньги на их отопление, платили зарплаты людям, которые вели учет всех этих адресов, ждали, что туда кто-то заселится, здания медленно гнили, и теперь их просто сравняют с бульдозером.
23: В итоге пришлось принять самое радикальное решение – устроить финальную распродажу. Разрешили продавать пустующие проблемные дома за одну базовую величину.
24: Одну базовую?
23: Да. В 2026 году это 45 рублей.
24: 45 рублей.
23: Да, и вот статистика, в 2025 году продали 1530 пустующих домов, из них 876 ушли именно за эту символическую одну базовую.
24: Угу.
23: В первом полугодии 26-го продали еще 494 дома по такой же минимальной цене.
24: 45 рублей. Подумай только об абсурдности этой цифры. Дом, который строили за государственные средства. Дом, в который годами вливали субсидии на отопление. Дом, ради которого чиновники списали тонны бумаги. В итоге его отдают дешевле, чем стоит ужин в пиццерии.
23: Да, звучит дико. В этом и заключается фундаментальная разница между рыночной экономикой и вот такой административной системой управления. Государство в данном случае пытается играть роль эффективного арендодателя там, где рынок давно бы просто умыл руки. Чиновнику страшно принять решение о продаже государственного имущества за копейки. Это же выглядит как разбазаривание.
24: Ну да. Придет проверка и спросит, почему так дешево.
23: Именно. Поэтому они ждут. Пишут отчеты, создают какие-то комиссии, пытаются придумать новые правила с этими десятилетними отработками. В итоге годы нерешительности обходятся бюджету в сотни раз дороже, чем эта финальная цена в 45 рублей.
24: Хорошо, допустим. Сейчас они начали разгребать эти завалы. Сносят руины, отдают за 45 рублей то, что еще не упало. Можно было бы сказать: окей, признали ошибку, очистили баланс, идем дальше.
23: Но?
24: Но ведь впереди новые грандиозные планы. И вот это, честно говоря, пугает больше всего. Если система не может разобраться с 17 тысячами пустых адресов сейчас, то что будет дальше?
23: О, статистика строительных планов на будущее действительно впечатляет. Давай посмотрим на цифры. За период с 2021 по 2025 год было построено почти 1,5 миллиона квадратных метров арендного жилья.
24: 1,5 миллиона? Так.
23: А план на один только 2026 год уже 650 тысяч квадратных метров.
24: И куда они так разгоняются? Какая глобальная цель на следующие годы?
23: Программу на период с 26 по 30 год ставит планку построить около 5 миллионов квадратных метров арендного жилья.
24: 5 миллионов?
23: 5 миллионов. Это более чем в 3 раза превышает объемы прошлой пятилетки. И самое важное здесь, программа делает сильнейший акцент именно на строительство в малых населенных пунктах.
24: Стоп. Давай зафиксируем. Прямо сейчас в малых населенных пунктах пустуют тысячи квартир. Прямо сейчас там идут под снос 6 тысяч домов, потому что они просто сгнили без жильцов.
23: Так.
24: И параллельно запускается программа на строительство еще 5 миллионов квадратных метров в этих же самых регионах. Они что, просто копируют старые планы? Зачем строить там, откуда люди уезжают? Это же просто производство новых пустых адресов.
23: Знаешь, в сентябре 26 года прозвучало одно крайне важное, я бы даже сказала, сенсационное признание на официальном уровне. Было открыто сказано, что строительство жилья в регионах очень часто шло, цитирую, «ради выполнения доведенных заданий», а не под реальную потребность людей.
24: То есть, если перевести с бюрократического на человеческий, местным властям спускают сверху план. В этом году вы должны залить 10 тысяч кубов бетона и сдать 5 многоквартирных домов.
23: Да.
24: Чиновники берут козырек, находят свободное поле, в условном Драпово, строят дома, перерезают ленточку и отчитываются наверх об успешном выполнении плана.
23: Точно.
24: А то, что в этот Драпово никто не хочет ехать жить, потому что там нет ни работы, ни перспектив, ни нормальных врачей, это уже не их проблема. Метры сданы.
23: Сданы.
24: KPI выполнен.
23: Абсолютно точно. Это классическая проблема метрик.
24: Ну да. В рыночной экономике, если застройщик построит огромный комплекс посреди нигде, он просто обанкротится. Это жестокий, но очень быстрый урок.
23: А в административной системе убытки просто размазываются по всему бюджету. Успех измеряется не заполняемостью квартир, а объемом освоенных средств и количеством возведенных стен. История пустующего арендного жилья хорошо показывает, что квартиру мало построить, передать на баланс и поставить галочку в отчете. В ней еще должен захотеть жить человек. Сейчас государство пытается разобрать накопившуюся проблему. Что-то ремонтировать, что-то продавать почти за бесценок, что-то сносить. Но впереди уже новый большой план – миллионы квадратных метров арендного жилья до 2030 года. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления организации медицинской помощи Минского городского исполнительного комитета Ольга Юрченко о том, как можно упростить прохождение специального медосмотра.
0: Водительская комиссия – это не только проверка зрения. В состав данной комиссии входит осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога и врача-психиатра-нарколога. Если пациенту необходимо привлечение других специалистов, могут привлекаться, например, хирург, акушер-гинеколог, а также специалисты по профилю имеющихся заболеваний. Без лишних поездок в организации здравоохранения медицинскую комиссию можно пройти по предварительной записи, то есть выбрать медицинское учреждение, записаться заранее, уточнить, какие документы понадобятся, подготовить медицинскую выписку.
22: Важный сигнал.
5: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
1: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
5: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственную персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
4: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
5: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
4: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
5: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале.

0: высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя Межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
3: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
2: Это комфорт, за который стоит платить.
3: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
2: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
3: Но регистратура – это еще не вся медицина.
2: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
3: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
2: Какое неравенство? 40 рублей.
3: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Беларуси поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
2: Я не говорю, что это копейки.
3: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
2: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
3: Нормальный график работы врача.
2: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу,

0: Нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
1: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла, и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплату участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час, бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение. Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
1: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
1: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
1: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
1: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
1: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Белоруссией и Пакистаном.
4: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
2: Важный сигнал.
5: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
6: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
5: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
6: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
5: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновые ружья и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
7: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
5: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Беларусью и Пакистаном.
4: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
2: 20.
8: Бис.
2: 30.
8: Тис.
2: 40.
8: Чалис.
2: 50.
8: Пачас.
2: 60.
8: Сат.
2: 70.
8: Саттар.
2: 80.
8: Асси.
2: 90.
8: Навве.
2: 100.
8: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
9: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
5: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
10: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
5: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
10: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
5: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это Кричевские меловые карьеры.
11: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Это, понимаете, сюда мы уже подходим, машины стали намного дальше, нужно пройти пешком.
12: Смотрите на эту красоту.
11: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричеве. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
5: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: Сотрудники БЭП Минщины установили, что 43-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий более года жил в съемной квартире за счет предприятия. С 2026 года руководитель после заключения договора аренды без согласования с вышестоящей организацией оплачивал его из бюджетных средств, выделенных предприятию. Причиненный государству ущерб составил более 16 тысяч рублей. По факту злоупотребления служебными полномочиями следователями возбуждено уголовное дело. Верховный суд огласил приговор бывшему гендиректору Гродненского мясокомбината, который обвинялся в получении взяток в особо крупном размере. По версии прокуратуры, обвиняемый с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 получил от руководителей частных организаций незаконное вознаграждение на общую сумму 1 800 000 рублей. Благодарность ему передавали деньгами и криптовалютой за организацию закупок, комплексных пищевых добавок и продолжение их использования в производственной деятельности мясокомбината. Суд признал мужчину виновным и назначил 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 5000 базовых величин или 225 тысяч рублей. Ему также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В Барановичах двое незнакомцев ни с того ни с сего подрались на улице. Одного из участников конфликта, 25-летнего мужчину, осудили за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах. Во время судебного заседания обвиняемый лишь частично признал свою вину и рассказал, что в тот вечер нетрезвым гулял по городу. На улице он заметил прохожего и принял его за своего знакомого, с которым незадолго до этого поссорился. Окликнул его, однако тот, по его словам, отреагировал агрессивно, начал оскорблять и хватать за одежду. Решив, что напоминающий его приятеля прохожий и сам не прочь подраться, мужчина ударил первым в лицо. Потерпевший упал на землю и ударился головой. После этого кто-то из наблюдавших за происходящим начал кричать, и обвиняемый поспешил уйти. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Из первых уст.
3: Старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Сергей Раевский о том, какие собаки служат в таможенных органах и о методах их подготовки.
12: У нас порядка 40 служебных собак. В основном это породы средних размеров, те, которые не проявляют агрессию к человеку, агрессию к другим животным. Большую часть у нас составляют лабрадоры, немецкие овчарки. Даже бордер-колли есть, стали появляться, которые хорошо себя проявляют в этом плане. Джек-рассел-терьер есть. Приобретаем собачек как в питомниках силовых структур, вот так и у частных заводчиков. Используем для подготовки собак современные передовые методики. Не стоим на месте. Стараемся внедрять методы подготовки собак, те, которые себя хорошо зарекомендовали в мире, показали как эффективные способы подготовки. Например, мы готовим сейчас собак для одновременного поиска наркотиков, оружия и боеприпасов, наркотиков и валюты. Уровень подготовки наших собак достаточно высок.
13: Важный сигнал.
5: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
9: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран – Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
5: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
15: Попал на войну, подписал контракт.
16: Много денег обещали?
15: Какие деньги? Не было тогда денег, да, в 2014 году. 195 тысяч – это что, деньги?
16: Ну, захотелось адреналина или как?
15: Да нет, адреналина у меня в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
16: Я контракт в Смоленске подписал. Я ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт.
17: В каком году это было?
16: 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых? Один белорус был, бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, меня пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там пьяный. Ну,
17: деньги какие-то там.
16: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
5: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
18: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну, вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим, ну, как насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там есть два спящих украинца. Ну и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
5: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Александр Терехов о тех, кто может рассчитывать на меньшую оплату арендного жилья.
19: При том, что нужно еще понимать, в стране действует еще система понижающих коэффициентов для тех специалистов, которые привлекаются на работу. То есть все молодые специалисты, госслужащие, которые приходят на работу, молодые рабочие, востребованных категорий, которые определены исполкомами, все платят с коэффициентом 0,1. То есть это еще понижающий коэффициент. Поэтому если эта квартира находится, допустим, или дом в сельской местности, то стоимость этого жилья сегодня составляет 5,4 рубля. Увеличивая с коэффициента 0,2 до 0,3, это увеличение происходит там, на 2,7 рубля за эту квартиру. Если мы говорим это про крупные населенные пункты, то это увеличение составит там, на 20-30 рублей со стоимости всей квартиры. Когда мы сравниваем с коммерческой стоимостью аренды квартиры и с государственной, даже с учетом повышения, она будет являться ниже коммерческой в 2-3 раза.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
21: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
22: Ого.
21: Да. И это не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
22: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
21: Но?
22: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
21: В смысле?
22: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
21: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда львиная доля – это 1,17 миллиарда приходится всего на 11 организаций.
0: Ага.
21: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
0: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
21: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
0: Покупатели.
21: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
0: Ну да, на стройку такое не берут.
21: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
0: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
21: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
0: Угу.
21: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
0: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
21: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
0: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
21: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
0: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
21: Именно.
0: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
21: В смысле?
0: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
21: Да.
0: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
21: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
0: Чем они занимаются?
21: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
0: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
21: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
0: ага,
21: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
0: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
21: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
0: Угу.
21: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
0: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
21: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
0: Можешь пример привести?
21: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
0: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
21: Давай-давай.
0: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
21: Так.
0: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос?
20: Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
21: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
20: Но сейчас не мирное время.
21: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравника для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
20: Угу.
21: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
20: Которые выдерживают взрывы?
21: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
20: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
21: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
20: Ну да, тут уже сложно притвориться.
21: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
20: Давай.
21: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
20: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
21: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
20: И что с ростом?
21: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
20: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
21: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
20: То есть просто проедаются?
21: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы из старого оборудования. Когда станок работает в три смены, он изнашивается в три раза быстрее.
20: Логично.
21: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
20: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
21: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
20: Как это?
21: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
20: Угу.
21: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
20: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
21: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
20: Жуткая ситуация.
21: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
20: А работник намертво привязан к предприятию.
21: Да.
20: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
21: Точно.
20: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
21: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАД, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
20: Угу.
21: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
20: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
21: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
20: Ого.
21: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
20: И себестоимость производства взлетает до небес.
21: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
20: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от
22: любят соседи, если можно производить все у себя.
21: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
22: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
21: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
22: Жесть.
21: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
22: Зачем?
21: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
22: А готовое оружие забрать себе?
21: Вот именно.
22: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
21: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
22: Угу.
21: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
22: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
21: Да.
22: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
21: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
22: лягут на плечи самих работников.
21: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
22: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
21: так,
22: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
21: Ого, а ведь и правда.
22: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
21: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
22: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвитие определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
6: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам не ясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
7: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Кто детей прикрывал собой? Я Сару прикрывал собой. Все молились.
8: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда, в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну?
6: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
23: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым. Как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
6: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант. Ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки на руках у вас. Должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.

0: Сигнал.
1: Случайность или тревожный прогноз? На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой? Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
2: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
1: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это, простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
3: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
1: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Нет хорошей жизни. В Бресте чиновники провели рейд против несанкционированной торговли. Всех бабушек с помидорами и картошкой разогнали. В Беларуси не первый год на государственном уровне ведется жесткая систематическая борьба с так называемой стихийной торговлей. Продажа любой продукции из земли возле метро, крупных рынков или магазинов находится под постоянным контролем. А нарушителям грозят огромные штрафы – до 2250 рублей. Так, за 8 месяцев текущего года в Гомеле рейдовые группы выявили 350.

0: 50 случаев несанкционированной торговли. Было составлено более 40 административных протоколов на сумму свыше 1500 рублей. Недавно рейды по выявлению продавцов-нелегалов прошли в Бресте. Больно смотреть, как пенсионеров чехвостят и в хвост, и в гриву за несчастный килограмм огурцов и яблок. Поделилась историей в соцсетях брещанка Светлана.
1: Лично мне противно слушать все эти разговоры о том, что вот эти бабулечки и дедулечки, которые своим трудом вырастили овощи, ягоды, фрукты у себя на участке, угрожают нашей жизни, здоровью и стабильности экономики страны. Еще противнее видеть, как эти чинуши на пару с милицией грубо общаются с пожилыми людьми. Не раз была свидетелем, как забирали яблоки, картошку и выбрасывали в мусорные баки, как пинали ногами ведра и хватали бабушек за одежду. Да у вас в магазинах черти что творится. Просрочка на просрочке. Или не найдешь ни лука, ни картошки. У вас что ни день, на мясокомбинатах и продуктовых предприятиях то палочку кишечную найдут, то антибиотики, и все замалчивают. А вы, люди, ешьте спокойно. Но угроза, конечно, только от бабушек исходит. До нулевых все так покупали. Живы-здоровы остались, и отлично было, все было.
0: Отмечу, в Беларуси продавать излишки овощей и фруктов, выращенных на личном земельном участке, можно исключительно на официально разрешенных рынках или в специально отведенных для этих целей местах. Правда, для реализации собственного урожая нужно получить, например, в местном сельсовете специальную справку, что эта продукция действительно из сада и огорода, который принадлежит продавцу. «Оставьте людей в покое. Даже в США есть подобные рынки», – прокомментировал минчанин Давид.
2: «Какой-то избирательный подход. Вам так не кажется? Почему же тогда у нас продавцы арбузов, дынь и экзотических фруктов спокойно вдоль дорог стоят? Это что, другое? Почему, если бабушки продают у магазина, то это вредно, мол, пыль и грязь с дорог оседает на овощах, люди травятся, а на арбузы и дыни, значит, эта грязь не садится?» Или дело в том, что палаточников крышуют за деньги, а бабулек можно гонять, потому что они не могут заплатить, так как в лучшем случае простоят полдня и заработают 10 рублей. Вот еще удивительно, да? В этом случае государство якобы заботится о нашем здоровье и безопасности, но при этом исключает территории из списка радиационно опасных. А люди потом приносят домой грибы и ягоды с цезием. Но им же государство сказало: собирайте, ешьте, все чистое. Так где справедливость?
0: Белорусы отмечают, что даже в магазинах, которые мониторит санэпиднадзор, немало продукции сомнительного качества. Вот, например, Ирина из Минска пишет, цитирую: «У меня есть прибор, который замеряет содержание нитратов в овощах и фруктах. Так вот, то, что покупаю бабушек, все чистое, а в магазинах очень часто фонит». Так на чьей стороне правда и как к так называемой несанкционированной торговле относитесь вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
5: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллиона граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллиона белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
6: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
0: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госсми для тех, кто все же решил вернуться на родину.
7: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
0: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов в зарубежье уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
8: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные мигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
0: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
9: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя Межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. В атаки попадали и МПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
10: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
12: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько рабица, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
10: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
13: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
10: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция предположительно может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
14: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
0: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственную персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
15: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
0: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
16: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
0: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянное выделение, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
18: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
17: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции, однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
18: Документы, которому необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть. У него отнимается часть лица.
17: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
18: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
17: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
18: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
17: По словам Анастасии, она располагает информацией о диспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
20: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран. Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
19: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Белоруссии были в украинском плену.
21: Попал на войну, подписал контракт.
22: Много денег обещали?
21: Такие деньги. Не было тогда денег, да, в 2014 году. 195 тысяч – это что, деньги?
22: Ну, захотелось адреналина или как?
21: Да не, адреналина у меня в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
23: Я контракт в Смоленске подписал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт.
22: В каком году это было?
23: 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там, пьяный.
22: Ну, деньги какие-то там.
23: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
19: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
1: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть 2 спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
19: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
2: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларусь. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо. Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. То следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
5: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
6: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
7: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступает глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
6: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждого защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет беднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
6: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
2: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларуси. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат регулярно сообщает о росте зарплат. Цифры выглядят вполне оптимистично. Средняя начисленная зарплата уже заметно превысила 3000 рублей. Но стоит поговорить с работниками, посмотреть вакансии или сравнить доходы Минска и регионов, и картина становится гораздо менее радужной. Причина в том, что средняя зарплата и зарплата обычного человека далеко не одно и то же. Несколько высоких окладов способны заметно поднять общий показатель, тогда как половина работников получает меньше медианной зарплаты. А после налогов разница с красивой официальной цифрой становится еще заметнее. В этом выпуске разберемся, почему статистика может одновременно быть правильной и при этом плохо описывать жизнь конкретного человека. Посмотрим, где в Белоруссии действительно растут заработки, кто остается далеко позади и почему повышение средней зарплаты еще не означает, что труд большинства белорусов стал оплачиваться значительно лучше.
10: Знаешь, это отличное вступление. Ну, потому что оно ухватывает именно ту эмоцию, которая возникает каждый раз при публикации новых статистических отчетов. Но давай смотреть правде в глаза. Цифры же не рисуют из воздуха.
9: Абсолютно. Это реальные деньги.
10: Ну вот, если официальные данные фиксируют среднюю зарплату в 36 172 рубля, значит, эти деньги физически прошли через экономику. Фонд оплаты труда существует, налоги уплачены. Откуда тогда берется вот это массовое раздражение?
9: Раздражение берется из-за того, как именно эта цифра формируется. Сразу стоит отказаться от идеи, что средняя зарплата описывает типичного человека. Нужно смотреть на медианную зарплату.
10: Так, напомню, что там с медианой?
9: Ровно половина работающих людей в стране получает меньше этой суммы. Меньше 2314 рублей.
10: Стой, подожди. Разница между средней в 3172 и вот этой медианой – это почти 900 рублей. Как вообще математически возможен такой гигантский отрыв?
9: Ну, это классика статистики.
10: Если большинство получает меньше, что тогда тянет среднюю цифру так высоко?
9: Вспомни старую, но как бы невероятно точную шутку. Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем они едят голубцы.
10: А, ну да, классика.
9: Среднее арифметическое крайне чувствительно к аномалиям. Если в комнате сидят 9 человек с зарплатой в 2000 рублей, а потом туда заходит топ-менеджер с доходом в 10 тысяч...
10: Средний показатель мгновенно взлетает.
9: Именно. Статистика скажет, что дела в этой комнате идут отлично, но по факту 9 из 10 человек даже близко не видели таких денег. Чем сильнее финансовое расслоение, тем бесполезнее становится показатель средней зарплаты.
10: Хорошо, голубцы, это наглядно, но давай будем честными. 2314 рублей медианы – это все еще приличная цифра для многих регионов.
9: Ну, звучит неплохо, да?
10: На эти деньги вполне можно жить. Или здесь есть какой-то подвох, который я упускаю?
9: Подвох есть. И он фундаментальный. Эта цифра – это так называемая начисленная зарплата, то есть gross.
10: А деньги до того, как в дело вступает государство?
9: 100%. А любой нормальный человек мыслит категорией net, то есть теми деньгами, на которые он вечером пойдет в магазин. В Белоруссии автоматические вычеты из зарплаты составляют 13% подоходного налога и 1% взноса в фонд социальной защиты населения.
10: Так, давай считать. 14% долой.
9: Да, вычитай из красивой картинки.
10: Из средних 3172 рублей. Вычитаем. Остается где-то 2728 рублей.
9: А теперь сделай то же самое с медианой. Возьми 2314 и очисти их от налогов.
10: Минус 14%. Получается около 1991 рубля. Погоди, то есть половина работающего населения в стране получает на руки меньше 2000 рублей?
9: В том-то и проблема. Человек видит в новостях заголовок про рекордные 3000, а в кармане у половины работников лежит меньше 2. Разрыв больше, чем в 1000 рублей.
10: Это уже не просто математическая погрешность.
9: Да, это пропасть в уровне жизни. Человек не может оплатить коммуналку или купить продукты вот этими грязными деньгами из статистического отчета. Поэтому новости о росте вызывают такое физическое отторжение. Они рассказывают о деньгах, до которых обычный работник не может дотянуться.
10: Теперь понятно, откуда берется агрессия в комментариях к таким новостям. Но слушай, это порождает логичный вопрос.
9: Какой?
10: Кто-то же эти деньги зарабатывает. Если половина страны сидит ниже 2000 чистыми, кто эти люди, которые тянут среднюю статистику вверх, словно локомотив?
9: Чтобы их найти, стоит посмотреть на географию и на отрасли. По сути, внутри одной экономики существуют две, а то и три совершенно разные реальности.
10: Ну давай начнем с географии. Минск, наверное.
9: Да, Минск живет совершенно обособленно. В столице средняя начисленная зарплата переваливает за 4116 рублей.
10: Ого!
9: А теперь выезжаем за Кольцевую и смотрим на Могилевскую область. Там средний показатель около 2684 рублей.
10: Разница в полтора раза, только из-за прописки.
9: Именно.
10: Ну, столица всегда аккумулирует капитал, тут нет сюрприза. Штаб-квартиры компании, министерства, банки. Но ведь не все минчане купаются в роскоши. Обычный продавец в минском супермаркете явно не получает 4000.
9: Верно. Поэтому география – это только первый фильтр. Второй фильтр – это профессиональные отрасли.
10: Так, и кто в топе?
9: Берем сферу информации и связи, куда входит IT и телекоммуникации. Там средняя начисленная улетает за 6400 рублей. Финансы и страхование уверенно держатся около 4500 рублей.
10: А если взять что-то более массовое?
9: Открываем статистику по образованию. Средняя зарплата в этой сфере около 2176 рублей. И это снова грязными. Разница между айтишником и школьным учителем почти трехкратная.
10: И когда их зарплаты складывают в общий котел, получается та самая красивая средняя цифра.
9: Да, иллюзия всеобщего благополучия.
10: Слушай, я хочу здесь немного поспорить. Если кто-то из слушателей сейчас подумал, типа, ну и что, идите туда, где платят больше. Сейчас же из каждого утюга говорят про кадровый голод. В стране острый дефицит рабочих рук. По базовым законам рыночной экономики, если ресурс в дефиците, его цена должна расти. Если не хватает людей, компании должны конкурировать за них рублем. Зарплаты должны расти у всех одинаково быстро. Разве нет?
9: Звучит логично, но рынок вакансий отражает жестокую реальность, которая разбивает эту стройную теорию вдребезги. Если открыть реальное объявление о работе, картина предельно отрезвляющая.
10: И что там предлагают?
9: Розничная торговля в среднем предлагает около 1560 рублей. Производство порядка 2470.
10: Почему дефицит кадров не приводит к автоматическому обогащению кассира или слесаря?
9: Потому что мобильность людей крайне низкая. Кассир из условного райцентра не может завтра проснуться сеньор-разработчиком в Минске. Дефицит кадров работает на пользу только тем, кто, ну, обладает уникальными навыками и может легко сменить работодателя без катастрофических потерь.
10: То есть конкуренция работает только на верхних этажах экономики?
9: В точку. А на нижних этажах происходит совершенно другое. Представь, что в депрессивном районе открывается новое современное предприятие. Они нанимают 200 человек на хорошие оклады.
10: Так, и что происходит со статистикой района?
9: Она взмывает вверх. Чиновники в восторге, отчитываются о невероятном росте благосостояния, но продавщица в местном магазине от этого богаче не стала. Ее зарплата как была 1500, так и осталась.
10: А в отчетах она теперь живет богаче.
9: Местная статистика для нее – это просто температура по больнице, где она все еще лежит в холодной палате, пока кто-то другой бреется в VIP-зоне.
10: Хорошо, коммерческий сектор сложен, там многое зависит от собственника и рынка. Но давай перейдем к государству. Огромный пласт людей – это бюджетники. Врачи, учителя, воспитатели детских садов.
9: О да, это отдельная вселенная.
10: Государство же постоянно рапортует, базовая ставка повышена, выделены дополнительные миллионы. Там-то система должна быть прозрачной.
9: Зарплата бюджетника – это вообще не зарплата в привычном понимании, где есть понятный оклад за понятный объем работы. Это сложнейший конструктор. С сентября 26 года эта базовая ставка установлена на уровне 300 рублей.
10: 300 рублей – это пара-тройка нормальных походов за продуктами. Как на эти деньги можно выживать? выживать целый месяц.
9: Выживать на них не нужно, потому что 300 рублей никто не выдает на руки. Это просто расчетный модуль. Крошечный фундамент, на который бухгалтерия начинает нанизывать бесконечные слои.
10: Какие еще слои?
9: Коэффициенты за категорию, доплаты за стаж, надбавки за специфику труда, стимулирующие выплаты, премии. И только пройдя через этот лабиринт, сумма превращается во что-то похожее на реальные деньги.
10: Но зачем так усложнять?
9: Потому что этот конструктор – идеальный инструмент контроля и перекладывания финансовых рисков на плечи работника.
10: Поясни, как это работает на практике?
9: Задумайся. Если у государства или конкретного учреждения начинаются проблемы с деньгами, им не нужно официально снижать зарплату, и это вызовет скандал.
10: Так.
9: Они просто убирают стимулирующие выплаты и премии. Базовая ставка в 300 рублей остается неприкосновенной. То есть юридически никто ничего не нарушил.
10: Но на руки человек получает резко меньше.
9: Именно. Работник полностью зависит от лояльности руководства, которое и распределяет эти надбавки.
10: Жестокая схема. Но слушай, даже в этой системе люди находят выход. В поликлиниках, в школах все работают на полторы, а то и на две ставки. Берут дежурство, дополнительные часы.
9: Да, это массовое явление.
10: Ну вот, если учитель взял больше уроков и в конце месяца принес домой больше денег, это же факт повышения его доходов. Цифры на счету растут, результат налицо.
9: Это самая опасная подмена понятий из всех возможных. Нужно проводить четкую границу между ростом стоимости труда и банальным увеличением нагрузки.
10: Объясни разницу. Для кошелька разве не все равно, откуда пришли деньги?
9: Для кошелька возможно. Для человека категорически нет. Представь, что тариф повысили на 15% при той же норме рабочего времени. Ты работаешь столько же, но получаешь больше.
10: Ну, это идеальный вариант.
9: Это значит, что труд стал дороже, рынок или государство признали ценность работника. А теперь другой сценарий. Тариф не меняется, но брется полторы ставки. Человек закрывает дыру от уволившегося коллеги.
10: И в чем принципиальная разница?
9: В этом случае работник не стал стоить дороже. Он просто продал работодателю больше своей жизни, своего сна, своего здоровья и свободного времени.
10: То есть человек выгорает, работает на износ, а статистика радостно фиксирует это как рост средней зарплаты в учреждении.
9: Абсолютно верно. Когда в школе не хватает учителей физики, оставшийся учитель берет двойную нагрузку. В отчете это выглядит как финансовый успех. Зарплата-то выросла.
10: А по факту человек делает работу за двоих за те же деньги в пересчете на час.
9: Да. Это не рост благосостояния. Это просто капитализация отчаяния и усталости.
10: Но даже если система настолько несправедлива, крепостное право же давно отменили. Если учителя не устраивает этот конструктор, где нужно выпрашивать надбавки к 300 рублям, если врач устал тянуть две смены, они могут развернуться и уйти. Свободный рынок труда. Ищи, где лучше.
9: Свободный рынок существует далеко не для всех. И тут возникает одна из самых мрачных особенностей кадровой механики в стране. Огромная группа людей юридически лишена возможности просто встать и уйти.
10: Ты про распределение после учебы?
9: Да. Давай разберем это на вполне реальном типичном примере. Молодая специалистка после педагогического колледжа. Ее распределяют в школу за 200 километров от родного города.
10: И что ее там ждет?
9: Она снимает угол, берет огромный объем работы, те самые две ставки, тянет классное руководство, заполняет горы бумаг. Знаешь, сколько она получает на руки со всеми надбавками для молодых специалистов?
10: Ну, учитывая две ставки.
9: Около 1320 рублей.
10: Но подожди, в стране же установлена минимальная заработная плата. Она должна как-то защищать от откровенной нищеты?
9: Минимальная зарплата в 26-м году 858 рублей. Это просто юридическое дно. Предохранитель от совсем уж откровенного рабства.
10: Гарантирующий, что за норму часов тебе не заплатят меньше.
9: Это порог физиологического выживания. Когда молодому специалисту платят 1320 за адский труд на две ставки вдали от дома, это, конечно, выше минималки. Закон соблюден.
10: Но это абсолютно неадекватная цена за такой труд. Почему она просто не положит заявление на стол директору? Зачем терпеть зарплату, которая с трудом покрывает аренду и еду?
9: Потому что она обязана отработать. Система обязательного распределения выпускников устроена так, что государство требует вернуть долг трудом в течение года, двух, а иногда и пяти лет, на том месте, куда пошлет.
10: А если она скажет: «Я ухожу, мне ни на что жить», что тогда?
9: Если она уйдет по собственному желанию, без законных оснований. Например, без медицинских показаний, ей выставят счет за обучение.
10: И насколько это большие суммы?
9: Это огромные суммы. Десятки тысяч рублей, которые вчерашняя студентка просто физически не способна выплатить.
10: Понимаю. То есть этот механизм полностью уничтожает переговорную силу работника.
9: Хуже того, он деформирует сам смысл трудовых отношений. Гарантированное первое рабочее место, которое должно быть социальной защитой, превращается в замену рыночной оплате труда.
10: Логично. Зачем работодателю повышать зарплату, если он знает, что сотрудник никуда не денется?
9: Именно. Сотрудник привязан финансовыми цепями. В таких условиях человек не может сказать: «Платите мне больше, или я уйду к конкурентам».
10: Ему ответят: «Уходи. Только сначала выплати долг государству». Это же какой-то психологический тупик. Если ты не можешь уволиться по-хорошему, а работать невыносимо, что остается делать?
9: И вот тут можно наблюдать самый дикий парадокс местного рынка труда. В таких условиях увольнение, например, за прогул, перестает быть для работника катастрофой.
10: Серьезно? Увольнение по статье?
9: Да, в нормальной ситуации запись в трудовой о прогуле – это волчий билет, крест на карьере. А здесь это начинает казаться спасением. Когда угроза дисциплинарного наказания выглядит для работника привлекательнее, чем продолжение работы за копейки, это симптом глубочайшего кадрового кризиса в государственном секторе.
10: Знаешь, после таких примеров все это победное жонглирование процентами в новостях звучит даже как-то цинично.
9: Ну да, проценты – это любимый инструмент.
10: А ведь чиновники обожают этот аргумент. Они выходят к микрофону и говорят: «В этом году зарплаты выросли на 10%. Темпы роста опережают инфляцию». И звучит это вроде бы правильно. Почему же красивые проценты только сильнее злят обычных людей?
9: Потому что магия процентов – это еще один способ замаскировать неравенство. Проценты прячут абсолютный разрыв в рублях. Давай снова считать.
10: Давай.
9: Представь двух человек. Один получает 2000 рублей, другой – 6000 рублей. Власти объявляют всеобщий рост зарплат на 10%. Казалось бы, полная справедливость.
10: Но математика так не работает. 10% от 2000 – это 200 рублей, а 10% от 6000 – это 600 рублей.
9: Именно. Тот, кто получал 2000, теперь получает 2200. Едва покрыл инфляцию в супермаркете.
10: А тот, кто получал 6, теперь получает 6600.
9: Абсолютный разрыв между их кошельками только что увеличился на 400 рублей. Одинаковый процент роста не просто не сокращает неравенство, он его цементирует.
10: То есть, когда человек с зарплатой около медианы слышит про двузначные темпы роста, он на интуитивном уровне понимает, что где-то высокооплачиваемые сферы улетели в космос.
9: А он остался топтаться на месте, верно? Чтобы разрыв реально сокращался, низкие зарплаты должны расти опережающими гораздо большими процентами.
10: Логично.
9: И это еще не все. Есть еще одна статистическая иллюзия, которая регулярно ломает людям восприятие реальности. Это так называемый декабрьский мираж.
10: Это когда в декабре кривая средней зарплаты совершает вертикальный взлет, все внезапно становятся богачами, а в январе график обваливается обратно.
9: Бинго! Каждый декабрь средняя зарплата по стране прыгает вверх примерно на 15%. Причина не в том, что всем резко подняли базовые оклады. Причина в годовых премиях, 13-х зарплатах, бонусах за закрытие планов на крупных предприятиях. Огромная масса денег единовременно вбрасывается в статистику.
10: А в январе этих премий уже нет. Праздник заканчивается.
9: В реальной жизни разовая премия никогда не заменит стабильно высокого ежемесячного оклада. Поэтому спорить здесь нужно не о том, верны ли цифры Билстата. Гораздо важнее другой вопрос. Насколько эти цифры помогают понять положение большинства работников? Для человека имеет значение не рекорд предприятия и не общая цифра по стране. Имеет значение сумма, которая приходит ему на карточку, и то, сколько труда требуется за нее отдать. Пока разрыв между этой суммой и официальным образом растущего благополучия остается большим, рассказы о быстрых успехах будут неизбежно сталкиваться с личным опытом миллионов работников. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
13: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
19: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
0: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
19: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
0: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но...

0: марта формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Свозят в Беларусь весь мусор. Во всех магазинах страны запретили российский шоколад «Мне без сахара». В нем нарушено буквально все.
2: Испытания молочного шоколада «Мне без сахара» российского производителя «Аконт» показали, что в продукте содержится слишком мало молочного жира. Из-за этого его нельзя идентифицировать как молочный шоколад по требованиям технического регламента.
0: Госстандарт признал продукцию несоответствующей требованиям, запретил ее ввоз и продажу в Беларуси, а оставшиеся партии изъяли из обращения. Напомним, что ранее подобная история уже была с российским зефиром на Мальтите. Покупатели начали массово жаловаться на слабительный эффект продукта.
3: «У меня сутки болели все кишки от одной зефирки. И еще сутки я отходила от этого кошмара. И это после одного зефира. А что будет с теми, кто всю пачку съест?» Я вообще половинку съела с чаем. Думала, что меня разорвет. Даже все планы на день пришлось отменять. Ужасное бурление в кишечнике, вздутие, водянистая диарея. Я так плохо себя даже при тяжелом отравлении не чувствовала.
0: Почему подобные продукты могут вызывать неожиданную побочку со стороны желудочно-кишечного тракта, объясняет диетолог Светлана Жук.
4: В этом зефире не содержится сахар, а вместо желатина или агар-агара в качестве загустителя используют пектин – натуральный фруктовый загуститель, который призван придавать зефиру более естественный вкус. В результате такой продукт производитель подает как более здоровую альтернативу популярной сладости.
0: Эксперт также напоминает, что по закону производители обязаны писать предупреждение о подобных побочных эффектах на своей продукции. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Межди повестку. Заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жители пугают получением повестки. Им призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
6: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум. То, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по еще носят. Они явно об этом думают.
5: Челябинской областью мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. А в одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
7: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб.

0: на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы, задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет, это работа, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал, и ушел.
1: Николай также отметил, что в некоторых организациях в Челябинске сотрудников вызывают с кабинета и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
0: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет, и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
1: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
4: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1. То есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели. Стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
6: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
5: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это, простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
7: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
5: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев о помощи детям с зависимостями.
8: С января 2025 года появился новый инструмент, новая рука помощи со стороны государства для родителей, чьи дети страдают наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью. Появился центр, куда можно в том числе на конфиденциальной основе обратиться и своего ребенка от 3 месяцев до года оставить. Там не овчарки, там не колючая проволока, там налажено обучение. Те дети, которые страдают от потребления психоактивных веществ, а родители их туда помещают на добровольной основе. Этот институт со временем набрал популярность. Понятное дело, в 2025 году стартовал, может быть, и не так много было, но уже большая часть 2026 года прошла. Ну и вот, пожалуйста, Кривичи, это Мядельский район, там у нас мальчишки, Петриков, это Гомельская область, там у нас девчонки. На сегодня, например, 9 девочек в Петрикове, 8 мальчиков в Кривичах.
9: А возраст?
8: Это несовершеннолетние, до 18 лет. И за этот небольшой период 122 ребенка уже прошли реабилитацию. А мы же понимаем, что такое, когда ребенок наркозависим. Но эта беда пришла в семью, его надо спасать. И тут никто не ведет речь про уголовно-правовую оценку, административно-правовую оценку. Это тот случай, когда их, детей, еще можно оттуда выдернуть. Это то, что очень больно.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: В Гродненской области ГАИ с 23 по 25 сентября запускает профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Причина – в увеличении дорожно-транспортных происшествий. Так, за 8 месяцев в регионе зарегистрировано 15 ДТП с участием велосипедистов, в которых один человек погиб и еще 14 получили ранения. С участием лиц, передвигающихся на самокатах, моноколесах, в двух произошедших ДТП погиб один и пострадали два человека. За это время зарегистрировано 34 наезда транспорта на пешеходов, в которых три человека погибли и 33 пострадали. Пенсионерка из Светлогорского района пойдет под суд. Как оказалось, 72-летняя женщина в одной из соцсетей разместила сообщение, содержащее оскорбление участковых инспекторов милиции местного РОВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье 369 УК за публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей. В дальнейшем меру ответственности гражданки определит суд. В управлении по Гомельской области ГУСБ МВД напомнили: любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса, либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в соцсети, их перепост или комментарий к ним фиксируется. Это позволяет правоохранителям установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности. В Минске 23 сентября спасатели выезжали по вызову на проспект Победителей. На номер 112 поступило сообщение о задымлении в административном здании. Приехавшие спасатели установили, что в помещении прачечной загорелись вещи внутри сушильной машины. Сработала система оповещения. Администрация объекта совместно с работниками МЧС из здания эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям на 2023 год, самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
9: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
5: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госСМИ для тех, кто все же решил вернуться на родину.
10: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
5: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов в зарубежье уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
11: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные мигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
5: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванной в территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
13: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
12: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
14: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
12: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Потульский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
15: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». А когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим. Я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто я, у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
12: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
16: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Важный сигнал.
17: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
18: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
17: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
18: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
17: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
19: блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
17: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
16: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами. И во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежной инфраструктуры, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
13: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
12: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
14: В первый год операции очень много работали БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет и Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
12: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
15: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки, не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
12: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
2: 12.
20: Бара.
2: 13.
20: Тера.
2: 14.
20: Чода.
2: 15.
20: Пандра.
2: 16.
20: Сола.
2: 17.
20: Сатра.
2: 18.
20: Атара.
2: 19.
20: Унис.
2: 20.
20: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси больше 17 тысяч государственных арендных квартир и домов оказались никому не нужны. И это при том, что в очереди на улучшение жилищных условий стоят сотни тысяч семей. Парадокс только на первый взгляд. Людям нужно жилье, но там, где есть работа, школа, врач и нормальный транспорт. А государство годами считало квадратные метры, выполняло планы и не всегда задавалось вопросом, кто именно здесь будет жить. Сегодня разберемся, откуда взялись тысячи пустующих адресов, почему даже дешевая квартира может оказаться слишком дорогой и кто теперь расплачивается за ошибки жилищного планирования.
23: Слушай, ну вот этот диссонанс, он как бы вообще не укладывается в голове, если честно.
22: Ну да, с одной стороны, есть просто колоссальный цифра. Если посмотреть официальную статистику, там 542 тысячи семей стоят в очереди на жилье. А с другой стороны, 17 тысяч абсолютно пустых государственных квартир и домов.
23: Стоп. 17 тысяч пустых объектов? То есть жилье есть, люди есть, но они как-то не пересекаются?
22: Абсолютно. Когда речь заходит про государственное арендное жилье, обычно представляются огромные списки, какая-то конкуренция, битва за каждый метр. А тут метры просто стоят пустыми.
23: Слушай, это какая-то ошибка восприятия, наверное. Просто кажется, что спрос и предложение в таком масштабе должны работать как сообщающиеся сосуды, знаешь. Есть люди без квартир, есть квартиры без людей. Ну, соедини, и все, проблема решена.
22: если бы. Но если заглянуть в статистику чуть глубже, можно увидеть одну интересную деталь. И из этих 17 тысяч объектов около 15 тысяч пустуют больше полугода.
23: А, то есть это не просто временная заминка? Ну типа, пока там документы оформляются или кто-то переезжает?
22: Нет, это стабильный, прямо мертвый фонд. И ответ на вопрос, почему так происходит, кроется в географии. Почти весь этот мертвый груз находится в сельской местности.
23: Но подожди, в сельской местности тоже люди живут. Многие снимают какие-то углы участников, платят вполне себе рыночные деньги. За копейки-то государственное жилье кто угодно возьмет.
22: Вот тут и кроется главная иллюзия. Смотри, есть отличный пример. Летом 2025 года исполком Слонимского района вывесил списки свободного арендного жилья.
23: Угу. И сколько там было?
22: 114 объектов. И это, знаешь, не какие-то крошечные комнаты в старых общагах, где одна кухня на весь этаж.
23: А что там?
22: Там предлагались квартиры по 80, по 100 квадратных метров.
23: 100 квадратов? Серьезно?
22: Да. Для большой семьи, которая ютится где-нибудь в однушке, это звучит просто как сказка.
23: Ну так почему не берут? Сказка же.
22: Сказка быстро заканчивается, когда смотришь на конкретные адреса. Эти 100-метровые хоромы, они находятся не в самом Слониме. Это агрогородки и деревни. Вроде Деревной, Драпово, Новодевятковечий.
23: Ага. То есть это глубокая провинция?
22: Именно. И эти списки там висели месяцами. Одни и те же адреса просто кочевали из одного документа в другой, потому что спрос был буквально нулевым.
23: Слушай, ну а цена-то какая? Я просто пытаюсь понять математику. Если это супер дешево...
22: О, математика там очень интересная. Базовая ставка аренды государственного жилья – это 0,2 базовой величины за квадратный метр.
23: Так, переведи на понятный язык. Это сколько в рублях?
22: Ну, грубо говоря, около 9 рублей. То есть, если взять квартиру в 50 квадратов, базовая плата составляет всего 450 рублей в месяц.
23: Но 450 за двушку – это уже дешево.
22: Подожди, это до применения так называемых понижающих коэффициентов.
23: А, то есть цену еще и сбивают?
22: Конечно. Местные власти же прекрасно понимают, что по базовой ставке в условно Драпово вообще никто не поедет. И государство фактически признает, что актив абсолютно неликвидный.
23: Типа никто в здравом уме там жить не хочет.
22: Именно. И чтобы хоть кто-то заехал, чтобы дом просто не сгнил окончательно от сырости, цену искусственно обрушивают. В реальности полноценная двухкомнатная квартира в таком месте может обойтись арендатору всего в 30 рублей в месяц.
23: 30 рублей в месяц? Подожди, 30. Это же буквально цена хорошего кофе с десертом на двоих?
22: Да.
23: И даже при такой стоимости, при таких площадях люди говорят, ну, нет, спасибо. Я просто не понимаю, если аренда стоит 30 рублей, в чем вообще проблема переехать?
22: Знаешь, на что это похоже? Это как купить принтер по акции за 10 рублей.
23: Ага, звучит выгодно.
22: Да, кажется, невероятно выгодная сделка. Но потом выясняется, что картридж к нему стоит 100 рублей в месяц, и продается он только в одном конкретном магазине в другом городе. Дешевая аренда здесь – это просто наживка. Это ловушка.
23: То есть квартира – это не просто стены, да?
22: Именно. Квартира – это не мешок картошки. Ее нельзя просто взять и передвинуть поближе к работе. Ты выбираешь образ жизни. Жить на 100 квадратах в старом деревенском доме – значит взять на себя просто огромные скрытые расходы.
23: Например?
22: Во-первых, отопление. Обогреть 100 квадратных метров старой постройки зимой – это стоит колоссальных денег.
23: Ну да, это же не городская централизованная система часто.
22: Вот именно. Во-вторых, ремонт. Всю внутреннюю отделку, сантехнику жильцу часто приходится делать за свой счет.
23: Ага, то есть ты въезжаешь за 30 рублей, но вкладываешь туда 1000.
22: Да, но и самое главное – это время и логистика. Вот, допустим, ты снял эти огромные метры за копейки. А где ты работаешь?
23: Ну, видимо, не в этой деревне.
22: Вот. А где учатся дети? Если в этой деревне уже давно закрылась школа, а до нормальной поликлиники или работы нужно ехать 30-40 километров каждый день, ты всю эту мнимую экономию на аренде просто сожжешь в бензобаке.
23: Ну да, плюс убьешь по 3 часа в день на дорогу.
22: Вот именно. Получается, что цена квадратного метра вообще не имеет значения, если вокруг нет нормальной инфраструктуры.
23: Слушай, ну люди умеют считать. финансовый, и вот этот логистический кошмар, он перекрывает любую радость от дешевых стен.
22: Однозначно.
23: Хорошо, с математикой и вот этой дешевой аренды разобрались. Но тут возникает другой, более глобальный вопрос. Если эти дома настолько никому не нужны, откуда они вообще взялись на балансе государства?
22: Здесь на сцену выходят последствия административных решений прошлого. Основной пласт этого старого фонда сформировался в период с 2013 по 2016 год.
23: А что тогда было?
22: Тогда в стране завершалась масштабная кампания по приватизации жилья. И остался огромный массив зданий, которые люди просто не захотели, ну или не смогли приватизировать.
23: То есть это какие-то старые ведомственные постройки?
22: Да, бывшие служебные дома, жилье от закрывшихся колхозов, какие-то ветхие строения. Государству достались тысячи старых домов, которые даже бесплатно в собственность никто брать не хотел.
23: И что чиновники сделали с этим неликвидом?
22: Они сделали то, что бюрократия умеет делать лучше всего.
23: Сменили вывеску.
22: Именно. Буквально росчерком пера все эти неприватизированные халупы, старые служебные домики где-то возле заброшенных фирм, их просто перевели в статус арендного жилья.
23: Гениально. То есть по бумагам сразу появился такой солидный фонд государственного жилья.
22: Да, красивая статистика. Но очевидно от того, что дом с протекающей крышей теперь называется красивым словом «арендный актив», в нем не появится новая проводка, да, и в соседнем поле не вырастет школа.
23: Бумажная магия. Назвали руины активом и отчитались наверх. Но слушай, давай смотреть правде в глаза. Списывать все только на советское наследие и старые колхозные дома, ну, это было бы слишком удобно.
22: Согласна.
23: Проблема ведь не только в старье. Пустуют и совершенно новые дома.
22: Да, есть такое.
23: Здания, которые были построены недавно за бюджетные деньги, специально для молодых специалистов. Это уже не спишешь на историю. Почему свежий бетон тоже стоит пустым?
22: А вот здесь как раз проявляется сама механика управления этим фондом. Представь себе ситуацию. Построен новый дом. Как думаешь, сколько времени занимало заселение?
23: Ну, неделя, две.
22: До ноября 2025 года процесс заселения в такую свежую, готовую государственную квартиру мог занимать до 200 дней.
23: 200 дней? Подожди, больше полугода на то, чтобы пустить человека в уже построенную, абсолютно пустую квартиру?
22: Именно.
23: Да что вообще происходит в это время? Человек же не может 200 дней жить на вокзале, ожидая решения.
22: Конечно, не может. И за это время специалист либо находит другую работу, либо просто снимает жилье на частном рынке, либо вообще уезжает в другой город. Какой смысл в государственной программе по привлечению кадров, если она двигается со скоростью улитки?
23: Ну, это просто бюрократический абсурд. Различные ведомства, видимо, должны были согласовать списки, провести комиссии, утвердить решения, и все это месяцами.
22: К счастью, с начала 2026 года этот срок радикально сократили.
23: До скольки?
22: До 30 дней.
23: Ну, это уже как-то ближе к реальности.
22: Да, но скорость бумажной волокиты – это лишь полбеды. Есть куда более фундаментальная проблема. Это привязка новых квартир в малых городах к трудовому контракту.
23: Так, а вот с этого момента поподробнее. Допустим, я молодой врач.
22: Так.
23: Приезжаю в районный центр. Мне дают ключи от новой квартиры. В чем подвох?
22: Подвох в том, что квартира тебе не принадлежит. И ты можешь там жить только до тех пор, пока работаешь на конкретном вот этом самом месте.
23: Ага.
22: Государство, предлагая тебе жилье, фактически предлагает тебе не квартиру, а весь населенный пункт в комплекте и на очень жестких условиях. Увольнение означает автоматическую потерю жилья.
23: То есть это вообще не бонус для сотрудника? Это такая золотая клетка? Или, знаешь, даже не золотая, а бетонная клетка?
22: Абсолютно.
23: Если у меня падает зарплата, или там начальник самодур, если условия труда становятся просто невыносимыми, я оказываюсь в заложниках. Уйти с работы значит завтра же оказаться с вещами на улице.
22: Именно так. Работник становится критически зависимым от одного работодателя. Поэтому многие квалифицированные специалисты просто предпочитают снимать жилье на частном рынке или брать ипотеку, пусть это и выходит дороже.
23: Если зарплата и качество жизни в городе не выдерживают критики, никакие новые стены не удержат специалиста. Человек хочет сам управлять своей жизнью, а не быть, знаешь, таким придатком к арендным квадратным метрам.
22: Очень точно сказано. Если зарплата и инфраструктура проигрывают, то эти новые бетонные стены просто не сработают.
23: Во что это вообще обходится государству?
22: В огромные суммы.
23: Эти 17 тысяч зданий не могут же просто существовать в вакууме. Их же нужно отапливать, чтобы трубы зимой не полопались, крыши латать, охранять как-то. Это же колоссальная финансовая черная дыра.
22: Дыра просто огромная. И цифры это подтверждают. Общий долг по стране за аренду и коммунальные услуги вот в таком фонде превысил 20 миллионов рублей.
23: 20 миллионов? Это просто неоплаченные счета за обслуживание пустоты.
22: Именно. За то, чтобы отапливать воздух. Но хуже всего это физический износ. Здание, в котором никто не живет, умирает очень быстро.
23: Ну да, без отопления, без ухода.
22: И вот результат. 6 тысяч незаселенных помещений уже официально признаны непригодными для проживания.
23: 6 тысяч? Это же размер целого небольшого городка.
22: Да, и они просто пойдут под снос?
23: Под снос. Просто сравняют с землей.
22: Да. И это еще не все. Еще 2500 помещений требуют капитального ремонта, на который нужны бюджетные миллионы. И из всего этого огромного массива проблемного жилья лишь 1300 объектов планируют хоть как-то отремонтировать и вернуть в оборот.
23: Это просто уму непостижимо. То есть местные власти годами держали эти здания на балансе, тратили бюджетные деньги на их отопление, платили зарплаты людям, которые вели учет всех этих адресов, ждали, что туда кто-то заселится, здания медленно гнили, и теперь их просто сравняют с бульдозером.
22: В итоге пришлось принять самое радикальное решение – устроить финальную распродажу. Разрешили продавать пустующие проблемные дома за одну базовую величину.
23: Одну базовую?
22: Да. В 2026 году это 45 рублей.
23: 45 рублей.
22: Да, и вот статистика, в 2025 году продали 1530 пустующих домов, из них 876 ушли именно за эту символическую одну базовую.
23: Угу.
22: В первом полугодии 26-го продали еще 494 дома по такой же минимальной цене.
23: 45 рублей. Подумай только об абсурдности этой цифры. Дом, который строили за государственные средства. Дом, в который годами вливали субсидии на отопление. Дом, ради которого чиновники списали тонны бумаги. В итоге его отдают дешевле, чем стоит ужин в пиццерии.
22: Да, звучит дико. В этом и заключается фундаментальная разница между рыночной экономикой и вот такой административной системой управления. Государство в данном случае пытается играть роль эффективного арендодателя там, где рынок давно бы просто умыл руки. Чиновнику страшно принять решение о продаже государственного имущества за копейки. Это же выглядит как разбазаривание.
23: Ну да. Придет проверка и спросит, почему так дешево.
22: Именно. Поэтому они ждут. Пишут отчеты, создают какие-то комиссии, пытаются придумать новые правила с этими десятилетними отработками. В итоге годы нерешительности обходятся бюджету в сотни раз дороже, чем эта финальная цена в 45 рублей.
23: Хорошо, допустим. Сейчас они начали разгребать эти завалы. Сносят руины, отдают за 45 рублей то, что еще не упало. Можно было бы сказать: окей, признали ошибку, очистили баланс, идем дальше.
22: Но?
23: Но ведь впереди новые грандиозные планы. И вот это, честно говоря, пугает больше всего. Если система не может разобраться с 17 тысячами пустых адресов сейчас, то что будет дальше?
22: О, статистика строительных планов на будущее действительно впечатляет. Давай посмотрим на цифры. За период с 2021 по 2025 год было построено почти 1,5 миллиона квадратных метров арендного жилья.
23: 1,5 миллиона? Так.
22: А план на один только 2026 год уже 650 тысяч квадратных метров.
23: И куда они так разгоняются? Какая глобальная цель на следующие годы?
22: Программу на период с 26 по 30 год ставит планку построить около 5 миллионов квадратных метров арендного жилья.
23: 5 миллионов?
22: 5 миллионов. Это более чем в 3 раза превышает объемы прошлой пятилетки. И самое важное здесь, программа делает сильнейший акцент именно на строительство в малых населенных пунктах.
23: Стоп. Давай зафиксируем. Прямо сейчас в малых населенных пунктах пустуют тысячи квартир. Прямо сейчас там идут под снос 6 тысяч домов, потому что они просто сгнили без жильцов.
22: Так.
23: И параллельно запускается программа на строительство еще 5 миллионов квадратных метров в этих же самых регионах. Они что, просто копируют старые планы? Зачем строить там, откуда люди уезжают? Это же просто производство новых пустых адресов.
22: Знаешь, в сентябре 26 года прозвучало одно крайне важное, я бы даже сказала, сенсационное признание на официальном уровне. Было открыто сказано, что строительство жилья в регионах очень часто шло цитирую, «ради выполнения доведенных заданий, а не под реальную потребность людей».
23: То есть, если перевести с бюрократического на человеческий, местным властям спускают сверху план. В этом году вы должны залить 10 тысяч кубов бетона и сдать 5 многоквартирных домов.
22: Да.
23: Чиновники берут козырек, находят свободное поле в условном Драпово, строят дома, перерезают ленточку и отчитываются наверх об успешном выполнении плана.
22: Точно.
23: А то, что в этот Драпово никто не хочет ехать жить, потому что там нет ни работы, ни перспектив, ни нормальных врачей, это уже не их проблема. Метры сданы.
22: Сданы.
23: KPI выполнен.
22: Абсолютно точно. Это классическая проблема метрик.
23: Ну да. В рыночной экономике, если застройщик построит огромный комплекс посреди нигде, он просто обанкротится. Это жестокий, но очень быстрый урок.
22: А в административной системе убытки просто размазываются по всему бюджету. Успех измеряется не заполняемостью квартир, а объемом освоенных средств и количеством возведенных стен. История пустующего арендного жилья хорошо показывает, что квартиру мало построить, передать на баланс и поставить галочку в отчете. В ней еще должен захотеть жить человек. Сейчас государство пытается разобрать накопившуюся проблему. Что-то ремонтировать, что-то продавать почти за бесценок, что-то сносить. Но впереди уже новый большой план – миллионы квадратных метров арендного жилья до 2030 года. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления организации медицинской помощи Минского городского исполнительного комитета Ольга Юрченко о том, как можно упростить прохождение специального медосмотра.
0: Водительская комиссия – это не только проверка зрения. В состав данной комиссии входит осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога и врача-психиатра-нарколога. Если пациенту необходимо привлечение других специалистов, могут привлекаться, например, хирург, акушер-гинеколог, а также специалисты по профилю имеющихся заболеваний. Без лишних поездок в организации здравоохранения медицинскую комиссию можно пройти по предварительной записи, то есть выбрать медицинское учреждение, записаться заранее, уточнить, какие документы понадобятся, подготовить медицинскую выписку.
21: Важный сигнал.
5: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
1: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
5: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственную персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
4: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
5: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
4: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
5: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
3: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
2: Это комфорт, за который стоит платить.
3: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
2: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
3: Но регистратура – это еще не вся медицина.
2: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
3: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
2: Какое неравенство? 40 рублей.
3: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
2: Я не говорю, что это копейки, ну…
3: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
2: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
3: Нормальный график работы врача.
2: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
3: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
2: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открываю.

0: открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд, Как только ситуация выходит из-под контроля, инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология, знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты — это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай!
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да, ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Белоруссией и Пакистаном.
5: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
3: Важный сигнал.
6: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
7: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
6: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
7: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
6: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
8: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
6: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Беларусью и Пакистаном.
5: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Дас.
3: 20.
9: Бис.
3: 30.
9: Тис.
3: 40.
9: Чалис.
3: 50.
9: Пачас.
3: 60.
9: Сат.
3: 70.
9: Саттар.
3: 80.
9: Асси.
3: 90.
9: Навве.
3: 100.
9: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
6: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
11: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
6: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
12: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
6: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
12: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
6: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
13: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машина стоит намного дальше, нужно пройти пешком.
14: Смотрите на эту красоту. Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, и какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
6: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Сотрудники БЭП Минщины установили, что 43-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий более года жил в съемной квартире за счет предприятия. С 2026 года руководитель после заключения договора аренды без согласования с вышестоящей организацией оплачивал его из бюджетных средств, выделенных предприятию. Причиненный государству ущерб составил более 16 тысяч рублей. По факту злоупотребления служебными полномочиями следователями возбуждено уголовное дело. Верховный суд огласил приговор бывшему гендиректору Гродненского мясокомбината, который обвинялся в получении взяток в особо крупном размере. По версии прокуратуры, обвиняемый с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 получил от руководителей частных организаций незаконное вознаграждение на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Благодарность ему передавали деньгами и криптовалютой за организацию закупок, комплексных пищевых добавок и продолжение их использования в производственной деятельности мясокомбината. Суд признал мужчину виновным и назначил 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 5000 базовых величин или 225 тысяч рублей. Ему также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В Барановичах двое незнакомцев ни с того ни с сего подрались на улице. Одного из участников конфликта, 25-летнего мужчину, осудили за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах. Во время судебного заседания обвиняемый лишь частично признал свою вину и рассказал, что в тот вечер нетрезвым гулял по городу. На улице он заметил прохожего и принял его за своего знакомого, с которым незадолго до этого поссорился. Окликнул его, однако тот тот, по его словам, отреагировал агрессивно, начал оскорблять и хватать за одежду. Решив, что напоминающий его приятеля прохожий и сам не прочь подраться, мужчина ударил первым в лицо. Потерпевший упал на землю и ударился головой. После этого кто-то из наблюдавших за происходящим начал кричать, и обвиняемый поспешил уйти. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Из первых уст.
4: Старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Сергей Раевский о том, какие собаки служат в таможенных органах и о методах их подготовки.
16: У нас порядка 40 служебных собак. В основном это породы средних размеров, те, которые не проявляют агрессию к человеку, агрессию к другим животным. Большую часть у нас составляют лабрадоры, немецкие овчарки. Даже бордер-колли есть, стали появляться, которые хорошо себя проявляют в этом плане. Джек-рассел-терьер есть. Приобретаем собачек как в питомниках силовых структур, вот, так и у частных заводчиков. Используем для подготовки собак современные передовые методики. Не стоим на месте. Стараемся внедрять методы подготовки собак, те, которые себя хорошо зарекомендовали в мире, показали как эффективные способы подготовки. Например, мы готовим сейчас собак для одновременного поиска наркотиков, оружия и боеприпасов, наркотиков и валюты. Уровень подготовки наших собак достаточно высок.
10: Важный сигнал.
6: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
11: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран – Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
6: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
17: Попал на войну, подписал контракт.
18: Много денег обещали?
17: Такие деньги. Не было тогда денег в 2014 году. 95 тысяч – это еще деньги.
18: Ну, захотелось адреналина или как?
17: Да нет, адреналина у меня в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
18: Я контракт в Смоленске подписал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт.
19: В каком году это было?
18: 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там, пьяный.
19: Ну, деньги какие-то там.
18: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
6: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
20: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть 2 спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
6: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Александр Терехов о тех, кто может рассчитывать на меньшую оплату арендного жилья.
1: При том, что нужно еще понимать, в стране действует еще система понижающих коэффициентов для тех специалистов, которые привлекаются на работу. То есть все молодые специалисты, госслужащие, которые приходят на работу, молодые рабочие, востребованных категорий, которые определены исполкомами, все платят с коэффициентом 0,1. То есть это еще понижающий коэффициент. Поэтому если эта квартира находится, допустим, или дом в сельской местности, то стоимость этого жилья сегодня составляет 5,4 рубля. Увеличивая с коэффициента 0,2 до 0,3, это увеличение происходит там, на 2,7 рубля за эту квартиру. Если мы говорим это про крупные населенные пункты, то это увеличение составит там, на 20-30 рублей со стоимости всей квартиры. Когда мы сравниваем с коммерческой стоимостью аренды квартиры и с государственной, даже с учетом повышения, она будет являться ниже коммерческой в 2-3 раза.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
22: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
23: Угу.
22: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
23: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
22: Но!
23: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
22: В смысле?
23: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
22: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда львиная доля – это 1,17 миллиарда приходится всего на 11 организаций.
0: Ага.
22: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
0: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
22: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
0: Покупатели.
22: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
0: Ну да, на стройку такое не берут.
22: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
0: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
22: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
0: Угу.
22: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
0: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
22: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
0: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
22: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
0: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
22: Именно.
0: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
22: В смысле?
0: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
22: Да.
0: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
22: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
0: Чем они занимаются?
22: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
0: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень? Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
22: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
0: ага,
22: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
0: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
22: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
0: Угу.
22: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
0: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
22: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
0: Можешь пример привести?
22: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
0: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
22: Давай.
0: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
22: Так.
0: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос?
23: Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
22: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
23: Но сейчас не мирное время.
22: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
23: Угу.
22: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
23: Которые выдерживают взрывы?
22: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
23: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
22: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
23: Ну да, тут уже сложно притвориться.
22: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
23: Давай.
22: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
23: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
22: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
23: И что с ростом?
22: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
23: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
22: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
23: То есть просто проедаются?
22: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
23: Логично.
22: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
23: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
22: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
23: Как это?
22: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
23: Угу.
22: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
23: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
22: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
23: Жуткая ситуация.
22: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
23: А работник намертво привязан к предприятию.
22: Да.
23: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
22: Точно.
23: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
22: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
23: Угу.
22: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
23: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
22: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
23: Ого.
22: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
23: И себестоимость производства взлетает до небес.
22: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
23: Ну слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя.
22: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
23: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
22: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
23: Жесть.
22: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
23: Зачем?
22: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
23: А готовое оружие забрать себе?
22: Вот именно.
23: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
22: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
23: Угу.
22: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
23: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
22: Да.
23: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
22: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
23: лягут на плечи самих работников.
22: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
23: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
22: так,
23: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
22: Ого, а ведь и правда.
23: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
22: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
23: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвития определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
7: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
5: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам не ясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
8: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Мы, кто детей прикрывал собой, я Сару прикрывал собой, все молились.
9: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну.
5: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
12: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым, как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
5: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант. Ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, Что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
13: 20.
14: Бис.
13: 30.
14: Тис.
13: 40.
14: Чалис.
13: 50.
14: Пачас.
13: 60.
14: Са.

0: преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
1: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
0: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это, простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
2: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
0: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Нет хорошей жизни. В Бресте чиновники провели рейд против несанкционированной торговли. Всех бабушек с помидорами и картошкой разогнали. В Беларуси не первый год на государственном уровне ведется жесткая систематическая борьба с так называемой стихийной торговлей. Продажа любой продукции из земли возле метро, крупных рынков или магазинов находится под постоянным контролем. А нарушителям грозят огромные штрафы – до 2250 рублей. Так, за 8 месяцев текущего года в Гомеле рейдовые группы выявили 350 случаев несанкционированной торговли. Было составлено более 40 административных протоколов на сумму свыше 1500 рублей. Недавно рейды по выявлению продавцов-нелегалов прошли в Бресте. Больно смотреть, как пенсионеров чехвостят и в хвост, и в гриву за несчастные килограммы.

0: огурцов и яблок. Поделилась история в соцсетях брещанка Светлана.
1: Лично мне противно слушать все эти разговоры о том, что вот эти бабулечки и дедулечки, которые своим трудом вырастили овощи, ягоды, фрукты у себя на участке, угрожают нашей жизни, здоровью и стабильности экономики страны. Еще противнее видеть, как эти чинуши на пару с милицией грубо общаются с пожилыми людьми. Не раз была свидетелем, как забирали яблоки, картошку и выбрасывали в мусорные баки, как пинали ногами ведра и хватали бабушек за одежду. Да у вас в магазинах черти что творится. Просрочка на просрочке. Или не найдешь ни лука, ни картошки. У вас что ни день, на мясокомбинатах и продуктовых предприятиях то палочку кишечную найдут, то антибиотики, и все замалчивают. А вы, люди, ешьте спокойно. Но угроза, конечно, только от бабушек исходит. До нулевых все так покупали. Живы-здоровы остались, и отлично было, все было.
0: Отмечу, в Беларуси продавать излишки овощей и фруктов, выращенных на личном земельном участке, можно исключительно на официально разрешенных рынках или в специально отведенных для этих целей местах. Правда, для реализации собственного урожая нужно получить, например, в местном сельсовете специальную справку, что эта продукция действительно из сада и огорода, который принадлежит продавцу. «Оставьте людей в покое. Даже в США есть подобные рынки», – прокомментировал минчанин Давид.
2: Какой-то избирательный подход. Вам так не кажется? Почему же тогда у нас продавцы арбузов, дынь и экзотических фруктов спокойно вдоль дорог стоят? Это что, другое? Почему, если бабушки продают у магазина, то это вредно, мол, пыль и грязь с дорог оседает на овощах, люди травятся, а на арбузы и дыни, значит, эта грязь не садится? Или дело в том, что палаточников крышуют за деньги, а бабулек можно гонять, потому что они не могут заплатить, так как в лучшем случае простоят полдня и заработают 10 рублей. Вот еще удивительно, да? В этом случае государство якобы заботится о нашем здоровье и безопасности, но при этом исключает территории из списка радиационно опасных, а люди потом приносят домой грибы и ягоды с цезием. Но им же государство сказало: собирайте, ешьте, все чистое. Так где справедливость?
0: Белорусы отмечают, что даже в магазинах, которые мониторит санэпиднадзор, немало продукции сомнительного качества. Вот, например, Ирина из Минска пишет, цитирую: «У меня есть прибор, который замеряет содержание нитратов в овощах и фруктах. Так вот, то, что покупаю бабушек, все чистое, а в магазинах очень часто фонит». Так на чьей стороне правда и как к так называемой несанкционированной торговле относитесь вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
5: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллиона граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019 этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
6: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
0: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госСМИ для тех, кто все же решил вернуться на родину.
7: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
0: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов зарубежья уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
8: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные иммигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
0: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
9: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что с генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. В атаки попадали и МПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
10: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
12: Валберс, они там закупили немеренное количество сетки, насколько я понимаю, рабица, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
10: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
13: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
10: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
14: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
0: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
15: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
0: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
16: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
0: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
17: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянное выделение, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
18: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
17: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. операции, однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
18: Документы, которые необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть, у него отнимается часть лица.
17: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
18: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
17: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
18: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
17: По словам Анастасии, она располагает информацией о беспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
20: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
19: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
21: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило 2 стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум 2 капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
19: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
22: Вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
23: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
19: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
1: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источником там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
19: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
2: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
5: Мы это понимаем.
2: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, это, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, да, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
5: Это так.
2: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
5: Совершенно верно.
2: Поэтому, ну, я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Школьников готовят в солдаты. В результаты обучения старшеклассников Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
6: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, по программам обеспечения для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
17: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
5: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту?
17: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
7: Сейчас образование две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
17: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
2: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
8: Мы это понимаем.
2: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, да, это, да. Уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, да. Мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
8: Это так.
2: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
8: Совершенно верно.
2: Поэтому но я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
3: Лето.
9: Мосаме гарма.
3: Весна.
9: Бахар.
3: Осень.
9: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
10: Да, тема прям горячая.
8: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
10: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе — это прям мощный рывок.
8: Ага, на бумаге.
10: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
8: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
10: Угу.
8: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
10: Логично, выручка 100 рублей.
8: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
10: Так, ну получается 126 рублей.
8: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
10: А яблок-то физически стало меньше?
8: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
10: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
8: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
10: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
8: Ходят, да.
10: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
8: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
10: Ого, приличный объем.
8: А сейчас?
10: 22-24 тысячи штук.
8: Падение на треть?
10: 100%. Падение физического объема.
8: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
10: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
8: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
10: В смысле некуда?
8: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
10: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
8: Да, потому что остановить конвейер — это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
10: Слушай, ну окей, тракторы — это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
8: Калий.
10: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
8: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
10: В ту же Бразилию, Китай.
8: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
10: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
11: География.
8: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
10: Литовский порт, да.
8: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
10: А сейчас этот маршрут отрезан?
8: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
10: Это же тысячи километров!
8: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
10: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
8: Работают. Но это работа ради работы.
10: В каком смысле?
8: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
10: То есть Рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
8: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
10: Затопят?
8: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
10: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
8: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
10: Ловушку?
8: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
10: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
8: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
10: Диктует цены.
8: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
10: И просят скидки?
8: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
10: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
8: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
10: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
8: А в нефтянке все еще жестче.
10: С нефтепродуктами тоже скидки.
8: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
10: А сейчас?
8: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
10: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
8: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
10: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
8: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
10: И сколько страна на этом теряет?
8: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
10: В год?
8: В месяц.
10: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
8: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
10: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
8: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
10: Ну почему сразу деградации?
8: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
10: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
8: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
10: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
8: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
10: То есть просто собирают из чужих деталей?
8: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
10: А в чем риск-то?
8: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
10: Так.
8: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
10: Угу.
8: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
10: Но дешевле?
8: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
10: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
8: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
10: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
8: Ага.
10: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
8: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
10: Ого!
8: Экономика тупо живет в долг.
10: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
8: Да, 14,4 миллиарда долларов.
10: Ну вот, огромная подушка безопасности?
8: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
10: И отлично. Золото – самый надежный актив.
8: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
10: Но золото можно продать на бирже?
8: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
10: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
8: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
10: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
8: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
10: Обалдеть.
8: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
10: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
8: Абсолютно.
10: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
8: Это статистический мираж.
10: В смысле?
8: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
10: А какая реальная безработица?
8: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
10: Это как?
8: Человек не уволен, но…
10: Но?
8: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
10: Ага, и платят меньше.
8: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
10: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
8: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
10: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
8: Например?
10: Ну, сложная химия.
8: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
10: Инженеры.
8: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
10: И куда они?
8: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
10: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
8: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
10: Да уж.
8: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
10: Цены растут.
8: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
10: Угу.
8: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
10: А внутри страны дефицит.
8: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
10: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
8: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
20: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
19: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
20: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
19: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
0: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
13: Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов

0: Есть сейчас вроде то ли 20, то ли 50 туда залетает. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
1: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Эре бульбы конец. Почему в Беларуси сокращаются урожай и экспорт картофеля?
0: Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Организуйте работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя исполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в 3 раза, его вывезли. Ну так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать.
1: Эти прошлогодние слова Александра Лукашенко стали пророческими. По данным Белстата, за последние 30 лет урожай картофеля в Беларуси сократился почти в 3 раза. С 7 миллионов тонн в 1994 году до 3 в 2026. Причина – государственное регулирование цен, которое привело к дисбалансу на рынке, объясняет аграрный экономист Андрей Левкович.
3: История-то давняя, она связана еще с 2023 годом, когда было перепроизводство картофеля. Цены упали настолько, что на следующий год его было посеяно меньше. Урожай, ну не на четверть, на 20% его было меньше собрано. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить и хранилище, и магазины. Но да, действительно, связано это было с тем, что при зафиксированных низких ценах внутри страны и чуть ли не до 8 раз, так сказать, более дорогом картофеле в России его просто стало выгодно вывозить. При этом, конечно же, в общем, грубо говоря, хороший картофель был вывезен.
1: В итоге хороший отборный картофель пошел на экспорт в Россию, а в белорусских магазинах ничего и не осталось, напоминает эксперт.
3: После этого Лукашенко заявил, что, оказывается, картофель припрятывали в этих самых розничных магазинах специально для того, чтобы создать видимость его дефицита, с тем, чтобы обвинить Лукашенко. Значит, картофель моментально появился. Он появился, но при этом, на самом деле, он появился не белорусский, а азербайджанский, казахстанский, какой угодно.
1: После этого Александр Лукашенко посоветовал всем недовольным сажать картошку самостоятельно, как это делает он.
0: Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы чего ноете? Чего вы воете? Ну, у нас хватает семян. Ну, так вы 2 борозенки для себя, чтобы 2 мешка картошки. Высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях? В деревне же не обрабатывают участки. Николай Николаевич, вы на своей даче посадили?
4: Ежегодно сажу.
0: Есть картошка? Вот у него есть картошка без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которых детки маленькие, мне картошка не надо. Я ее найду, 1,5 мешка. Но у меня 2 участка. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас.
1: По словам экспертов, среднестатистический белорус еще как-то выкрутится. Найдет картошку в магазине, купит импортную или посадит те самые 2 бороздки на даче. А вот с экспортом так не получится. Картофельный кризис уже привел к тому, что Беларусь впервые в истории

0: выпала из топ-20 мировых лидеров и экспортеров продукта. И для экономики, которая и без того страдает на фоне санкций, потеря позиции по главному символу страны бьет особенно больно, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
3: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
2: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
4: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
2: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
5: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
2: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений отрядных солдат с просьбой помочь их отыскать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о социально-экономическом развитии в 2027 году.
7: Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
9: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
8: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
9: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
8: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о проверке боеготовности противовоздушной обороны Беларуси.
10: И на очереди военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Один из знаковых и важных видов вооруженных сил при ведении сегодня современных военных конфликтов, и не только при ведении военных конфликтов, но и при защите территории страны в мирное время. Военно-воздушные силы ПВО в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, по охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства нашей страны. Поэтому они должны быть всегда в боеготовом состоянии, готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты, ну и много других задач, которые стоят перед ними даже в мирное время.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
8: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
8: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Куропатов.
11: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
8: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
11: С Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
8: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
12: Я думал, до нас не долетит. Охренеть.
2: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
13: Короче, у нас вон... горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
2: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
14: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
2: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
15: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
2: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
14: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
2: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтьоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
16: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
0: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михаил Марек.
17: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
0: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
16: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
0: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
17: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
0: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
18: Ты мне скажи проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
19: Абсолютно будет снята полностью в следующем году.
18: Ну, вот
19: когда мы с выходом в
18: ООН. Это для меня очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент. Лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю национальные банки, правительства, чтобы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
19: Совершенно верно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
12: Трэш, я думал, до нас он долетит. Охренеть.
2: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
13: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
2: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
14: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
2: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж-Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300-С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
15: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
2: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
14: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
2: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
20: 2.
21: До.
20: 3.
21: Тин.
20: 4.
21: Чар.
20: 5.
21: Пач.
20: 6.
21: Че.
20: 7.
21: Сат.
20: 8.
21: Ат.
20: 9.
21: Но.
20: 10.
21: Дас.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
22: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
23: Ого.
22: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
23: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
22: Но?
23: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
22: В смысле?
23: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
22: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
23: Ага.
22: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
23: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
22: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
23: Покупатели.
22: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
23: На стройку такое не берут.
22: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
23: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
22: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
23: Угу.
22: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
23: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
22: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
23: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
22: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
23: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
22: Именно.
23: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
22: В смысле?
23: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
22: Да.
23: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
22: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
23: Чем они занимаются?
22: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
5: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
22: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
5: ага,
22: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
5: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
22: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
5: Угу.
22: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
5: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
22: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
5: Можешь пример привести?
22: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
5: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
22: Давай.
5: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
22: Так.
5: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
22: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
5: Но сейчас не мирное время.
22: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
5: Угу.
22: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
5: Которые выдерживают взрывы?
22: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
5: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
22: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
5: Ну да, тут уже сложно притвориться.
22: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
5: Давай.
22: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
5: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
22: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
5: И что с ростом?
22: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
5: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
22: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
5: То есть просто проедаются?
22: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
5: Логично.
22: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
23: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
22: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
23: Как это?
22: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
23: Угу.
22: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
23: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
22: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
23: Жуткая ситуация.
22: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
23: А работник намертво привязан к предприятию.
22: Да.
23: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
22: Точно.
23: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
22: Ну, первое последствие уже активно работает – это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
23: Угу.
22: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
23: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
22: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
23: Ого.
22: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
23: И себестоимость производства взлетает до небес.
22: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
23: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
22: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
23: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
22: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
23: Жесть.
22: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
23: Зачем?
22: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
23: А готовое оружие забрать себе?
22: Вот именно.
23: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
22: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
23: Угу.
22: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
23: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
22: Да.
23: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
22: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
23: лягут на плечи самих работников.
22: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
23: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе.
4: Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
22: так,
4: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
22: Ого, а ведь и правда.
4: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток, и бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
22: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реальный билет в один конец для высокотехнологичного производства.
4: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Помощник президента Надежда Катковец о развитии животноводческих комплексов.
7: Сегодня животноводство наше дальше больше все концентрируется на животноводческих комплексах. Отходим от одиночных ферм, от одиночных каких-то сараев, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовье, в том числе и крупнорогатого скота, переходит на молочно-товарные комплексы. А это значит, что там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, что потом быть уверенным в своих результатах. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области.
3: Важный сигнал.
8: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
9: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией, отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
8: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
10: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
8: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
6: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
16: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
17: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
0: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.

0: одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
1: Ой, все началось.
0: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
1: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
0: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
1: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
0: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
1: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
0: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
1: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
0: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
1: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
0: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
1: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения.

0: Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
0: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
0: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
0: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
0: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина, не тарелочница, сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет? Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
5: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государственному несешь ответственность.
6: Конечно,
5: они
6: ответственность.
5: Тут будут, знаешь, договорились мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
3: Важный сигнал.
7: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
8: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
7: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михаил Марек.
9: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
7: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
8: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
7: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
9: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
7: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
5: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государственному несешь ответственность. Они тут будут, знаешь, договорились мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
8: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
7: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
8: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
7: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
12: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят. Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса билетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
7: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
5: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
7: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования провели проведены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
3: Из первых уст.
4: Главный советник управления военной безопасности Дмитрий Ковалев о проверке боевой готовности артиллеристов.
14: Бригадой продолжается выполнение мероприятий по приведению себя в готовность к боевому применению в рамках задачи, поставленной главой государства. На сегодняшний день, уже второй день, проходит слаживание расчетов. И сегодня расчеты впервые, многие присутствующие здесь впервые, призванные из запаса, будут выполнять огневую задачу стрельбой прямой наводкой по неподвижной цели. Это основная базовая задача, с которой начинают подготовку все артиллеристы. Она позволяет, в первую очередь, конечно, знакомиться им с боевой мощью той системы, на которой они находятся, но и приготовиться к выполнению более важных задач, которые перед ними будут стоять.
3: Важный сигнал.
7: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
15: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону Народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
7: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
16: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
7: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
17: вот замок висит.
18: Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
17: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
7: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
19: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источником там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
7: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
20: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт, какой механизм здесь, это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации. Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение. Чтобы сегодня, самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли прежде всего пользу нашим предприятиям.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
22: Да, опять сдвинули.
21: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
22: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
21: Какое именно?
22: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
21: Угу.
22: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
21: Которая технически вроде как существует на серверах.
22: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
21: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
22: Для беременных женщин, верно.
21: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
22: Погоди, погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
21: А как надо было?
22: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
21: А, то есть вообще всех?
22: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
21: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
22: Ага.
21: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
22: Вот именно.
21: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
22: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
21: В смысле?
22: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
21: Угу.
22: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
21: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
22: 100%.
21: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
22: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
21: Да, пробка будет эпичная.
22: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
21: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
22: Ну, в теории, да.
21: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
22: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
21: Которой нет.
22: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
21: И если оптоволокно, там, мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
22: Абсолютно.
21: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
22: Да там музейные экспонаты стоят.
21: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
22: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
21: Кошмар.
22: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
21: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
22: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
21: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
22: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
21: И если свет моргнет на пару секунд,
22: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
21: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
22: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
21: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
22: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
21: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
22: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
21: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
22: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
21: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
22: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
21: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
22: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
21: Ты про время на прием?
22: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
21: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
22: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
21: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
22: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
21: Потом появляется выпадающий список подклассов.
22: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
21: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
22: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
21: Да, специалистов остро не хватает.
22: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
21: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
22: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
21: С синими печатями и подписями.
22: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
21: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
22: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
21: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
22: Больнее всего бьют.
21: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
22: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
21: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
22: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
21: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
22: Давай по шагам.
21: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью. Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
22: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
21: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
22: Их слишком много.
21: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
22: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
21: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
22: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
21: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
22: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
21: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
22: Потом идти в отдел кадров своей компании.
21: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
22: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
21: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, полностью игнорируется.
22: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить СМС-код, успеть его ввести.
21: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
22: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
21: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
22: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
21: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
22: Бухгалтера малых предприятий.
21: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
22: Это головная боль, да?
21: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
22: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
21: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
22: И все?
21: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
22: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
21: или просто содержал неверный код диагноза,
22: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
21: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
22: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
21: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
22: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
21: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
22: Врачи получают нормальные компьютеры.
21: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
22: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
21: Задается громкая дата для отчетов.
22: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
21: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
22: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
21: Какую?
22: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
21: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
22: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
21: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
22: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
21: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
22: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
21: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
22: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
21: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства. Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
1: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
0: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследства. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Корженевский.
2: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод. Ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, а другой рукой, там, орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
0: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
6: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
0: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
9: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ. Посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
0: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
3: 12.
11: Бара.
3: 13.
11: Тера.
3: 14.
11: Чодаха.
3: 15.
11: Пандраха.
3: 16.
11: Сола.
3: 17.
11: Сатраха.
3: 18.
11: Атара.
3: 19.
11: Унис.
3: 20.
11: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
23: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
24: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
23: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
24: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
23: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: налога, а в столице – выше 4000. Собрали несколько мнений от белорусов из разных регионов об их уровне дохода. Налоги растут, цены растут, зарплата стоит, по телевизору врут, пишет минчанка Иоланта.
1: В мусорку все государственные новостные паблики и телеканалы. Расскажите, минчане, кто видит зарплату в 4000? Может, я к вам на работу перейду? 1000-1500 – реальная зарплата у большинства белорусов. И так уже сколько лет подряд. Я учитель математики в Минском лицее. У меня 10 класс на классном руководстве – переработки. Мой зарплатный потолок – 2300. И это Минск, детка. А что говорить про тот же вечно обделенный Могилев или Витебск? Хотя жить в Минске, не имея собственного жилья, и при этом имея 2 детей и зарабатывая 2000 – это тоже квест на выживание.
0: Отмечу, по данным Белстата, средняя зарплата в августе до вычета налогов в сфере образования составила 2061 рубль, в здравоохранении – 2500. Цены уже почти сравнялись с европейскими, а местами и выше. И это при том, что зарплата в Европе в 2-3 раза больше белорусской, делится дальнобойщик Николай.
2: Я посчитал, сколько потратил за полгода в Беларуси, пока переоформлял с женой необходимые документы для выезда на работу в Европу. Я работаю дальнобойщиком, жена в гостиничном бизнесе. Вместе собираем деньги на собственное жилье, а пока живем в деревне в Брестской области, родительский дом. Так вот, пока мы на полгода застряли в Беларуси, решая вопросы с документами, мы потратили 16 тысяч евро. Не шиковали и не куражились. Это траты на еду, в рестораны не ходили. Оплата проезда, коммуналка, лекарства, какая-то минимальная одежда и обувь по сезону. 16 тысяч евро. Более того, мы посчитали, что 300 евро – это один поход в магазин в Бресте, чтобы купить продукты, и там туалетку и некоторую химию, которых хорошо, если на неделю хватит. Кроме пары шоколадок жене и от 2 до 3 пачек чипсов мне, ничего лишнего мы не покупали, алкоголь не употребляем. Вот и посчитайте, где такие деньги заработать в Беларуси и как жить с такими ценами и местными зарплатами. И это мы еще не платим за аренду жилья.
0: Средняя зарплата быть может, но явно не в Беларуси, делится мнением жительница Гродно Катерина.
3: Надо сходить в бухгалтерию и сказать, что мне недоплатили 2000, если верить, что средняя зарплата 3000. Наверное, практически каждый белорус мечтает хоть раз увидеть такие цифры в своем расчетном листе. Да и если даже была бы зарплата реальная 3000, то хорошо жить на нее уже не получится. Но может только если ты молод, не обременен семьей, кредитами и живешь у родителей в квартире, не особо вкладываясь в домашний быт и закупку продуктов. В остальном цены на все растут и растут. Живем по акциям и распродажам. А моей сестре в Витебской области вообще надо работать 3 месяца, чтобы получить такую зарплату. И вот еще что. Откуда эти данные? Кто их вообще составляет? И самое интересное, что они доходят до президента, и он верит этим цифрам.
0: Устраивает ли вас ваша зарплата и сколько лично вам нужно денег для комфортной жизни без излишеств? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
6: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году
7: полностью? Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
6: в это для меня очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас момент, лишних денег никогда

0: это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
1: Совершенно верно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
4: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
3: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Скоропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
4: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
3: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
6: Традиционно в пакете
1: наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, на самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовал колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Мосович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
7: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
6: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают запросы от родственников, приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
8: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
6: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
9: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять, стеснялись. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем на эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
6: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе?
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
10: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещают даже урегулировать проблемы с законом.
3: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
11: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
3: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Все
12: «Груз-200». Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
13: В общем, у многих знакомых где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200.
14: Пришли.
13: 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
12: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
13: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, то, что один муж ваш, шлите на опознание.
12: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
13: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно в данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
12: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
13: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей нехватка идет. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
12: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
16: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону Народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
15: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
14: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
15: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
17: Ну, замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
18: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно. Да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
15: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
19: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источниками там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
15: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
0: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
20: Мы это понимаем.
0: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, это, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, да, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
20: Это так.
0: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
20: Совершенно верно.
0: Поэтому... Но я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Новости союзного государства. Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
20: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
12: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
21: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви к миру, спорту?
12: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
22: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
12: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
0: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно. Для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
23: Мы это понимаем.
0: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, да, это, да. Уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
1: Это так.
0: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
1: Совершенно верно.
0: Поэтому, ну, я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
4: Пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
4: Лето.
7: Мосаме гарма.
4: Весна.
7: Бахар.
4: Осень.
7: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
25: Да, тема прям горячая.
24: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
25: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
24: Ага, на бумаге.
25: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
24: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
25: Угу.
24: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
25: Логично, выручка 100 рублей.
24: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
25: Так, ну получается 126 рублей.
24: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
25: А яблок-то физически стало меньше?
24: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
25: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
24: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
25: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
24: Ходят, да.
25: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
24: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
25: Ого, приличный объем.
24: А сейчас?
25: 22-24 тысячи штук.
24: Падение на треть.
25: 100%. Падение физического объема.
24: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
25: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
24: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
25: В смысле некуда?
24: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
25: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
24: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
25: Слушай, Ну окей, тракторы — это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
24: Калий.
25: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
24: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
25: В ту же Бразилию, Китай.
24: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
25: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
1: География.
24: Все упирается в география. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
25: Литовский порт, да.
24: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
25: А сейчас этот маршрут отрезан?
24: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
25: Это же тысячи километров!
24: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
25: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
24: Работают. Но это работа ради работы.
25: В каком смысле?
24: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
25: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
24: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
25: Затопят?
24: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
25: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
24: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
25: Ловушку?
24: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
25: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
24: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
25: Диктует цены.
24: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
25: И просят скидки?
24: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
25: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
24: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
25: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
24: А в нефтянке все еще жестче.
25: С нефтепродуктами тоже скидки.
24: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
25: А сейчас?
24: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
25: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
24: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
25: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
24: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
25: И сколько страна на этом теряет?
24: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
25: В год?
24: В месяц.
25: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
24: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
25: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
24: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
25: Ну почему сразу деградации?
24: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
25: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
24: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. ставит двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
25: Но так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют, нормальная мировая практика. Почему это плохо?
24: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
25: То есть просто собирают из чужих деталей?
24: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
25: А в чем риск-то?
24: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
25: Так.
24: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
25: Угу.
24: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
25: Но дешевле?
24: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
25: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
24: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
25: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
24: Ага.
25: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
24: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
25: Ого!
24: Экономика тупо живет в долг.
25: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
24: Да, 14,4 миллиарда долларов.
25: Ну вот, огромная подушка безопасности?
24: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
25: И отлично. Золото – самый надежный актив.
24: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
25: Но золото можно продать на бирже?
24: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
25: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
24: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
25: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
24: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
25: Обалдеть.
24: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
25: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
24: Абсолютно.
25: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
24: Это статистический мираж.
25: В смысле?
24: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
25: А какая реальная безработица?
24: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
25: Это как?
24: Человек не уволен, но…
25: Но?
24: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
25: Ага, и платят меньше.
24: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
25: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
24: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
25: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
24: Например?
25: Ну, сложная химия.
24: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
25: Инженеры.
24: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
25: И куда они?
24: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
25: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
24: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
25: Да уж.
24: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
25: Цены растут.
24: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
25: Угу.
24: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
25: А внутри страны дефицит.
24: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
25: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
24: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
16: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
15: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
16: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
15: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
3: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
8: Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса долетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
15: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
0: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
15: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Эре бульбы конец. Почему в Беларуси сокращаются урожай и экспорт картофеля?
0: Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Организуйте работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя исполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в 3 раза, его вывезли. Ну так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать.
15: Эти прошлогодние слова Александра Лукашенко стали пророческими. По данным Белстата, за последние 30 лет урожай картофеля в Беларуси сократился почти в три раза – с 7 миллионов тонн в 1994 году до 3 в 2026. Причина – государственное регулирование цен, которое привело к дисбалансу на рынке, объясняет аграрный экономист Андрей Левкович.
9: История-то давняя, она связана еще с 2023 годом, когда было перепроизводство картофеля. Цены упали настолько, что на следующий год его было посеяно меньше. Урожай, ну не на четверть, на 20% его было меньше собрано. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить и хранилище, и магазины. Но да, действительно, связано это было с тем, что при, значит, зафиксированных низких ценах внутри страны.

0: белорусский, а азербайджанский, казахстанский, какой угодно.
1: После этого Александр Лукашенко посоветовал всем недовольным сажать картошку самостоятельно, как это делает он.
2: Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы чего ноете? Что вы воите? Ну, у нас хватает семян. Ну, так вы две борозенки для себя, чтобы два мешка картошки. Высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях? В деревне же не обрабатывают участки. Николай Николаевич, вы на своей даче посадили?
3: Ежегодно сажу.
2: Есть картошка? Конечно. Вот у него есть картошка без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которых детки маленькие, мне картошка не надо. Я ее найду, полтора мешка. Но у меня два участка. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас.
1: По словам экспертов, среднестатистический белорус еще как-то выкрутится. Найдет картошку в магазине, купит импортную или посадит те самые две бороздки на даче. А вот с экспортом так не получится. Картофельный кризис уже привел к тому, что Беларусь впервые в истории выпала из топ-20 мировых лидеров и экспортеров продукта. И для экономики, которая и без того страдает на фоне санкций, потеря позиции по главному символу страны бьет особенно больно. Говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
6: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
5: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
7: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
5: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
8: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
5: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.

0: Глава правительства Александр Турчин о социально-экономическом развитии в 2027 году.
1: Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
4: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
3: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
4: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
3: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Венесуэлы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о проверке боеготовности противовоздушной обороны Беларуси.
5: И на очереди военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны. Один из знаковых и важных видов вооруженных сил приведения сегодня современных военных конфликтов. И не только приведения военных конфликтов, но и при защите территории страны в мирное время. Военно-воздушные силы ПВО в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, по охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства нашей страны. Поэтому они должны быть всегда в боеготовом состоянии, готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты, ну и много других задач, которые стоят перед ними даже в мирное время.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Скуратов. Куропатов.
6: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
3: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, мы из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
6: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
3: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
8: Я думал, до нас он долетит. Охренеть.
7: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
9: Короче, у нас вон... горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
7: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
10: Всем привет. Ну что, Воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
7: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронежшасинтез-Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
11: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
7: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
12: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
7: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливо Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
13: Ты мне скажи проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
14: Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
13: в это для меня очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
14: Совершенно верно.
2: Важный сигнал.
15: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
16: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
15: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства. А после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михал Марек.
17: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
15: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
16: По версии польского следствия, он получил через Телеграм задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
15: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
17: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
15: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
13: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
14: Абсолютно будет снята полностью в следующем году.
13: Ну, вот
14: когда мы с выходом из того,
13: это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
14: Совершенно верно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
8: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
7: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
9: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
7: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
10: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
7: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж-Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ, а примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300-С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
11: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
7: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
12: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
7: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливо Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
18: 2.
19: До.
18: 3.
19: Тин.
18: 4.
19: Чар.
18: 5.
19: Пач.
18: 6.
19: Че.
18: 7.
19: Сат.
18: 8.
19: Ат.
18: 9.
19: Но.
18: 10.
19: Дас.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
21: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1.2 миллиарда.
20: Ого.
21: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
20: Слушай, ну, цифры в 1.2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
21: Но!
20: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
21: В смысле?
20: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
21: понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1 200 000 000 львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
1: Ага.
21: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
1: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
21: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
1: Покупатели.
21: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
1: Ну да, на стройку такое не берут.
21: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
1: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
21: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
1: Угу.
21: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
1: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
21: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
1: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
21: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
1: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
21: Именно.
1: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
21: В смысле?
1: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
21: Да.
1: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
21: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
1: Чем они занимаются?
21: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
1: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень? Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
21: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
1: ага,
21: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
1: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
21: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
1: Угу.
21: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
1: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
21: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
1: Можешь пример привести?
21: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
1: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
21: Давай.
1: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь.
20: Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы — это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
21: Так.
20: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
21: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
20: Но сейчас не мирное время.
21: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
20: Угу.
21: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
20: Которые выдерживают взрывы?
21: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
20: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
21: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
20: Ну да, тут уже сложно притвориться.
21: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
20: Давай.
21: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
20: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
21: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
20: И что с ростом?
21: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
20: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
21: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
20: То есть просто проедаются?
21: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
20: Логично.
21: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
20: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод — это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
21: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
20: Как это?
21: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
20: Угу.
21: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
20: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
21: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
20: Жуткая ситуация.
21: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
20: А работник намертво привязан к предприятию.
21: Да.
20: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
21: Точно.
20: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
21: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
20: Угу.
21: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
20: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
21: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
20: Ого.
21: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
20: И себестоимость производства взлетает до небес.
21: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
20: Ну слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
21: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
20: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
21: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
20: Жесть.
21: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
20: Зачем?
21: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
20: А готовое оружие забрать себе?
21: Вот именно.
20: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
21: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
20: Угу.
21: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
20: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
21: Да.
20: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
21: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
20: лягут на плечи самих работников.
21: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
20: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
21: так,
20: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
21: Ого, а ведь и правда.
20: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
21: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
20: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Помощник президента Надежда Катковец о развитии животноводческих комплексов.
4: Сегодня животноводство наше дальше больше все концентрируется на животноводческих комплексах. Отходим от одиночных ферм, от одиночных каких-то сараев, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовье, в том числе и крупнорогатого скота, переходит на молочно-товарные комплексы. А это значит, что там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, что потом быть уверенным в своих результатах. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области.
2: Важный сигнал.
3: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
5: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
3: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
6: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
3: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
22: Традиционно в пакете
15: наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
22: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
17: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
22: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
17: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. за осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
8: Ой, все началось.
17: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
8: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
17: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
8: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое между...

0: Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
0: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
0: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
0: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
0: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
0: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
0: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только

0: салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей. Он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
1: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
0: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
1: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На, сегодня это все. Вы слушали? Давайте разберемся. Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
5: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Конечно, они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
3: Важный сигнал.
6: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
7: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
6: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михаил Марек.
8: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания от размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
6: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
7: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
6: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
8: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
6: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
5: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Конечно, они тут будут, знаешь, договорились мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангаль.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
13: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
6: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
13: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
6: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
14: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят. Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса билетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
6: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
5: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
6: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования – проведены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. – Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель», «Транснефть», «Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
16: Из первых уст.
4: Главный советник управления военной безопасности Дмитрий Ковалев о проверке боевой готовности артиллеристов.
17: Бригадой продолжается выполнение мероприятий по приведению себя в готовность к боевому применению в рамках задачи, поставленной главой государства. На сегодняшний день, уже второй день, проходит слаживание расчетов. И сегодня расчеты впервые, многие из присутствующих здесь впервые, призванные из запаса, будут выполнять огневую задачу стрельбой прямой наводкой по неподвижной цели. Это основная базовая задача, с которой начинают подготовку все артиллеристы. Она позволяет, в первую очередь, конечно, ознакомиться им с боевой мощью той системы, на которой они находятся, но и приготовиться к выполнению более важных задач, которые перед ними будут стоять.
16: Важный сигнал.
6: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
18: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону Народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
6: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
19: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
6: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
20: Вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
21: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
6: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
0: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источниками, там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
6: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
2: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт, какой механизм здесь, это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации. Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение, чтобы сегодня самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли прежде всего пользу нашим предприятиям.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
23: Да, опять сдвинули.
22: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
23: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
22: Какое именно?
23: Он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
22: Угу.
23: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
22: Которая технически вроде как существует на серверах.
23: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
22: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
23: Для беременных женщин, верно.
22: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
23: Погоди, погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
22: А как надо было?
23: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
22: А, то есть вообще всех?
23: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
22: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
23: Ага.
22: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
23: Вот именно.
22: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
23: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
22: В смысле?
23: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
22: Угу.
23: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
22: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
23: 100%.
22: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
23: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
22: Да, пробка будет эпичная.
23: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
22: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
23: Ну, в теории, да.
22: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
23: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
22: Которой нет.
23: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
22: И если оптоволокно, там, мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
23: Абсолютно.
22: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
23: Да там музейные экспонаты стоят.
22: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
23: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
22: Кошмар.
23: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
22: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
23: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
22: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
23: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
22: И если свет моргнет на пару секунд,
23: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
22: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинской российского приема.
23: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну, из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
22: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
23: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
22: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
23: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
22: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
23: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
22: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
23: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
22: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
23: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
22: Ты про время на прием?
23: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
22: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
23: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
22: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
23: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
22: Потом появляется выпадающий список подклассов.
23: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
22: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
23: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
22: Да, специалистов остро не хватает.
23: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
22: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
23: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
22: С синими печатями и подписями.
23: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
22: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
23: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
22: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
23: Больнее всего бьют.
22: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
23: Да. ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
22: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
23: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
22: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
23: Давай по шагам.
22: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
23: Угу.
22: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
23: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
22: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
23: Их слишком много.
22: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
23: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
22: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
23: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
22: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
23: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
22: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
23: Потом идти в отдел кадров своей компании.
22: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
23: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
22: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, полностью игнорируется.
23: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить СМС-код, успеть его ввести.
22: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
23: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
22: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
23: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
22: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
23: Бухгалтера малых предприятий?
22: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
23: Это головная боль, да?
22: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
23: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
22: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
23: И все?
22: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
23: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
22: или просто содержал неверный код диагноза,
23: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
22: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
23: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
22: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
23: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
22: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
23: Врачи получают нормальные компьютеры.
22: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
23: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
22: Задается громкая дата для отчетов.
23: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
22: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
23: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
22: Какую?
23: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
22: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
23: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
22: Аналогично и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
23: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
22: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
23: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
22: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
23: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
22: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства. Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
8: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
7: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследства. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Корженевский.
9: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, а другой рукой, там, орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
7: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
24: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
7: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
9: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ. Посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый, пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
10: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Сола.
11: 17.
12: Сатраха.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Унис.
11: 20.
12: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
15: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
13: По результатам рассмотрения исковых заявлений суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
15: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
13: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
15: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. силы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Куда уже меньше. В августе на 40 рублей снизилась средняя зарплата. Что на нее можно купить? Пошла на спад. Свежие данные Белстата. Средняя зарплата по стране в августе снизилась без малого на 40 рублей, а в Минске на целых 84. Между тем, по данным статистического комитета, августовская средняя ЗП по республике составила 3136 рублей до уплаты подоходного налога, а в столице – выше 4000. Собрали несколько мнений от белорусов из разных регионов об их уровне дохода. «Налоги растут, цены растут, зарплата стоит, по телевизору врут», – пишет минчанка Иоланта.
14: В мусорку все государственные новостные паблики и телеканалы. Расскажите, минчане, кто видит зарплату в 4000? Может, я к вам на работу перейду? 1000-1500 – реальная зарплата.

0: 3500. Цены уже почти сравнялись с европейскими, а местами и выше. И это при том, что зарплата в Европе в 2-3 раза больше белорусской. Делится дальнобойщик Николай.
1: Я посчитал, сколько потратил за полгода в Беларуси, пока переоформлял с женой необходимые документы для выезда на работу в Европу. Я работаю дальнобойщиком, жена в гостиничном бизнесе. Вместе собираем деньги на собственное жилье, а пока живем в деревне в Брестской области, родительский дом. Так вот, пока мы на полгода застряли в Беларуси, решая вопросы с документами, мы потратили 16 тысяч евро. Не шиковали и не куражились. Это траты на еду, в рестораны не ходили. Оплата проезда, коммуналка, лекарства, какая-то минимальная одежда и обувь по сезону. 16 тысяч евро. Более того, мы посчитали, что 300 евро – это один поход в магазин в Бресте, чтобы купить продукты и там туалетку и некоторую химию, которых хорошо, если на неделю хватит. Кроме пары шоколадок жене и от 2 до 3 пачек чипсов мне, ничего лишнего мы не покупали. Алкоголь не употребляем. Вот и посчитайте, где такие деньги заработать в Беларуси и как жить с такими ценами и местными зарплатами. И это мы еще не платим за аренду жилья.
0: Средняя зарплата быть может, но явно не в Беларуси, делится мнением жительница Гродно Катерина.
2: Надо сходить в бухгалтерию, сказать, что мне не доплатили. Не доплатили 2000, если верить, что средняя зарплата 3000. Наверное, практически каждый белорус мечтает хоть раз увидеть такие цифры в своем расчетном листе. Да и если даже была бы зарплата реальная 3000, то хорошо жить на нее уже не получится. Но может только если ты молод, не обременен семьей, кредитами и живешь у родителей в квартире, не особо вкладываясь в домашний быт и закупку продуктов. В остальном цены на все растут и растут. Живем по акциям и распродажам. А моей сестре в Витебской области вообще надо работать 3 месяца, чтобы получить такую зарплату. И вот еще что. Откуда эти данные? Кто их вообще составляет? И самое интересное, что они доходят до президента, и он верит этим цифрам.
0: Устраивает ли вас ваша зарплата и сколько лично вам нужно денег для комфортной жизни без излишеств? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
5: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году
6: полностью? Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
5: в это для меня очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможности. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, маме, лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
6: Совершенно верно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав Беларуси.

0: русов и россиян, на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
1: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
0: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Скуропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
1: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
0: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
4: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Обратный отчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Мосович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
6: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
5: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают запросы от родственников, приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
7: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
5: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
8: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
5: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере – На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
9: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
0: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
10: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
0: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
11: Е груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
12: В общем, многих знакомых. Где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
11: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
12: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка, явиться в военкомат. Он явился, и его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца три прошло. Мне звонят и говорят, что на один муж ваш, шлите на опознание.
11: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
12: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пришла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
11: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
12: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
11: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
14: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
13: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
15: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
13: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда. Мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
16: Вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
17: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
13: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
18: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источником там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
13: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
19: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
20: Мы это понимаем.
19: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, да, это, да. Уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, да. Мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
20: Это так.
19: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
20: Совершенно верно.
19: Поэтому но я очень рассчитываю, что
20: да, Александр,
19: ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
22: Школа и политика, они несовместимы.
1: оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
21: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
4: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту?
21: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
22: Сейчас образование две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
21: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
19: Я до ощущения говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
20: Мы это понимаем.
19: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, это, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, да, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
20: Это так.
19: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
20: Совершенно верно.
19: Поэтому, ну, я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
2: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
2: Лето.
23: Мосаме гарма.
6: Весна.
7: Бахар.
6: Осень.
7: Хиза.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
24: Да, тема прям горячая.
23: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
24: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
23: Ага, но бумаги.
24: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
23: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
24: Угу.
23: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
24: Логично, выручка 100 рублей.
23: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
24: Так, ну получается 126 рублей.
23: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
24: А яблок-то физически стало меньше?
23: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
24: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
23: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
24: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
23: Ходят, да.
24: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
23: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
24: Ого, приличный объем.
23: А сейчас?
24: 22-24 тысячи штук.
23: Падение на треть?
24: 100%. Падение физического объема.
23: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
24: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
23: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
24: В смысле некуда?
23: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
24: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
23: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
24: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
23: Калий.
24: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
23: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
24: В ту же Бразилию, Китай.
23: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
24: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
23: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
24: Литовский порт, да.
23: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
24: А сейчас этот маршрут отрезан?
23: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
24: Это же тысячи километров!
23: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
24: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
23: Работают. Но это работа ради работы.
24: В каком смысле?
23: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
24: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
23: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
24: Затопят?
23: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
24: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
23: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
24: Ловушку?
23: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
24: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
23: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
24: Диктует цены.
23: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
24: И просят скидки?
23: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
24: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
23: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
24: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
23: А в нефтянке все еще жестче.
24: С нефтепродуктами тоже скидки.
23: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
24: А сейчас?
23: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
24: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
23: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
24: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
23: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
24: И сколько страна на этом теряет?
23: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
24: В год?
23: В месяц.
24: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
23: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
24: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
23: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
24: Ну почему сразу деградации?
23: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
24: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
23: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
24: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
23: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
24: То есть просто собирают из чужих деталей?
23: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
24: А в чем риск-то?
23: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
24: Так.
23: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
24: Угу.
23: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
24: Но дешевле?
23: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. – Какой смысл покупать белорусский конструктор?
24: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
23: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
24: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
23: Ага.
24: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
23: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
24: Ого!
23: Экономика тупо живет в долг.
24: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
23: Да, 14,4 миллиарда долларов.
24: Ну вот, огромная подушка безопасности?
23: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
24: И отлично. Золото – самый надежный актив.
23: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
24: Но золото можно продать на бирже?
23: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
24: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
23: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
24: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
23: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
24: Обалдеть.
23: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
24: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
23: Абсолютно.
24: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
23: Это статистический мираж.
24: В смысле?
23: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
24: А какая реальная безработица?
23: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
24: Это как?
23: Человек не уволен, но…
24: Но?
23: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
24: Ага, и платят меньше.
23: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
24: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
23: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
24: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
23: Например?
24: Ну, сложная химия.
23: О, Гродно-Азот – идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
24: Инженеры.
23: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
24: И куда они?
23: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
24: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
23: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
24: Да уж.
23: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
24: Цены растут.
23: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
24: Угу.
23: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
24: А внутри страны дефицит.
23: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
24: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
23: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
14: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
13: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
14: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
13: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
7: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят. Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса долетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
13: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
19: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
13: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
13: Эре бульбы конец. Почему в Беларуси сокращаются урожай и экспорт картофеля?
19: Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Организуйте работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя исполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в 3 раза, его вывезли. Ну так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать.
13: Эти прошлогодние слова Александра Лукашенко стали пророческими. По данным Белстата, за последние 30 лет урожай картофеля в Беларуси сократился почти в 3 раза – с 7 миллионов тонн в 1994 году до 3 в 2026. Причина – государственное регулирование цен, которое привело к дисбалансу на рынке, объясняет аграрный экономист Андрей Левкович.
9: История эта давняя, она связана еще с 2023 годом, когда было перепроизводство картофеля. Цены упали настолько, что на следующий год его было посеяно меньше. Урожай, ну, не на четверть, на 20% его было меньше собрано. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить и хранилище, и магазины. Но да, действительно, связано это было с тем, что при, значит, зафиксированных низких ценах внутри страны и чуть ли не до 8 раз, так сказать, более дорогом картофеле в России его просто стало выгодно бы возить. При этом, конечно же, в общем, грубо говоря, хороший картофель был вывезен.
13: В итоге хороший отборный картофель пошел на экспорт в Россию, а в белорусских магазинах ничего и не осталось, напоминает эксперт.
9: После этого Лукашенко заявил, что, оказывается, картофель припрятывали в этих самых розничных магазинах специально для того, чтобы создать видимость его дефицита, с тем, чтобы обвинить Лукашенко. Значит, картофель моментально появился. Он появился, но при этом, на самом деле, он появился не белорусский, а азербайджанский, казахстанский, какой угодно.
13: После этого Александр Лукашенко посоветовал всем недовольным сажать картошку самостоятельно, как это делает он.
10: Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни

0: часто. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас.
1: По словам экспертов, среднестатистический белорус еще как-то выкрутится. Найдет картошку в магазине, купит импортную или посадит те самые две бороздки на даче. А вот с экспортом так не получится. Картофельный кризис уже привел к тому, что Беларусь впервые в истории выпала из топ-20 мировых лидеров и экспортеров продукта. И для экономики, которая и без того страдает на фоне санкций, потеря позиции по главному символу страны бьет особенно больно, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
4: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
3: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
5: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
3: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
6: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
3: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о социально-экономическом развитии в 2027 году.
8: Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем мы хотим?

0: Хотелось еще остановиться. Это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем, делится подробности экономист Валерий Седых.
3: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
2: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
3: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
2: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о проверке боеготовности противовоздушной обороны Беларуси.
5: на очереди военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны. Один из знаковых и важных видов вооруженных сил приведения сегодня современных военных конфликтов, и не только приведения военных конфликтов, но и при защите территории страны в мирное время. Военно-воздушные силы ПВО в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, по охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства нашей страны. Поэтому они должны быть всегда в боеготовом состоянии, готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты, ну и много других задач, которые стоят перед ними даже в мирное время.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
2: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
6: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
2: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
6: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
2: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
8: Я думал, до нас не долетит. Охренеть.
7: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
9: Короче, у нас вон... горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
7: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
10: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
7: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж-Синтез-Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300-С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
11: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
7: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ, но за